Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю, зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.

Вторая. О скорбях, страданиях и труде. Любовь нашего Небесного Отца, да пребудет с вашими душами, чтобы оживотворяемые ею вы приносили плод послушания его жизнеподательным заповедям. И все же хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гонимы будут, поскольку вы, посвятив себя ангельскому житию, последовали за Спасителем Христом, то величайшим вашим долгом является терпение скорбей, которые происходят либо от естества, либо от разленения, либо от грехов, либо от людей. Раз мы хотим жить жизнью по Христу, то должны подчиняться воле Божией, ибо все приходит от Бога или попускается им. А если от Бога, то такова Божия воля – терпение скорбей. Если Небесный Отец так повелевает, то неужели мы не послушаем Его? Разве мы не возгласим вместе с блаженным Иовом: «Яко Господеви изволися, так и бысть, буди имя Господне благословенно». Поэтому терпением и благодарением Бога мы являем послушание божественной воли. И разве слушающийся Бога не удостоится уже здесь стяжать в себе вечную жизнь? Истинно, такой будет жить во веки веков. Итак, будем подвязаться, отточим наши души точильным камнем терпения, чтобы произвести Богу благоугодное дело. Скорби, болезни, огорчения, искушения. Ничто из этого да не отлучит нас от любви Христовой, ибо и прежде мы были научены и приняли ведение того, что узок и скорбен путь, руководящий шествующих по нему к беспечальной жизни. Тернии и колючки рассыпаны на пути, следовательно, нам необходимо быть крайне внимательными. Шествуя по скорбному пути, нам встречаются, например, испытания в виде болезни, или мы натыкаемся на колючки маловерия, нетерпения, трусости, которые грозят разорвать одеяние нашей души. Тогда нам нужно противостоять им верой, надеждой и терпением, имея пред собой пример Иисуса Христа, который во все время своей земной жизни нес многие скорби, и многочисленные терния уязвляли его пресвятую душу. Посему он призывает: «В терпении вашем стяжите души ваши». Болезнями и вообще всем скорбным Бог, как родной Отец, устраивает наше спасение, ибо этим он ищет способы передать нам свою святость. Аще же без наказания есте, ему же причастницы быше пси, убо прелюбодейчиши исте, а не сынови. О, премудрость! Таким образом, когда мы страдаем, тогда делается явным, что мы дети Божии. А разве есть такой, кто не хочет быть чадом Божиим? Следовательно, если хочешь быть чадом Божиим, с благодарением, верой и надеждой претерпевай насылаемые тебе Богом скорби и искушения. Искушения, происходящие от людей, тоже суть от Бога, чтобы мы приобрели выносливость, благодушие, сострадание, терпение, ибо все это божественные свойства, как Господь говорит нам: «Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные». Посему, чтобы наречься чадами Божиими, нам подобает любить всех людей, чтобы ни следа ненависти или злобы не проявлялось в душах наших. Ничего не стоит страдание всей нашей жизни пред лицом непостижимых благ, уготованных Богом тем душам, которые подъемлют крест, состоящий или от скорбей естества, или от человеков, или от самого дьявола. Какая-либо страсть или немощь не борола нас, если мы воздвигаем на нее ответную брань, мы обретаем повод сподобиться этих слов ублажания. «Блажен муж, иже претерпит искушение, за неискусен быв,
примет венец жизни, Его же обеща Бог, любящим Его. Поэтому, чадо мое, претерпевай все скорби, ибо ими незримо сплетается венец для каждого. Люта зима, но сладок рай. Терпите же мороз искушений, чтобы радостной стопой ликовать на небе. Многое приносит нам скорбь, чадо мое. Но блажен тот, кто с терпением и благодарением переплывает море скорбей настоящей жизни. Да, мы должны благодарить Бога, который посредством этих скорбей приуготовляет нашу бессмертную душу, чтобы она стала наследницей вечных благ Небесного Царства. Господь, наказывав у нас на пользу, да причастимся святыни Его. Через разнообразные скорби соделается в нас вечная слава в безмерном преизбытке. Посему не нужно и даже вредно роптать во время наказания Господня, но для каждой души полезно совершенное послушание Целителю душ и телес наших, который во время различных скорбей врачует невидимую душевную рану со святой целью – даровать здравие, то есть очищение сердца от постыдных страстей. Пред таким премудрым духовным врачом мы имеем неуклонный долг непрестанно приносить ему благодарение на деле, тем, чтобы не огорчать его никакими прегрешениями. Все святые пришли в свою жизнь со скорбями и в разнообразных муках, и это несмотря на то, что грех не находил в них ничего из своего, чтобы причинять им скорби. И тем не менее, житие их зачастую было настоящим мученичеством. Какой же ответ представим мы, впавшие во многие грехи и заботящиеся о том, чтобы обрести способ прожить жизнь свою без скорбей и мучений? Истинно, мы ответственны за грех и, следовательно, нуждаемся в биче спасительного наказания Господня, чтобы сподобиться счастливого спасения в Царстве Небесном благодаря щедротам нашего человеколюбивого Бога. Насколько тебя любит Бог, чадо мое, я усматриваю из того, как часто посещает Он тебя. Еще я вижу твое могучее терпение и твое непрестанное благодарение великому врачу Богу. Из-за чего ты, шествуя по пути Божию, печален и угрюм? Пускай безотрадно печалятся те, кто забыл Бога, кто не имеет никакой надежды на сей живой и неиссякающий источник Божий. Мы же, верующие в живаго Бога и возложившие на Него свое упование, должны радоваться, потому что на небе у нас есть такой Отец, который любит нас несравненно больше всяких отцов и матерей и проявляет безграничную заботу о том, чтобы соделать нас достойными себя. Но ведь мы ошибаемся каждую секунду. Да, я этого не отрицаю. Но мы также знаем, что природа наша сотворена из брения, что она желает земного и ищет низменного, что прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его, и что внутри себя мы видим иной закон, который стремится поработить свободную волю, подчинить ее себе и соделать рабом греха. Однако надо всем этим торжествует благое произволение. Бог даровал нам духовное оружие, которыми мы отражаем любой сатанинский натиск. Они есть славное знамение креста надежды, живая вера в того, кто сказал: «Не имам тебе оставите, ни же имам от тебе отступите». Мы отражаем дьявольские козни надеждой на нашего Христа, который был повешен на кресте, так что всякий, взирающий и уповающий на Него, не постыдится. Его пречистая кровь, излиянная на кресте,
искупила грехи человечества и источила жизнь, и блажен уповающий на Него. Дерзай, чадо мое, твоя скорбь претворится в радость. Эта скорбь станет причиной великого блага для тебя. Она защищает тебя, подобно железной кольчуге, чтобы лукавые стрелы привязанности к земному не отвлекли твой ум от попечения о небесном и о твоей бессмертной душе. На смену радости приходит скорбь, как и скорбь сменяет радость, подобно тому, как день сменяет ночь. Такой путь положил для спасаемых Отец Светов. Только терпение и надежда, их начертая в глубинах своего сердца, ими будет отражено все противное. Держись за нашего сладкого Иисуса. Призывай Его в твоих скорбях. Возложи на Него скорбные попечения, и Он благо тебе сотворит. Как Иоанна, мать пророка Самуила, крайне опечаленная своим бесплодием, припала ко Господу и с такой силой изливала боль своей души, словно она потеряла рассудок, и в прошении своем она была услышана. Кто уповал на Бога и постыдился? Конечно, речь идет о действенной надежде, а не о предосудительной. То есть надежда должна сопровождаться посильным духовным деланием, иначе это не надежда, а насмешка. От такой лукавой надежды да избавит нас Бог. Какой вред терпит человек, когда не помышляет о том, что скорбями он воспитывается, как чадо Божие, и забывает о своем сыновстве. Любовь земных родителей соделывает для них неукоснительной и абсолютной обязанностью воспитания своих чад. Поскольку Бог наш Отец, то воспитывает своих чад для их же пользы, чтобы они приобщились Его святости. «Сыне, не пренебрегай наказания Господне, ниже ослабевая от Него обличаем». Итак, забвение христиан о том, что их отцом является Бог, есть великое зло, ибо, забыв об этом, когда им случится получить удары отеческого жезла, боли, скорбей, искушений и тому подобного, они впадают в отчаяние, их обуревают тьмы помыслов, и наказание для них становится еще более тяжелым и лишенным какого бы то ни было утешения. Как прекрасно говорит нам апостол Павел. «Забысти, — пишет он, — утешение, еже вам, яко сыном, глаголит». «Мы забыли, — говорит апостол, — об утешительном совете, который предлагается нам, как чадам Божиим. Для чад Божиих, которых он принимает, наказание Господне неизбежно. Бог не прощает просто так, Бог не таков, как многие несмысленные родители, проявляющие к своим чадам такую нездоровую любовь, которая впоследствии приносит их любимым детям только погибель и вечные муки. Бог, будучи бесстрастным и святым, не окрадывается такой любовью, чтобы, дескать, не огорчать своих возлюбленных чад и не замечать их грехов и безобразия. Нет, тысячу раз нет. Бог, имеющий настоящую любовь к своим чадам, непременно будет их наказывать, наставлять. Он свяжет их свободу и будет наносить им различные удары, чтобы к вящей славе и хвале Иисуса Христа преобразить их злые нравы и сделать похожими на свой святой нрав. Так и Христос, возлюбленное чадо Отца, когда был на земле, был искушен в наказании Господнем. Не потому, что Он, безгрешный Бог, нуждался в этом, а для спасения человека, для нашего наставления и примера, дабы мы последовали стопам Его. «Отче мой, аще возможно есть, да не моидет от меня чаша сия, а баче не яко же аз хощу, но яко же ты».
В любых обстоятельствах возводи умное око души горе. Откуда и придет помощь. Что бы ни случилось, не отчаивайся. За искушением непременно последует благой исход. Бог никогда не оставляет человека и никогда не нагружает тяжести более, чем он может понести. Если по такому принципу поступают люди, то тем более благий Бог, который ради человека пролил на кресте свою всесвятую кровь. Это есть наша истина, что христиане, претерпевая временные скорби, приобретают ими будущую вечную радость и упокоение. Никогда не будем ублажать тех, кто на земле имеет всегдашнюю радость и мнимый мир. Наоборот, будем о них скорбеть, потому что временная радость станет им преткновением для грядущей жизни. Бог милостив, но и справедлив. Милостив в этой жизни, а после смерти Он – праведный судья. Он не может дать вечную муку тем христианам, которые претерпели скорби, говорю, настоящим христианам, а не по имени только. Там Он дарует им нескончаемую радость, которую никто не сможет у них отнять. Не может Бог из мучения временного ввергнуть праведного человека в мучение другое вечное. Потому ты более радуйся, а не скорби, ибо Бог удостоил тебя страдать временно, чтобы упокоить вечно. Вечная радость соблюдается только для тех христиан, которые претерпевают скорби. Как и в евангельской притче о богаче и Лазаре, Господь говорит: «Рече же Авраам, чада, помяни, яко восприялась и благая твоя в животе твоем, и Лазарь такожде злая, ныне же сде утешается, ты же страждеше». Бог никогда не лицемерит, но по справедливому слову своему Он сотворит именно так. Если ты посмотришь на жития святых, то увидишь сплошные искушения, скорби и стеснительные обстоятельства. Так они прожили свою жизнь. Ни один сластолюбивый человек не войдет в селение вечное, исполненное неизреченной радости. Войдут же в него лишь те, кто ради Бога претерпел скорби ради сохранения Его заповедей. Господь говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да ведь и у Бога, который пришел на землю, всю жизнь были труды и страдания. И как Он окончил свою жизнь, повешенный на кресте, как проклятый, дабы разрушить средостение, проклятие. Страшные муки терзали сердце Бога человека, и Он возопил: Боже мой, вскую мя еси оставил». Земля потряслась, и завеса церковная разодралась посередине, что было видно чувственными глазами, а в умопостигаемом мире потряслась, и до основания разрушилась стена проклятия, средостение между Богом и человеком. И когда Иисус испустил дух, соединилось прежде несогласное, и человек стал не просто другом Божиим, а сподобился родства с Богом. Человек получил благодать усыновления, наследницы уба Богу, с наследницы же Христу, потому что дал сыну мать, Пресвятую Деву Марию, и Христос от ее пречистых кровей принял плоть. Эта обожествленная человеческая плоть воссела одесную Бога и Отца. И теперь Бог созерцается на небесах и принимает поклонение ангелов и как Господь, и как человек. Видишь, куда вознесся человеческий род. Люди стали богами по благодати. Поэтому разве может кто-либо попасть туда, минуя стеснительные обстоятельства? Мы неизбежно будем в тесноте, претерпим скорби. Но однажды все закончится, и мы забудем все скорбное. Внезапная вечная радость широко отверзет свои нежные объятия и воскликнет: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные скорбями». Иоас
упокой, увы. В любом твоем деле и поступке, слове или мысли, представляй, что Бог присутствует рядом с тобой, все видит и однажды будет все это судить. От такого спасительного поучения рождается страх Божий, который является виновником еще большей пользы. «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижуся», — говорил пророк Давид. «Светильник ногама моима, закон твой и свет стезям моим». Этот страх рождает и смирение, потому смиренно-мудрый рождается не только в искушениях и испытаниях, но и от духовного поучения и от познания своей немощи. Подумать только, как немощен человек, что он сам не в силах творить ничего доброго, хотя оно посеяно в его природе, и наоборот, он с легкостью творит злое, несмотря на то, что оно чуждо его естеству. Человек желает благоугодить Богу, но если этому не посодействует благодать Божия, то добро, которое он сделает, не будет добром. И несмотря на все его желание и труд, если не поможет Бог, то в суе будет и первое, и второе. Когда человек помышляет о своем прошлом, о том, когда он не знал Бога и как он нагрешил, сокрушается, смиряется, плачет, просит прощения и размышляет: «Если меня оставит благодать Божия, то я могу сотворить еще худшее прежнего». Тогда соединенный со смирением страх ограждает душу. Это духовное поучение называется познанием человеческой немощи, когда человек без труда и скорбей приносит полезные плоды смирения. Да, приходят испытания, но большей частью они посылаются по причине гордости. Когда человек находится в состоянии смирения, то испытаний будет меньше, и они будут легче. Но человек всегда должен быть наготове, как капитан, который после штиля ожидает бурю. Ибо если человек ожидает что-то, приход этого уже не кажется ему странным, потому что он ожидал этого. Таким образом, человек всегда должен быть готов ко всему, и когда придут испытания, он не впадет в печаль. Да и разве возможно, чадо мое, не вкусить нам скорбей, когда благодаря скорбям и трудностям мы наследуем вечные блага, о которых сказано: «Их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоши, я же уготова Бог любящим Его». Не будем забывать, чадо мое, что все святые прошли через печь различного рода скорбей, согласно с тем званием, которому каждый из них был призван. Если мы посмотрим на знаменитое житие святой царицы Феофании, то увидим необычайное множество скорбей, которые следовали одна за другой на протяжении всей ее многотрудной жизни. На ее долю выпало много страданий. Она прилагала всевозможные усилия, стараясь увещаниями, молитвами, слезами и собственным примером обратить на правый путь

0: породило прислушание. Сколько бы ни хотел этого человек, сколько бы ни старался и не надеялся жить без скорбей, он не сможет достичь этого, потому что Искуситель обходит всю Поднебесную и всю твердь земную, всех просеивает через сито искушений, и всем дает испить горечи скорбей и проклятие закона. Куда бы ты ни бросил взгляд, кого бы ни спросил, все как едиными устами исповедуют тебе, что как будто какое-то жало уязвляет их и причиняет им боль. Но скорбь отличается от скорби. Некоторые скорбят, что не могут насладиться аморальными поступками, и это преступная скорбь. Другие скорбят законно и справедливо. Это естественная скорбь. Если же при этом у них есть и духовное ведение, то для претерпевающего скорби становится причиной освящения. Точно так произошло и со святой Феофанией. Она страдала законно, потому что супруг ей изменял. Но имея духовное ведение, наставление, христианские примеры, она с терпением, слезами, молитвами возложила все свое упование на Бога. И в результате сего к ней по справедливости пришла святость. Поэтому терпи все, освящайся посредством скорбей. Благодари Бога, который временно наказывает тебя, чтобы упокоить навеки.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской епархии приняли участие в мемориальной патриотической акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 2026 года у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге собрались около 900 екатеринбуржцев, чтобы минутой молчания и возложением цветов почтить память жертв терактов и бойцов, погибших в антитеррористических операциях. Екатеринбургскую епархию на мероприятии представили руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, старший священник храма на крови, протоиерей Максим Меняйло и воспитанники братства православных следопытов. В акции приняли участие представители органов власти, религиозных конфессий, национально-культурных объединений, общественных и молодежных организаций, военно-патриотических клубов, курсанты, кадеты, юнармейцы. Перед началом митинга для участников работали интерактивные площадки, посвященные тематике обеспечения безопасности и противодействия терроризму. Были установлены информационные баннеры и стенды. Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. Памятная дата установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года, когда террористы захватили школу номер 1, взяв в заложники 1128 человек. При штурме здания погибли 334 человека. Школьники, их родители, педагоги, спасатели и сотрудники спецслужб. Далее в этом выпуске. 2 сентября 2026 года в городе Калининграде состоялось открытие и освещение мурала с изображением праведного воина Федора Ушакова. Проект организован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом ВМФ России, адмирал Сергей Лепелин и заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, глава администрации городского округа город Калининград Елена Дятлова, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, художники-живописцы Наталья и Сергей Олейники, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Федоровича Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметив генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появление образа праведного Федора Ушакова в городском пространстве. У нас в Калининграде много муралов, но первый святой в нашей Калининградской области – Федор Ушаков. И в завершение выпуска. К заимке Агафьи Лыковой в заповеднике Хакасский вышел бурый медведь. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий. Сейчас у отшельницы живут московские студенты, которые помогают ей по хозяйству. Медведь объявился, сейчас будет ее беспокоить. Поэтому мы принимаем меры сейчас. Направили соответствующие документы на регулирование численности медведей. Пока что документы на согласование в Москве, говорит Непомнящий. Осенью прошлого года медведь утащил одну из двух собак Агафьи Лыковой. Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она родилась в апреле 1945, по другим данным, 1944 года. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. В мае 2001 года заимка стала частью заповедника Хакасский. Напомним, что в Сибири участились случаи нападения медведей на людей. Так, в турбазе в селе Артыбаш в республике Алтай медведь напал на палатку с туристами и убил 29-летнюю жительницу Новосибирска. В Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин. В селе Баян-Кол в Туве агрессивный медведь вышел к людям. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемо отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чеснегу белюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащба восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 сентября по новому стилю или 25 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Апостола от 70 Тита, епископа Критского, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, исповедника, епископа Корийского 5 века. Святителя Мины, патриарха Цареградского 6 века. Перенесение мощей апостола Варфоломея или Нафанаила в 6 веке. Память новомучеников 20 века, преподобного мученика Моисея Кожина, иеромонаха, и священномученика Владимира Мощанского, пресвитера. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова перед нашими глазами предстает картина гонений 20 века. Священномученик Владимир родился 15 июня 1866 года в селе Заборовье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Отец его протоиерей Дмитрий Константинович Мощанский служил сначала в Заборовье, а последние годы своей жизни в Ильинской церкви на Пятницком кладбище в Вышнем Волочке. Мать Анна была дочерью священника. Владимир Дмитриевич окончил Тверскую духовную семинарию. Женился на дочери священника Иоанна Дмитриевского, Евдокии, и вскоре был рукоположен в сан диакона ко храму в селе Рогачеве Ржевского уезда Тверской губернии. У отца Владимира и Евдокии Ивановны родились дочь и три сына. При рождении последнего ребенка Евдокия Ивановна умерла, оставив отца Владимира с маленькими детьми, воспитывать которых помогала ее незамужняя сестра Александра Ивановна. Следующим местом служения отца Владимира был Успенский храм в селе Спасском Кашинского уезда, куда он был рукоположен иереем. Через некоторое время он был возведен в сан протоиерея. В этом селе отец Владимир служил до гонений от безбожных властей. За отзывчивость к нуждам людей, кротость и милосердие прихожане любили его как попечительного пастыря и отца. Несмотря на скудость средств, он всегда благотворил нуждающимся, отдавая иногда последние. Переехав впоследствии в Вышний Волочок, он жил по соседству с фабричными рабочими. Бывало, они получат зарплату и в три дня ее прогуляют, а между тем у них были семьи, и идут занимать деньги к отцу Владимиру. Александра Ивановна скажет: «Отец, они же тебе не отдадут». Но отец Владимир, зная это, давал все равно. Его доброе сердце никому не могло отказать. Жизнь святой Владимир проводил молитвенную и постническую. По утрам, если не было церковных служб, подолгу молился, а свободное время посвящал чтению Священного Писания. В посты он старался поститься построже. Последние годы жизни батюшка тяжело болел. В 1924 году власти закрыли храм в селе Спасском и конфисковали церковный дом, в котором жил отец Владимир с семьей. Было совершено последнее богослужение, во время которого храм был полон молящимися. Все стояли на коленях, многие плакали. До ближайшего города Кашина священника провожал весь приход. Шли 30 километров пешком. Из Кашина отец Владимир переехал в Вышний Волочок и поселился в доме своего отца, к тому времени уже почившего. Гонения все усиливались, и дети отца Владимира стали просить его, чтобы он не служил в храме, поскольку это грозит преследованиями как для него, так и для них. Но отец Владимир не согласился. В Вышнем Волочке он служил в Зимнем соборе и ходил по городу в рясе. В то время в городе еще были открыты все церкви. Почти каждый день священник был в храме. Только в последнее время, когда возраст стал подходить к 70 годам и подступили болезни, ему приходилось оставаться в будние дни дома. Когда здоровье отца Владимира не позволяло ему служить, он приходил в храм молиться, крестил младенцев, отпевал покойников, служил панихиды на Пятницком кладбище, где в Ильинской церкви служил когда-то его отец и где за алтарем было семейное захоронение мощанских. Бывало, что вся семья собиралась у родовых могил мощанских и долго ждала отца Владимира, потому что прежде чем прийти сюда, он шел в другое место, где тогда не было захоронений, и служил панихиду и молился там, как будто ему было открыто, что не в родовой, а в тюремной могиле ему суждено быть.

0: быть погребенным. Пришло время беспощадных гонений 1937 года. Перед праразднеком Сретения 13 февраля 1938 года около его дома остановилась машина, откуда вышли трое сотрудников НКВД. Они предъявили документ на обыск и арест. Переворошили письменный стол и все вещи, забрали ценности. В тюрьме врач обследовал состояние здоровья 72-летнего священника и выписал справку: склероз сердца, старческая дряхлость, годен к физическому труду третьей категории. Нашелся ряд лжесвидетелей, оклеветавших священника. В тот же день сотрудник Вышневолоцкого НКВД допросил священника. 27 апреля было составлено обвинительное заключение и принято решение передать дело в суд для заслушивания его в закрытом заседании. 27 июня 1938 года к 10 часам утра священника доставили в здание Народного суда для слушания дела. Немощного старца предполагалось приговорить к 7 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь с последующим поражением в правах. Отец Владимир подал жалобу, прося пересмотреть несправедливый приговор. На время, пока суд рассматривал жалобу, отца Владимира вернули в Вышневолоцкую тюрьму. Все камеры там были переполнены. Заключенным почти круглосуточно приходилось стоять, и даже на полу не было места прилечь. Отец Владимир в тюрьме строго постился, и почти все посылки, которые передавала ему Александра Ивановна, раздавал сокамерникам. В заключении протоиерею Владимиру исполнилось 72 года. Состояние его здоровья становилось все хуже и хуже, а тюремная администрация медлила принимать какие бы то ни было меры. Так что в конце концов заключенные в камере возмутились, стали стучать в железную дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога». Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался 7 сентября 1938 года. Заключенные сами сделали гроб. Отца Владимира одели в чистое белье, которое он хранил в тюрьме на случай смерти, и погребли на том месте, где еще при жизни он служил панихиды. Святый священномученичий Владимире, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Бесердского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского приняли участие в Дне поселка 29 августа 2026 года. Вместе с другими организациями, школами, ветеранским объединением, коллективами местных предприятий прошли в праздничном шествии на Дне поселка. Торжество началось ранним утром, когда настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского поселка Бесердь иерей Андрей Федореев совершил молебен на благое дело и осветил вновь открывающийся парк здоровья. А в это время в фойе храма уже открывалась выставка-ярмарка «Бесердь мастеровая», на которой были представлены поделки взрослых и детей. Специально были подготовлены заготовки из урожая 2026 года. Жители принесли овощи и ягоды, цветы и кустарники. Удивлялись своими размерами тыквы. Проводились на ярмарке и мастер-классы. Дети наносили рисунки на футболки, раскрашивали бейсболки, украшали открытки с помощью бумагокручения, делали куклу-травницу, формировали букеты из садовых цветов. Прихожане настряпали пирожки и булочки, которые каждый желающий мог приобрести за пожертвования и попить чай. Проводилась на ярмарке и беспроигрышная лотерея, призы для которой были пожертвованы предпринимателями поселка. Лотерея очень порадовала всех, а призы были очень достойные. Все вырученные средства, 43 757 рублей, будут направлены в помощь фронту. Праздничное шествие, в котором прихожане храма приняли участие, еще раз показало, какой большой поселок Бесердь, сколько разных народностей и национальностей живет здесь. Представители организаций, одетые в национальные костюмы разных народов, объединились в хоровод «Венок дружбы». Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Варсонофий Турянский. Ранение получил инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но и весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликовано на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той, с точки зрения украинского национализма, церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если приведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Варсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. И в завершение выпуска. В Крыму 38-летний Денис Грибаха погиб, спасая женщину, которую во время шторма унесло в море на сабборде. Трагедия произошла на пляже, где мужчина с женой праздновал годовщину свадьбы. Как рассказывали очевидцы, женщина сидела у бара. После обеда погода резко испортилась. Поднялся ветер, пошли большие волны. Но она не испугалась и отправилась в море на сапе. Вскоре ее начало уносить от берега, она упала в воду. Денис бросился в воду, быстро доплыл до тонущей, помог ей забраться на сап, отдал ей свой спасательный жилет и подтолкнул доску к берегу. Когда женщина оказалась в безопасности, мужчина внезапно начал тонуть. Просто резко ушел под воду. Все это происходило на глазах его жены. Она потеряла сознание в этот момент. В тот вечер они праздновали годовщину свадьбы. Он подарил Насте большой букет цветов, рассказали близкие погибшего. Тело Дениса искали водолазы 2 дня. Нашли в том же месте, где он утонул. У мужчины остались 3 детей, дочь и 2 сына. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дар, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверна, кава и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоя бесконечная блаженная жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 5 глава, с 24 по 34 стих. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакого.

никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав о Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами вместе обратимся к толкованию этого евангельского зачала святителем Феофаном Затворником. «Откуда сему сия, и что премудрость дана ему?» Так говорили назаретяне о Господе, знавшие: «У кровоточивой только лишь прикоснулась она с верой Господу, и зашла к ней сила от Господа. Аби иссякну источник крови ия». Кровотечение — образ страстных мыслей и замыслов, непрестанно источаемых сердцем, еще не очистившимся от всякого сочувствия к греху. Это наша греховная болезнь. Ощущается она теми, которые покаялись и возреновали держать себя чистыми не внешне только, но и внутренне. Такие видят, что из сердца непрестанно исходит помышление злая, и болят о том, и ищут врачевание себе. Но врачевание сего нельзя найти ни в себе, ни в других, оно от Господа. Именно когда душа коснется Господа, и от Господа изойдет сила в душу, другими словами, когда произойдет ощутительное общение с Господом, которое свидетельствуется особой теплотой и горением внутренним. Когда говорю «это совершится», тотчас душа ощущает, як исцели от раны. Благо великое, но как его достигнуть? Кровоточивая протеснилась к Господу и получила исцеление. И нам надобно протесняться к Господу, идти неленностной теснотой подвигов внутренних и внешних. Идущему так все тесно и Господа не видно, а потом вдруг тут и есть Господь. И радость, Царствие Божие не приходит с усмотрением. Заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября, в День знаний, в Бесимской общеобразовательной школе прошла традиционная торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. В мероприятии принял участие клирик Нижнетагильской епархии священник Кирилл Мадекин, который обратился со словами поздравления и напутствия к ученикам, педагогам и родителям. На линейке прозвучали приветственные слова в адрес школьников, особенно первоклассников, впервые переступивших школьный порог. Священник Кирилл Мадекин поздравил всех присутствующих с началом учебного года, пожелал ученикам успехов в учебе, усердия и радости открытий, педагогам – мудрости и терпения, а родителям – поддержки и взаимопонимания с детьми. В своем слове отец Кирилл напомнил о важности не только учебных знаний, но и духовного роста, нравственного становления личности. Он призвал школьников бережно относиться к дару образования с уважением к учителям и друг другу, а также не забывать о молитве и помощи Божией в начале всякого доброго дела. Завершая свое обращение, священник Кирилл Мадекин еще раз поздравил всех с Днем знаний и выразил уверенность, что новый учебный год станет временем не только академических успехов, но и личностного роста, добрых дел и укрепления дружбы. Он пожелал, чтобы каждый день в школе был наполнен смыслом, интересными открытиями и взаимной поддержкой. Далее в этом выпуске. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он несет в себе глубокую боль и одновременно силу народного единства. В этот день мы особенно остро чувствуем, как важно беречь друг друга и хранить мир. По благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, во всех храмах Алапаевской епархии в 13:05 прозвучал поминальный колокольный звон. Именно в 13:05 в 2004 году в школе номер 1 в Беслане прогремел первый взрыв. С тех пор эта минута стала общей минутой скорби всей страны. В храмах епархии прошли беседы, поминальные звоны. В ходе бесед священнослужители говорили с прихожанами о ценности человеческой жизни, о том, как хрупко мирное существование и как важно противостоять злу словом добра, милосердия и молитвы. Особое внимание уделялось памяти детей, невинных жертв трагедии. Батюшки поделились размышлениями о чистоте детской души и о том, какой болью отзывается в сердце народа любая утрата ребенка. Пусть этот звон станет не только знаком памяти, но и призывом к милосердию, взаимопониманию и бережному отношению к человеческой жизни. Вечная память всем невинно убиенным. И в завершении выпуска. У следопытов и дозорных отряда Братства православных следопытов имени пророка Илии состоялся трехдневный бивуак «Август как воскресенье лета 2026». Бивуак или бивак – это временный лагерь для отдыха и ночевки под открытым небом вне населенных пунктов. Природа, палатки, костер, песни под гитару – эту атмосферу дружбы и лета отрядовцы будут еще долго вспоминать. За время проведения на выезде следопыты участвовали в квесте и мастер-классах от организаторов, состязались в спортивных играх – футболе, баскетболе, волейболе. На сборах состоялась церемония посвящения новых участников в отряд Братства православных следопытов имени пророка Илии. А в конце бивуака – прошло подтверждение итогов скаутского года. Вектор к новым открытиям и свершениям. Таков итог трехдневных сборов Братства православных следопытов. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях человек, чей голос дарит вторую жизнь любимым мелодиям прошлых лет. Мы беседуем с солисткой осташковского ансамбля ретро-песни «Шарман» с Натальей Викторовной Чермениной. Наталья Викторовна, здравствуйте.
2: Ирина, добрый день.
1: Ваши выступления всегда наполнены особой ностальгической атмосферой. И сегодня очень хочется узнать больше о вашем творческом пути и о жизни ансамбля. Наталья Викторовна, что для вас музыка и пение?
2: Очень, наверное, много значит музыка и пение в моей жизни. Потому что с самого детства я слушала, как поет моя мама с Украины. Они с отцом познакомились во время войны, и она приехала сюда. Я родилась в Подмосковье. В моей семье пели всегда. Пели мои сестры старшие, у меня две сестры. Все семейные праздники мы всегда пели. Любое застолье. А мама пела очень красивые мелодичные песни. Это осталось в моей памяти на всю жизнь.
1: А кто-то еще из вашей семьи поет? Поют ваши дети? Какая у них судьба?
2: Нет, дети не поют. Дети у меня скорее технари. Даже, может быть, и со слухом не так хорошо, как у меня. Но я надеюсь, что внуки будут петь.
1: А ваш супруг творческая личность? А
2: супруг у меня необыкновенный. Это очень творческая личность, потому что в юности он занимался живописью, он писал картины, он самоучка. Потом он бросил, и вот я его прошу, постоянно говорю, давай, напиши мне что-нибудь. Такие красивые места, там, где мы живем. Он занимался переплетом книг, он пел в школьном ансамбле, мы учились с ним в одном классе, вот. И для меня он, конечно, необыкновенный совершенно человек.
1: Это его основной род деятельности?
2: Нет, он у меня человек военный, он капитан второго ранга, в его жизни очень много лет он посвятил нашей родной в то время советской армии. Он у меня человек очень патриотичный. Но случилось так, что в 90-е годы он расстался с этим родом деятельности, но все равно как бы не ушел из органов. Он служил в полиции, уходил на пенсию уже в звании подполковника и очень много лет отдал нашей родине.
1: Интересный факт, что вас объединяет музыка и пение. А как сложилась ваша дальнейшая судьба по окончании школы? Вы родились и выросли здесь, в Осташкове? Или...
2: Нет, я родилась в Подмосковье, Нарофоминский район. Я родилась в деревне, которая имеет... Вернее, выросла в деревне, которая имеет такое необычное название – Клово. И у нас есть легенда, как бы вот у нас есть человек, который исследовал, откуда появилось такое название. И одна теория, что в свое время... Так звучало слово «кровь». Не помню, на каком языке, на каком-то нашествии, значит, в каком-то нашествии, что очень много полегло людей, отсюда появилось вот это слово. А другое то, что вообще родилась в деревне, где считается, что там было очень много колдунов, не очень хорошее место. И они появились откуда? От клоуна. Ну, это как бы такой клоун из Комарохи, что они в свое время организовались в какую-то такую общину, ушли на гору, организовали деревню. Вот. Но я не считаю, что в нашей деревне много колдунов, она очень красивая. Там всегда весной поют соловьи. И вообще это место для меня очень и очень важное, потому что я там родилась, я очень люблю это место. Я скучаю, потому что там я бываю сейчас гораздо реже, вот. Но места у нас потрясающие.
1: А где вы получали образование?
2: Москва, педагогический институт МАПИ имени Крупской. По первому образованию я учитель физики. Я отработала в школе практически 8 лет. Потом сложилось так, что я была в должности инспектора по делам несовершеннолетних.
1: Я... Серьезная профессия. Как вы их сочетали с песней?
2: В то время не очень. В то время как бы это было только просто увлечение, и мы пели дома. Затем я снова пошла работать в школу, но я была уже не учителем физики, я переквалифицировалась, я преподавала технологию у девочек, плюс параллельно получила еще одно образование, я практически психолог. У меня постдипломное образование. Плюс после этого я училась в Российско-Австрийском университете логотерапии и экзистенциального анализа.
1: И в вашей жизни появился Осташков. А как появилась ретро-музыка?
2: Ой, я сначала скажу, как появился Осташков, потому что с моим мужем мы, к сожалению, жизнь сложилась так, что она нас развела, и мы живем только 11 лет вместе, несмотря на то, что мы учились в одном классе. А так как родители, папа моего мужа, он Осташ коренной, он здесь родился, в войну у него погибли родители, и он как военный человек... Это уже какая-то такая традиция, да, в семье. Путешествовал, колесил по нашей стране, оказался в Подмосковье, там, где вот мы с мужем учились вместе в одном классе. Ну, он всегда мечтал вернуться сюда, это его родина. Вот он рассказывал о том, как он купался в этой речке Йомше на выезде из Осташкова, как там ловили налимов, речка тогда еще была глубокая. Фамилия здесь... Как только ее называешь, в других местах эту фамилию не знают, а здесь знают, потому что даже если ехать из Осташкова в Москву, вообще есть деревня Черменина. Да, серьезно, вот, надо туда обязательно будет съездить, посмотреть. И когда вот мы с мужем поженились, уже переехали сюда. Здесь мы венчались в деревне Кровотынь у отца Алексия на нашем прекрасном озере. И теперь отсюда уезжать никуда не хочется. Осташков стал просто второй родиной.
1: Получается, сколько лет вы уже здесь проживаете?
2: Постоянно уже порядка 7 лет. Мы живем, у нас старый дом. Даже в какой-то книге я читала об этом доме. Это старый помещичий дом. Его покупали в 80-е годы. Родители мужа вместе с ним восстанавливали этот дом полностью. История вот такова, что до войны, во время войны, здесь была школа. Школа, которая в военные годы работала. Мы даже впоследствии познакомились с женщиной, которая была директором в эти военные годы здесь в школе, с Марьей Васильевной. Ей на тот период было уже 93 года, когда мы познакомились. Школа была потом закрыта и была передана геологам. И уже после них как бы дом был оставлен, он был полуразрушенный, а родители очень хотели вернуться сюда на родину, искали место. И в то время выкупили этот дом вместе с нашими соседями чудесными, восстановили этот дом. И теперь мы здесь живем.
1: Ну, вы помните, как вы приезжали сюда к родителям?
2: Я, к сожалению, родителей мужа не застала. Я виделась с ними только тогда, когда училась в школе, а вот этот такой долгий период жизни, и они ушли до того, как мы с мужем стали, ну, как бы организовали семью, объединились в семью.
1: Создали семью.
2: Да, создали семью.
1: Итак, ретро-музыка. Как вы стали заниматься пением, вокалом?
2: Последнее место работы – это школа в Москве в районе Куркина. Вот у нас была совершенно потрясающий директор Ольга Ярославская. Она сейчас омбудсмен детский, по-моему, в городе Москве. И у нас было очень много творческих направлений в школе. Я пела в школьном ансамбле небольшом. Мы даже однажды выступали в Храме Христа Спасителя. Очень было почетно. Но когда я уехала, я осталась без, ну, возможности петь. Я долгое время здесь как бы жила в таком неком таком затворничестве, потому что я живу не в самом городе. Но мне очень нравилось гулять по полям, особенно когда зимой снежный наст, можно все вокруг обойти. А потом, вот насытившись вот как бы природой, да, вот этим уединением, мне захотелось какой-то деятельности. И первое, что я сделала, я поехала в наше РДК, и там была вокальная группа под руководством Людмилы Осиповны Новиковой. Я сначала попала к ней, вот там мы познакомились с Ириной, с Виктором, это участники, члены нашего небольшого коллектива, нашего ансамбля. Но там еще кроме этого я сыграла в спектакле дважды. Ну, потому что в детстве мне очень хотелось быть именно актрисой. И это было такое для меня событие очень важное, очень много принесло таких приятных очень эмоций, но желание петь, наверное, было сильнее. И в какой-то момент к нам присоединился Юрий Васильев. Это наш аккомпаниатор, баянист. И мы пели народные песни вместе с нашим любимым Юрочкой. Мы начинали с песни «Звездочка тучку задела». И Так получилось, что, к сожалению, он ушел в прошлом году. И это была последняя песня, которую мы с ним снова репетировали. Это прям такой завершающий круг. Это очень любимый нами человек. И когда мы остались без аккомпаниатора, у нас стал вопрос, как же нам продолжать дальше. А у Ирины есть музыкальный инструмент совершенно потрясающий. Это шарманка. Шарманка, которая работает как динамо-машина. Она не зависит от того, есть электричество или нет. То есть мы очень мобильны. Туда вставляется симка, на которую можно записать любую минусовку. И первое, что мы делали, мы искали минусовки под те песни, которые мы пели вместе с нашим Юрой. Нашли достаточно много. Это прям была такая помощь сверху, наверное. Потому что до этого у нас есть песня, которую я очень люблю. Это песня, которую в свое время пел Толкунов. Она называется «Ваня». И мы очень долго не могли эту минусовку найти. Ни Юра не мог найти, ни Ирина. Я сидела здесь у себя дома. И у меня просто вот такое, знаете, бывает странное, как будто тебя позвали. И у меня такое ощущение, нужно срочно просто посмотреть. И я набираю в интернете Ваню, и у меня сразу же появляется минусовка. Это было такое чудо. Песня совершенно потрясающая. Вот. И сейчас мы занимаемся уже не в районном доме культуры, мы занимаемся в ДК «Юбилейный». У нас совершенно потрясающий руководитель Антонова Ирина. Она, конечно, вот для меня это человек, которым я восхищаюсь. Так получилось, что мы трое поем, и никто из нас не имеет музыкального образования. Это сложно для нас, но это мы называем, знаете, как профилактика Альцгеймера.
3: Потому что... Понимаете, дегенеративного состояния мозга, возрастных изменений.
2: Да.
3: Какой у вас голос?
2: Я не знаю, может быть, сопрано, я не знаю, как правильно назвать мой голос, но я пою в головном регистре, я пою в грудном регистре. В грудном регистре я сейчас пою благодаря Ирине Анатольевне, тем распевкам, которые она дает, тем занятиям, которые она с нами проводит.
3: Продемонстрируйте нам.
2: Немножко волнуюсь, я попробую. Сложно. Я очень люблю романсы, поэтому я попробую напеть маленький-маленький кусочек. Вот такой романс.

Вот такой маленький кусочек, но без распевки. Есть еще вариант в грудном регистре. Я не забуду никогда последней встречи у опушки, откуда в этой тишине взялась разлука.

0: Наталья Викторовна, а все-таки как в вашей жизни появилась ретро-музыка и почему вы выбрали именно этот жанр?
1: Вы знаете, я, наверное, человек советской формации. Я жила в то время, когда звучали песни Пахмутовой. В них очень много тепла, очень много смысла, очень много, наверное, какой-то, знаете, такой духовной направленности, то, что, мне кажется, не хватает в современных песнях. Поэтому предпочтение все-таки ретро-музыки.
0: Да, я вот как раз хотела поинтересоваться, что для вас значит песня прошлых лет, но вы уже мне дали понять, что это значит для вас достаточно много. И чем советская эстрада отличается от современной?
1: Мне кажется, там очень много надежды. Потому что то, что звучит в песнях тех лет, дает человеку какую-то такую устойчивость. Современные песни я этого, к сожалению, не слышу. И мне не всегда нравится то, что поет молодежь. И когда мы с мужем слушаем, мне кажется, что там... Ну, знаете, когда мы... Опять же, я вспоминаю Александру Пахмутову, да? Сколько задора, сколько... эмоции, сколько энергии, сколько силы в этих песнях. Если это любовная какая-то лирика, то там просто море тепла, которое греет, да, или ты утопаешь в этой грусти необыкновенной, это так глубоко проникает в твою душу. Я, к сожалению, в современной музыке этого не слышу.
0: Могу с вами согласиться, и вас прекрасно понимаю, о чем вы. Какую атмосферу вы пытаетесь создать на сцене?
1: Атмосферу, что мы все, знаете, как Маугли, мы с тобой одной крови. Мы люди, мы родные друг другу, мы здесь по велению Господа Бога, да, мы Его творение, и мы должны друг о друге заботиться.
0: Помните ли вы свое самое первое выступление?
1: Я помню, я очень сильно волновалась. Я как раз пела тогда вот этот романс, который попыталась спеть сейчас. Но это принесло очень много радости.
0: Как зародилась идея создания ансамбля «Шарман»?
1: Шарманка, наша шарманка, о которой я говорила. Шарманка, поэтому мы назвали себя «Шарман». Раньше мы были «Кнопочки баянные», пока с нами был Юра. И так сложилось, что теперь мы ансамбль ретро-песни «Шарман».
0: Кто подбирает репертуар для ваших концертов?
1: Все. И наша прекрасная Ирина Анатольевна, и Ирочка, с которой мы поем, и наш Виктор Суховецкий, который прекрасные песни приносит 30-х годов, 40-х годов. И такие находки потрясающие. Нам очень часто зрители говорят, откуда вы нашли такую чудесную песню, мы ее раньше не слышали, просто потрясающе.
0: Спасибо за такое внимательное отношение к своему репертуару и к... уху вашего слушателя и к сердцу тоже.
1: Вы знаете, можно я добавлю? Ну, в силу того, что это песни прошлых лет, и наша аудитория – это люди нашего возраста, но очень часто мы получаем браво от совершенно молодых ребят, которым 18-20 лет, они начинают подпевать, они хлопают, они, знаете, показывают вот этот вот знак, палец вверх, говорят: «Круто, здорово, молодцы!» Эти песни нравятся молодежи.
0: Как проходят ваши репетиции в Осташкове?
1: Репетиции мы занимаемся в ДК «Юбилейный» минимум 2 раза в неделю. Где-то полчаса у нас распевки, которые подбирает Ирина Анатольевна. Затем мы записываем на диктофон каждую свою партию, так как, к сожалению, мы не знаем нет нотной грамотности у нас, да. И потом слушаем и запоминаем это, каждую свою партию отрабатываем. Ирина Анатольевна потрясающая, потому что она каждого из нас слышит. Она каждому может сказать: вот здесь ты немножечко на полтона там не угадал. И, конечно, благодаря ей мы сами начали чувствовать, как мы подросли за это время.
0: Наталья Викторовна, а чуть-чуть подробнее о вашем руководителе Ирине Анатольевне Антоновой.
1: Ну, Ирина Анатольевна Антонова, она, конечно, женщина, это просто трудоголик. Ее невозможно застать, когда она не работает, и подтверждением тому, какие результаты, да, дает ее труд, это ее воспитанники. Во-первых, это образцовый коллектив «Радуга», который существует в нашем ДК, и ее потрясающие воспитанницы – это Лера Фрунзе и Таня. Таню забыла, Антонова. Вот, девчонки не один год, а воспитанники Ирины Анатольевны неоднократно становились лауреатами, даже получали гран-при на фестивале «Открытые ветра» в памяти Юрия Висбора, который проходит у нас на Селигере уже много лет подряд. Таня Антонова, Лера Фрунзе, Лера Жагрова, Михаил Леонов. Ребята просто классные. Послушать их, конечно, доставляет огромное удовольствие. И если вы сможете в интернете просто набрать Татьяну Антонову, в ее исполнении песни они трогают до глубины души и просто до слез.
0: Есть ли у коллектива свои традиции?
1: Вы знаете, наверное, такой приятной традицией стало собираться у нас здесь, в нашей деревне Малая Ронская, в нашем доме. И очень часто это бывает Рождество, когда мы собираемся всем большим нашим коллективом. Ирина приносит шарманку, Юра привозил свой баян. Мы пели, мы праздновали, мы думали о том, какие песни будем петь еще. Собирались наши друзья, и вот так вот мы проводили время.
0: Какая песня стала визитной карточкой ансамбля?
1: В свое время, когда мы выступали под баян, это была песня «Кнопочки баянные». А сейчас я не могу назвать какую-то одну песню, потому что, наверное, это тоже такая хорошая традиция. Мы стараемся к каждому нашему выступлению не повторяться. То есть если мы едем в какой-то ДК или нас какое-то сообщество приглашает, мы стараемся петь те песни, которые еще не исполняли. Поэтому как бы визитной я карточкой не знаю, какую песню назвать можно.
0: С какими трудностями сталкивается ваш коллектив?
1: Возможно, технические трудности. Тут у нас была такая проблема, что наша шарманка прямо перед выходом вдруг сказала: «Сегодня я не играю». И мы экстренно искали замену, как бы нам нужна была колонка. Вот, эти вопросы все решили. И когда вернулись, шарманка сказала: «Привет», и заиграла снова. Вот, технические какие-то моменты.
0: Ну, и шарманка-то оказалась живой.
1: С характером. Да. Кстати, она очень любит красоваться, потому что очень нравится детям, очень нравится взрослым. Все с интересом смотрят, что это за инструмент такой. Вот. Ну и, наверное, сложности в том, что все-таки недостаток музыкального образования, он тоже сказывается, потому что некоторые вещи... Ну, там бывает строчку музыкальную нужно будет учить там, ну, 40 минут. Вот со мной такое бывало. Особенно, когда мы пели какую-то духовную музыку и как бы вот, или там народные какие-то акапельные вещи. Вот это бывает сложновато. И какую-то фразу слушаешь по несколько раз, чтобы ее повторить.
0: Говоря о связи со зрителем и родным краем, как осташковская публика принимает ретро-песни?
1: Вообще с удовольствием. Как недавно сказала методист РДК Светлана Малькова, вы как бы не то что завоевали, но у вас есть своя публика, которая вас слушает с удовольствием.
0: Кто ваш главный слушатель сегодня?
1: Город. Город, потому что мы поем на общегородских концертах. Уже не первый год мы выступаем на музыкальных субботах на площадке возле РДК. Это городское мероприятие. Поэтому, наверное, город. Хотя у нас, знаете, был такой опыт, что в 25-м году мы стали лауреатами международного конкурса имени Анны Герман. Мы выступали в Москве. Даже такой у нас есть.
0: Влияет ли красота Селигера на ваше творчество?
1: Она не только на творчество влияет, на всю жизнь. Потому что крайне обыкновенный, когда ты плывешь по лунной дорожке или по солнечной дорожке, когда звезды отражаются в воде, когда соловьи, как в прошлом году, как муж говорит, они сами, наверное, в этом году сошли с ума, потому что они пели до августа. Просто до августа. Или когда там под горкой у нас начинает лаять маленький лисенок, которого мы недавно видели. То есть мы живем в какой-то сказке необыкновенной. Поэтому влияет на всю жизнь.
0: Какой концерт вам запомнился больше всего?
1: Я не могу сказать, что мне какой-то отдельный концерт запомнился больше всего. Я, наверное, помню все наши выступления, потому что это волнение, это радость от встречи со зрителем, это какое-то творческое, знаете, такая творческая мука, что ты сделал не так, а как это нужно было сделать. И мы всегда после концертов, как школьники, подходим к Ирине Анатольевне. Ну как, будет она нас ругать или не будет? Поэтому выделить что-то одно, но особенно запоминающееся, конечно, это выступление на фестивале, вот то, что я сказала, в Москве, на музыкальной площадке, фестиваль, посвященный Анне Герман.
0: Что вы чувствуете, когда зал подпевает?
1: Огромное удовольствие, потому что в нашем коллективе, я, знаете, у меня роль такая, я всегда приглашаю зрителей танцевать. Виктор поет очень много песен 30-х, 40-х годов. Это могут быть танго, это могут быть фокстроты, это может быть вальс. И зрители с удовольствием танцуют вместе с нами.
0: Как музыка помогает объединять разные поколения земляков?
1: Вы знаете, мне кажется, что вот когда люди проживают какие-то эмоции глубокие, да, будь то радость или будь это печаль, эмоции, они объединяют людей, потому что они оставляют в душе глубокий след. И если люди прожили какие-то прекрасные чувства, воспоминания о своей юности, они потом тянутся друг к другу для того, чтобы прожить это снова.
0: Наталья Викторовна, учитывая ваши знания в области психологии, хочу задать вам вопрос. Что вам это дает?
1: Мне это дает ощущение, что я живу.
0: Какая песня из вашего репертуара самая любимая?
1: Вы знаете, я очень люблю петь романсы. Я не выделяю какую-то отдельную песню. Я иногда себе устраиваю такое попурри. Я хожу по лесу, я собираю грибы, и я пою. Я иногда сочиняю какие-то мелодии. Вот.

0: со своими розами. Вот это мне все очень нравится. Я когда очень сильно устаю или переживаю, мне достаточно пойти в сад, пообщаться с землей, и я чувствую себя просто наполненной.
1: То есть это все равно природа?
0: Это природа, да, это природа. И, конечно, люди. Это тоже очень важно, потому что люди разные. И даже когда у людей какие-то неприятные вещи происходят, что-то такое, они могут поделиться. Это такое, знаете, сердечное тепло. Это такой ручеёк, который тянется от человека к человеку. Знаете, я вообще считаю, что вот когда мы говорим о религии, когда мы говорим о вере, самое для меня важное – это, я думаю, что люди должны друг о друге заботиться. Заботиться. Мы часто сталкиваемся с тем, что очень легко осуждаем другого. Да, я себя могу на этом поймать. Но гораздо важнее – это когда человек может тебе довериться, может с тобой поговорить, может почувствовать, что он находится с тобой в безопасности. И это такое, знаете, какое-то чувство, что мне дана возможность что-то для человека сделать. Вот это очень важно.
1: А как вы, как психолог, оцениваете такой совет «полюби себя»?
0: Ну, я всегда отвечаю, когда мне говорят об этом, покажите на моем теле кнопку, на которую мне нужно нажать, чтобы полюбить себя. Полюбить себя – это глубокий-глубокий процесс. Процесс общения с миром, процесс общения с Богом, процесс общения с собой – это очень непросто.
1: А может быть, таким людям впору отвечать: делай все, что хочешь, но только с любовью к людям?
0: Я не знаю по поводу того, делай все, что хочешь, потому что желания, они такие, они бывают коварными. Понимаете, страсти же не отступают от нас. Они могут быть завуалированы, быть во что угодно. Поэтому, когда делай, что хочешь, и еще думай о том, как ты за это будешь отвечать перед собой, перед людьми и перед Богом. Очень важный баланс должен быть, да, когда я учитываю себя и учитываю другого. Вот найти эту золотую серединку – это очень важный момент.
1: Как вам удается совмещать жизнь и творчество?
0: По-разному. Иногда с трудом, потому что я ловлю себя на том, что мне не хватает времени на какие-то домашние дела. Иногда я устаю. Но потом, когда, знаете, я иногда смотрю фотографии с наших выступлений или какие-то наши совместные поездки. Этот город подарил мне такое количество друзей. Это такое счастье большое. Вот. И вся усталость, и все какие-то заботы, они просто уходят на второй план. И остается такое чувство: Господи, как хорошо, что у меня все это есть.
1: И как я раньше жил без этого.
0: Да.
1: Какие творческие планы у ансамбля «Шарман»?
0: Вы знаете, мы, наверное, может быть, в силу возраста, так как мы все-таки уже люди очень и очень взрослые, мы для себя не ставим какую-то цель, да, вот такую, что там победа на каких-то конкурсах или что-то еще. Скорее всего, у нас акцент идет на процесс, чтобы найти те песни, которые нравятся нам, которые нравятся зрителям. Вот. Хотя, может быть, там выступить в какой-то программе, да, побывать на какой-то такой престижной площадке. В общем-то, это тоже очень приятно и полезно.
1: О каком проекте или сцене вы мечтаете?
0: Я бы не сказала, что я мечтаю об этом, да. Но так как я телевизор не смотрю уже очень давно, вспоминая те программы, которые я смотрела раньше, может быть, это «Голос» для людей нашего возраста. Может быть, это «Играй гармонь», может быть, это программа в гостях у Малахова, не знаю, может быть, так.
1: Наталья Викторовна, огромное спасибо за этот теплый и искренний разговор. Музыка в вашем исполнении действительно лечит души и возвращает в самые светлые моменты прошлого. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Ирина, мы недавно выступали на Селигерском рыбнике и пели песню «Вот это хор». И там есть такие слова: «Давайте петь». Поэтому я желаю зрителям: пойте больше, слушайте музыку вашей души и позволяйте ей звучать.
1: А мы желаем ансамблю «Шарман» долгих лет творческой жизни, громких аплодисментов и полных залов. До новых!

новых встреч, друзья, и пусть в ваших сердцах всегда звучит хорошая музыка. С вами были Наталья Викторовна Черменина и Ирина Василевич.

Доброе утро, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня понедельник, 7 сентября, седмица 15 по Пятидесятнице. Этот день проведу с вами я, ведущая дня Евгения Боярских и звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Церковь сегодня вспоминает перенесение мощей апостола Варфоломея, 6 век. Также апостола от 70 Тита, епископа Критского, 1 век. Святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, исповедника епископа Корейского, 4 век. Святителя Мины, патриарха Цареградского, 552 год. А также вспоминаем преподобно-мученика Моисея Кожина, 1931, и священно-мученика Владимира Мощанского пресвитера, 1938 год. И просим святых молитв угодников Божиих за нас. Итак, понедельник, 7 сентября. Познакомьтесь с передачами, которые прозвучат на нашем православном радиоканале «Воскресенье». В 9 часов 10 минут вашему вниманию православный календарь со священником Михаилом Кудрявцем. Батюшка рассказывает вам о святых дня сегодняшнего. В 9 часов 25 минут чтение Псалтыри, 19-е кафизма. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. Цикл передач о вере и жизни слушайте в 10 часов 30 минут. Сегодня он из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Олег Герасимов. Тема беседы называется «Какой вопрос мы хотим задать Богу?» Первая часть этой встречи. В 11 часов 30 минут «Духовное слово» старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. В 12 часов 10 минут программа «У книжной полки». В 12:25 в «Звучащей книге» слушаем продолжение чтения романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге» сборник рассказов «Чудесная Нива». В 13:40 репортаж Виктории Кауган продолжает наш эфир. В 14 часов 20 минут беседы о вечном, и в нашу студию мы ждем священника. Программа «Женский голос» начнется в 15 часов 30 минут. В 16:10 слушайте в повторе православный календарь на сегодняшний день, 7 сентября, со священником Михаилом Кудрявцевым. В 16:20 также звучит репортаж Виктории Кауган. В 16:40 мы повторим цикл передач «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут гость в студии. И в 17:57, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с вечерними передачами, которые прозвучат на православном радиоканале «Воскресенье» в сегодняшний понедельник, 7 сентября, с 18 часов до 0 часов 20 минут. Для чего читаем мы акафисты Иисусу Христу и Божией Матери? Для того, чтобы в Дух Господа и Пречистой Его Матери войти, чтобы познать величие дара, явленного в воплощении святителя и искуплении нас, и в даровании нам в святых тайнах тела и крови Его, и чтобы достойно принять этот дар.

0: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Московской духовной академии открыли набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. Освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, укорененную на Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий и тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации, цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курсов будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. В эфире новости. Итальянские археологи, ведущие раскопки под Иерусалимским храмом гроба Господня, обнаружили древний ландшафт, который, по их словам, точно соответствует библейским описаниям места распятия и погребения Иисуса Христа. Предварительные результаты, опубликованные в Иерусалимском археологическом журнале, получены в ходе раскопок под храмом IV века, которые велись в течение нескольких лет в рамках реставрационных работ. Храм гроба Господня построен на месте, которое христианская традиция считает местом распятия, погребения и воскресения Иисуса. Ведущий археолог Франческо Романо Стасолло из Римского университета Ла Сапиенца сообщила, что команда обнаружила свидетельство того, что эта территория когда-то представляла собой погребальный и сельскохозяйственный ландшафт. В ходе раскопок были обнаружены заброшенная каменоломня, возделанные участки, высеченные в скале гробницы, и то, что, по-видимому, является древним садом. Открытия привлекли внимание, потому что они соответствуют библейскому повествованию из Евангелия от Иоанна, где говорится: «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен». По словам исследователей, части каменоломни имели глубину около 20 футов, это около 6 метров, и впоследствии были засыпаны землей, что позволяет предположить, что эта территория использовалась для сельского хозяйства. Были также обнаружены следы оливковых деревьев и виноградников, относящиеся к примерно к периоду смерти Иисуса Христа. Евангелие упоминает зеленую зону между Голгофой и гробницей, и мы идентифицировали эти возделанные поля, сообщила Франческо Стасолло. Археологи также нашли гробницы, высеченные прямо в скале, что соответствует описаниям в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, согласно которым гробница Иисуса была высечена из скалы. Другие свидетельства указывают на то, что это место почиталось как значимое погребальное захоронение задолго до строительства нынешнего храма. И последняя информация выпуска. В июле этого года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе. 20 августа в молебне у мощей благоверного князя принял участие президент России Владимир Путин. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который прошел 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи со 102-м обретением честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 сентября по новому стилю или 25 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память апостола от 70 Тита, епископа Критского, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, исповедника, епископа Корийского 5 века, святителя Мины, патриарха Цареградского 6 века, перенесение мощей апостола Варфоломея или Нафанаила в 6 веке, память новомучеников 20 века, преподобного мученика Моисея Кожина, иеромонаха, и священномученика Владимира Мощанского, пресвитера. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова перед нашими глазами предстает картина гонений 20 века. Священномученик Владимир родился 15 июня 1866 года в селе Заборовье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Отец его протоиерей Дмитрий Константинович Мощанский служил сначала в Заборовье, а последние годы своей жизни в Ильинской церкви на Пятницком кладбище в Вышнем Волочке. Мать Анна была дочерью священника. Владимир Дмитриевич окончил Тверскую духовную семинарию, женился на дочери священника Иоанна Дмитриевского, Евдокии, и вскоре был рукоположен в сан диакона ко храму в селе Рогачеве Ржевского уезда Тверской губернии. У отца Владимира и Евдокии Ивановны родились дочь и три сына. При рождении последнего ребенка Евдокия Ивановна умерла, оставив отца Владимира с маленькими детьми, воспитывать которых помогала ее незамужняя сестра Александра Ивановна. Следующим местом служения отца Владимира был Успенский храм в селе Спасском Кашинского уезда, куда он был рукоположен иереем. Через некоторое время он был возведен в сан протоиерея. В этом селе отец Владимир служил до гонений от безбожных властей. За отзывчивость к нуждам людей, кротость и милосердие прихожане любили его как попечительного пастыря и отца. Несмотря на скудость средств, он всегда благотворил нуждающимся, отдавая иногда последнее. Переехав впоследствии в Вышний Волочок, он жил по соседству с фабричными рабочими. Бывало, они получат зарплату и в три дня ее прогуляют, а между тем у них были семьи, и идут занимать деньги к отцу Владимиру. Александра Ивановна скажет: «Отец, они же тебе не отдадут». Но отец Владимир, зная это, давал все равно. Его доброе сердце никому не могло отказать. Жизнь святой Владимир проводил молитвенную и постническую. По утрам, если не было церковных служб, подолгу молился, а свободное время посвящал чтению Священного Писания. В посты он старался поститься построже. Последние годы жизни батюшка тяжело болел. В 1924 году власти закрыли храм в селе Спасском и конфисковали церковный дом, в котором жил отец Владимир с семьей. Было совершено последнее богослужение, во время которого храм был полон молящимися. Все стояли на коленях, многие плакали. До ближайшего города Кашина священника провожал весь приход. Шли 30 километров пешком. Из Кашина отец Владимир переехал в Вышний Волочок и поселился в доме своего отца, к тому времени уже почившего. Гонения все усиливались, и дети отца Владимира стали просить его, чтобы он не служил в храме, поскольку это грозит преследованиями как для него, так и для них. Но отец Владимир не согласился. В Вышнем Волочке он служил в Зимнем соборе и ходил по городу в рясе. В то время в городе еще были открыты все церкви. Почти каждый день священник был в храме. Только в последнее время, когда возраст стал подходить к 70 годам и подступили болезни, ему приходилось оставаться в будние дни дома. Когда здоровье отца Владимира не позволяло ему служить, он приходил в храм молиться, крестил младенцев, отпевал покойников, служил панихиды на Пятницком кладбище, где в Ильинской церкви служил когда-то его отец и где за алтарем было семейное захоронение мощанских. Бывало, что вся семья собиралась у родовых могил мощанских и долго ждала отца Владимира, потому что прежде чем прийти сюда, он шел в другое место, где тогда не было захоронений, и служил панихиду и молился там, как будто ему было открыто, что не в родовой, а в тюремной могиле ему суждено быть погребенным. Пришло время беспощадных гонений 1937 года. Перед праздником Сретения 13 февраля 1938 года около его дома остановилась машина, откуда вышли трое сотрудников НКВД. Они предъявили документ на обыск и арест. Переворошили письменный стол и все вещи, забрали ценности. В тюрьме врач обследовал состояние здоровья 72-летнего священника и выписал справку: склероз сердца, старческая дряхлость, годен к физическому труду третьей категории. Нашелся ряд лжесвидетелей, оклеветавших священника. В тот же день сотрудник Вышневолосковой НКВД допросил священника. 27 апреля было составлено обвинительное заключение и принято решение передать дело в суд для заслушивания его в закрытом заседании. 27 июня 1938 года к 10 часам утра священника доставили в здание Народного суда для слушания дела. Немощного старца предполагалось приговорить к 7 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь с последующим поражением в правах. Отец Владимир подал жалобу, прося пересмотреть несправедливый приговор. На время, пока суд рассматривал жалобу, отца Владимира вернули в Вышневолоцкую тюрьму. Все камеры там были переполнены. Заключенным почти круглосуточно приходилось стоять, и даже на полу не было места прилечь. Отец Владимир в тюрьме строго постился, и почти все посылки, которые передавала ему Александра Ивановна, раздавал сокамерникам. В заключении протоиерею Владимиру исполнилось 72 года. Состояние его здоровья становилось все хуже и хуже, а тюремная администрация медлила принимать какие бы то ни было меры. Так что в конце концов заключенные в камере возмутились, стали стучать в железную дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога». Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался 7 сентября 1938 года. Заключенные сами сделали гроб. Отца Владимира одели в чистое белье, которое он хранил в тюрьме на случай смерти, и погребли на том месте, где еще при жизни он служил панихиды. Святый священномученичи Владимире, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в роды и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко в век милости Его. Исповедайтеся Богу богов, яко в век милости Его. Исповедайтеся Господи ве Господи, яко в век милости Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко в век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко в век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко в век милости Его. Сотворшему светило вели единому, яко в век милости Его. Солнце во область дни, яко в век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко в век милости Его, поразившему Египта с первенцей Его, яко в век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милости Его, рукою крепкую и мышцою высокую, яко в век милости Его, раздевшему Черное море в разделение, яко в век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко в век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милости Его, поразившему цари велия, яко в век милости Его, и убившему цари крепкие, яко в век милости Его, Сиона царя Амарейска, яко век милости Го, Иога царя Вассанска, яко век милости Го, и давшему землю их достояние, яко век милости Го, достояние Израилю, рабу своему, яко век милости Го, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век милости Го, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Го, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Го, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских Тамосе, Дохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о славе всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Щи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возверечил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножиши мя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земстие, яко услышаша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живиши мя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися, кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное мое, видисте очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои, Боже, зело утвердишеся владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще езьм с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и кровей уклонитесь от мене, яко ревнивее сте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях,
1: совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, ниже помыслиша запятие стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положиши ми, рех Господеве, Бог мой еси ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, низложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедная злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвуй быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, еже составишими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть мааз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотря ходесною и возглядах, и небес зная мне, погиби бегство от меня, и несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливы, и язвами Твоими язвы моя уврачевавы. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с раствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ей же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяние, нимом умиление, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреть со слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава.

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоей отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри. Прозвучала 19-я кафизма из Псалтыри. Кафизмы читал диакон Сергий Нежберт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург, гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства, 500 тысяч рублей, пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Далее в этом выпуске. 3 сентября 2026 года Казанский Богородицкий мужской монастырь посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков. По прибытии в обитель Александр Куренков возложил цветы к могиле преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Затем глава НЧС России поклонился чтимому казанскому образу Пресвятой Богородицы в Казанском соборе. Об истории обретения чудотворной казанской иконы Царицы Небесной, о святынях Богородицкой обители высокому гостю рассказал насельник монастыря иеромонах Платон Моисеев. После знакомства со святынями и историей монастыря Александр Куренков помолился за божественной литургией в пещерном храме. Богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Перед литургией архипастырь поприветствовал главу МЧС России. В ходе посещения Казанского Богородицкого монастыря Александра Куренкова сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко. И в завершении выпуска. На приходах храмов Челябинской епархии завершилась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Благодаря помощи прихожан, добровольцев и благотворителей более 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили школьные принадлежности. Для многих семей подготовка к 1 сентября становится серьезной финансовой нагрузкой. Благодаря акции родители смогли сократить расходы, а дети – начать учебный год со всем необходимым для занятий. Челябинская епархия благодарит всех, кто помогал в проведении акции, социальных работников и сотрудников приходов, сестер милосердия, добровольцев и жертвователей. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
4: Спасибо.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 5 глава, с 24 по 34 стих. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав о Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Ученики сказали Ему: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами вместе обратимся к толкованию этого евангельского зачала святителем Феофаном Затворником. «Откуда сему сия, и что премудрость данна ему?» Так говорили назаретяне о Господе, знавшие: «У кровоточивой только лишь прикоснулась она с верой Господу, и зашла к ней сила от Господа. Аби иссякну источник крови ия». Кровотечение — образ страстных мыслей и замыслов, непрестанно источаемых сердцем, еще не очистившимся от всякого сочувствия к греху. Это наша греховная болезнь. Ощущается она теми, которые покаялись и возреновали держать себя чистыми не внешне только, но и внутренне. Такие видят, что из сердца непрестанно исходит помышление злая, и болят о том, и ищут врачевание себе. Но врачевание сего нельзя найти ни в себе, ни в других, оно от Господа. Именно когда душа коснется Господа, и от Господа изойдет сила в душу, другими словами, когда произойдет ощутительное общение с Господом, которое свидетельствуется особой теплотой и горением внутренним. Когда говорю «это совершится», тотчас душа ощущает, як исцели от раны. Благо великое, но как его достигнуть? Кровоточивая протеснилась к Господу и получила исцеление. И нам надобно протесняться к Господу, идти нелено с натеснотой подвигов внутренних и внешних. Идущему так все тесно и Господа не видно, а потом вдруг тут и есть Господь. И радость, Царствие Божие не приходит с усмотрением. Заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие наши слушатели, продолжается наш эфирный день. Вашему вниманию в эти минуты передача из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз», в которой принимает участие священник Олег Герасимов. Слушайте первую часть беседы, которая носит такое название: «Какой вопрос мы хотим задать Богу?»
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Линский. Сегодня у нас в гостях священник Олег Герасимов, настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Кера. Здравствуйте, дорогой отец.
3: Здравствуйте, Олег. Глеб Борисович. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Благослови вас Господь.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи интересная. Какой вопрос мы хотим задать Богу? Дорогой отец Олег, знаете, мы каждый раз, когда молимся, где бы это ни происходило, за утренним или вечерним правилом, за литургией, во время всеночного бдения или просто, если мы обращаемся в течение дня к Господу, мы так или иначе все время Его о чем-то спрашиваем, какие-то вопросы мы ему задаем, даже если мы просто благодарим Господа и славим Его. Все равно внутри мы так или иначе задаем вопросы Господу, даже, может быть, если мы даже их и не формулируем в открытую. Но хотя, наверное, большинство наших молитв начинается со слова «подай, Господи». И, наверное, слов «подай» больше, чем «благодарю». И вот здесь у меня возникает вопрос. Все ли вопросы, которые мы адресуем Господу, помогают нам в деле спасения? Или, может быть, как раз вопрос о спасении давно уже, скажем так, стал, ну, скажем так, за рамками наших вопросов Господу. Вот такой вопрос.
3: Да, вопрос, конечно, и актуальный, и очень важный для каждого из нас, потому что мне, как священнику, очень часто приходится сталкиваться с тем, что главный вопрос, который чаще всего задают Богу, это вопрос «за что?». За что? Потому что предполагается, что я нормальный, порядочный человек, я особо не стараюсь ни с кем не конфликтовать, не нарушать, но быть таким, как все, даже лучше в чем-то. И вдруг на меня обрушивается какая-то беда. С моей точки зрения, ну, несправедливость. И первый вопрос, который срывается: «Господи, за что? Ведь я же все делаю правильно». И тогда мне приходится человеку объяснять, что вопрос «за что?» он некорректный. Корректный вопрос «для чего?». Для чего? И долгое время я считал, что, ну, в общем, этим и исчерпывается, ну, то, что я должен человеку объяснить. Потому что, ну, стоит только взять и поменять саму формулировку вопроса, и все встанет на свои места. Но в последнее время я стал убеждаться в том, что это тоже не помогает. Потому что «для чего» предполагает, что, ну, я должен понять, почему Господь посылает мне то или иное испытание, и как это связано с тем дискомфортом, который я испытываю в жизни, там, в душевном состоянии в своем или в каком-то там деле в своем, которое не получается. Я не могу понять, почему Господь хочет меня направить в ту сторону, которую я, собственно-то, и не смотрю, в которую я и не хочу идти. Я хочу, чтобы у меня в жизни все было хорошо, размеренно, чтобы это вписывалось в некую картину, которую я сам себе нарисовал. И поэтому даже если я поменяю тональность или там формулировку вопроса «за что?» на «для чего?», я все равно ничего не пойму. И вот эта вот беда наша заключается в том, что мы, наверное, неправильно понимаем в принципе, с чем следовало бы обращаться к Господу. В этом смысле очень хорошо перечитывать и подмечать для себя особенности евангельского текста, в котором, когда подходят к Господу люди с вопросами, то эти вопросы, как правило, не связаны никак с какими-то бытовыми вещами. Они сразу направлены на дело спасения. «Господи, как мне спастись?» И самым таким ярким примером в этом смысле является самарянка, которая, ну, по нашим меркам, ну, что это, что называется, клейма негде ставить, вот с точки зрения ее жизни, морали, да, моральных устоев. И она, узнав, что перед нею Мессия, первый вопрос, который она задает, как мне спастись? Вернее, как молиться, как мы молимся там, вы молитесь вот здесь. То есть вопросы далекие от устройства ее быта. Хотя начиналось все, ну, так обычно. То есть, да, вот, дай мне ту воду, чтобы я ее пила и больше не жаждала. Ну, то есть, вроде как человек утилитарно подходит к Богу, и вдруг, узнав в нем Мессию, она сразу меняет и тональность, и направленность вопросов. И это вот меня лично поражало и поражает всегда. Потому что сейчас чаще всего, наоборот, сталкиваешься с тем, что человек может быть очень образованный, он может быть очень начитанный, он может быть, как у нас сейчас принято, может быть, это такая, ну, тонкая подмена о том, что духовные, к области духовной нас относят ну, интеллигентность человека. Его...
2: Некую душевность.
3: Да, но это то, что вот святые отцы относят к области душевной. Это интеллект, это умение тонко чувствовать, там, любить музыку, например, там, или живопись. И все, это уже человек духовный. А это нет, это не так. И получается, что мы... Даже встречая сейчас такого человека, мы не ожидаем от него вопроса, который бы был вот на нужную тему.
2: Отче, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок из Гатчины. До нас звонил Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Глеб Борисович. А в одно время вот отец Сергий мне такой прекрасный совет дал, который я не могу забыть, и, слава Богу, вот пользуюсь им. И хотел им поделиться, вот что просить у Бога по учению святых отцов. И вот он сказал: просите три вещи: милости Божией, прощения грехов и спасения души. Вот дай Бог всем помощи. Храни вас Господь. Всего вам доброго.
3: Спасибо, Дмитрий. Ну, это там не вопрос, это действительно очень мудрое такое наставление. И да, это правильно, но нужно, чтобы это было не просто механически повторено по совету уважаемого священника, а надо, чтобы это было продумано и прочувствовано. Потому что когда человек... Современный человек просит Бога о спасении, то есть сомнения по поводу того, что он вкладывает в это понятие. От чего спасать? Чаще всего сталкиваешься именно с этим. Когда человек говорит: а меня не надо спасать, у меня все есть, мне все хорошо, у меня есть там хорошая работа, у меня есть там более или менее в обозримом будущем по понятной перспективе, вот, там хорошая семья и так далее. Мне не надо спасать. Я живу хорошо в свое удовольствие. И вот это вот понимание того, что спасение необходимо каждому, вот этого нам сейчас не хватает. Поэтому древние люди, более цельные, более простые, что ли, они сразу подходили с нужным вопросом к Господу. Господи, как спастись? Вот. А у нас сейчас сначала надо объяснить, что тебя надо спасать. А потом уже, ах, да, наверное, к Богу надо обратиться именно с этим. Мне кажется, что здесь беда заключается в том, что мы Бога себе представляем как-то по-другому. Для нас Бог – это такой исполнитель желаний, который делает так, вот, как мы хотим. И что мы можем у него попросить или что мы можем спросить? Как мы тут вот, в кулуарах обсуждали, как обои правильно поклеить? Или как мне поступить для того, чтобы моя жизнь была более удачной? Или как-то более успешной? Вот мы как-то обсуждали про успешность. Это все не то. Господь на эту тему, я думаю, что он, ну, если брать такую аналогию, что он как мудрый родитель на нас, как на неразумных детей, смотрит с таким состраданием и с любовью, он, конечно же, наши вот эти вот детские наивные вопросы, он не то чтобы он оставляет их без ответа, просто он пытается нам показать, что это не то самое главное, не то, чего надо просить. Один из святых, я об этом уже говорил на какой-то из наших бесед, очень хорошую такую чеканную фразу выдал, что если просить у царя грязи, то это не будет делать чести ни тебе, ни царю. И вот, к сожалению, даже понимая это, даже имея вот такой вот огромный сон святых отцов, к наследию которых мы можем обратиться всегда. Но вот, понимаете, можем, но не хотим. Мы все равно упорно просим у царя грязи. Мы просим какого-нибудь благоденствия, мы просим здоровья, мы просим всего того, что связано с этой жизнью. И, может быть, поэтому Господь молчит. Может быть, поэтому мы никак не можем вразумительный ответ услышать. Потому что мало того, что мы спрашиваем не о том, так мы еще и заранее уже знаем ответ. Потому что у нас свой Бог, которого мы себе нарисовали. Вот он вот такой. И он обязательно должен мне вот что-то такое сказать, чтобы я сразу понял, что вот делай вот так, и ты будешь успешен.
2: Я хочу, чтобы Бог делал так, как я хочу.
3: Да, да, да. Я тут вот не так давно наткнулся на цикл статей человека, который позиционирует себя как астрофизик, там, в общем, что-то такое с наукой связано.
2: Какой-нибудь космолог.
3: Я так особо не... Ну, в общем, там было заявлено, что он говорит про проблемы там, астрономии, физики и так далее. А сам, значит, несколько статей посвятил несуразностям, с его точки зрения, в тексте Нового Завета. И я, когда читал, и так это все было логично написано, и так это было все как-то, знаете, но сразу бросалась в глаза такая, знаете, как бы обида затаенная, что вот Бог, вот он не хочет этого делать, вот он делает вот так, вот так и вот так, и вообще это, скорее всего, евангелисты что-то напутали, они там намешали, и потом это все человеческое, и потом это все... Не может быть такой Бог, который не мог за себя постоять на кресте, который там, будучи всесильным, не мог за себя отомстить и так далее, и так далее. Ну что ж это за Бог такой? И я понял, что это отголоски вот того... Если ты сын Божий с Нидиса креста, которое было 2000 лет назад, со смехом распятому Христу, выплюнуто в лицо. И это показывает, что мы не можем смириться с тем, что Бог не хочет и не собирается быть таким, каким хотим его видеть мы. Вот у нас есть некое представление о Боге. Вот он должен быть вот такой. Он должен быть всесильный. Он должен прийти сразу с железной рукой, навести порядок. Потому что как это он позволяет, чтобы там дети, предположим, умирали? Или вот там что-то творится в мире такое? Как войны. Это Бог? Да, войны. Как это он позволяет? И у нас даже нет мысли о том, чтобы попробовать задуматься. Просто задуматься. О том, что вот Господь сотворил людей, любит каждого из нас, каждого. и тех, которые по эту сторону баррикад, и тех, которые по ту сторону баррикад, и тех, кто с нашей точки зрения негодяи и негодяи, и нас, которые с точки зрения тех людей негодяи и негодяи. Он любит нас всех. Он любит нас одинаково, одинаково сильно. Каждого он любит больше всех. Есть такая замечательная фраза: «Бог каждого любит больше всех». Он подарил нам самую, вот, самое яркое, самое глубокое, самое, самое ценное, что только может быть. Это свободу воли. Он не может заставить человека. Ну, то есть он может, конечно, но тогда будет не человек, а робот, который будет делать просто послушно то, что Господь хочет. А Господь хочет, чтобы мы добровольно сами, не из-под палки, не потому, что Он приказал. Вот еще раз перечитывая Евангелие, я обратил внимание на то, что ни одного не было точного прямого указания «делай вот так и не делай вот так». Всегда выбор. Ну, это я имею в виду Новый Завет. Господь Иисус Христос никому ничего не указывал. Он мог порицать какое-то действие. Он мог предложить выбор, как вот богатому юноше. «Иди, раздай, иди за мной». Это был выбор, потому что он не говорил, что «делай так и все». Пожалуйста, если хочешь быть совершенным, вот тебе выбор. Не хочешь – не надо. И как он потом сокрушался по поводу того, что этот человек не сумел переступить через вот эту свою тягу к богатству. Душа болит за каждого. И вот теперь мы ловим себя на том, что мы обижаемся на Бога за то, что Он железной рукой не наводит порядок. То есть, по нашему пониманию, Он должен взять всех негодяев и сделать их хорошими. Или ну, просто взять их истребить, например. Но мы забываем о том, что негодяи с нашей точки зрения, а с их точки зрения негодяи – это как раз мы. И почему он должен? Это вот так же смешно и нелепо, как просить у Бога, чтобы выиграла наша команда, там, футбольная, да, например, или хоккейная. Угу. Потому что это ж наша команда.
2: Ну, помните, а эта история в «Стариках Хоттабыча»?
3: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.

0: Правильно, Татьяна, даже не сомневайтесь. Главное, чтобы вот в это понимание того, что Господь все делает нам на пользу, вкладывать правильное понимание самой этой пользы. Потому что, если мы начнем думать, что Он делает для того, чтобы нас вот так холить или леять в наших заблуждениях, то это мы не правы. А если мы мысль о том, что Господь сохранил нам жизнь или спас от какой-то беды для того, чтобы у нас была возможность все-таки понять, как нам идти, чтобы приблизиться к Богу, чтобы достичь спасения, Царствия Небесного, то тогда да, конечно, Господь все делает именно для, не просто для нашей пользы, для пользы нашей души. Вот это было бы более корректно, потому что польза может истолковываться по-разному. Вот какой-нибудь человек, который задумал дурное, например, он может считать пользой для себя, если в это время, скажем, какой-нибудь там полицейский посмотрел в другую сторону и его не заметил. И он сумел беспрепятственно там что-то украсть. Вот. Ну, конечно же, не на такую пользу Господь делает, именно для пользы души. И поэтому я, для того, чтобы быть уверенным в том, что ты... Ну, уверенным нет, нельзя, но по крайней мере, побольше был уверен, что ты идешь в нужную сторону, я предлагаю своим прихожанам перед тем, как что-то сделать, попробовать, а попросить у Бога благословения. Господи, благослови. Ну, просто вот так произнести. И по своему опыту знаю, что когда так говоришь, то какую-нибудь нехорошую вещь там, или какую-нибудь там сомнительную вещь сделать бывает гораздо сложнее после этих слов. Потому что Господь остановит. Он даст понять, что Его благословения на это нет. И это тоже проявление Его заботы о нас и о том, что Он заботится. Все, что Он не делает, Он делает для того, чтобы мы смогли получить пользу душевную. Так что, слава Богу, что вы остались целы после вот этого инцидента. И дай вам Бог, чтобы вы из этого извлекли нужные такие вот душевные уроки. Вот. Ну, а теперь, что касается нашего представления о Боге и о том, что бы мы, какой бы вопрос мы задали, на самом деле я пытался спрашивать у людей, а вот какой бы вопрос вы хотели бы задать Богу? Разные были варианты, потому что, вопрос непростой. Что бы я хотел спросить у Бога? Кто-то мне, сходу сразу, как бы мне выспаться, например. Ну, потому что тяжело, потому что времени нет, ни на что не хватает. Господи, ну как же? Или, Господи, доколе? Вот это все смешно, конечно, но это все показывает, что мы все-таки не очень понимаем, куда ведет нас Господь. Мы как-то вот нет-нет, да и поднимаем ропот. Потому что, когда совсем-совсем силы истощаются, то очень трудно поверить, что это тоже для нашей пользы.
1: Отец, у нас есть еще один телефонный звонок. Из Башкирии до нас звонился Александр. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, батюшка Олег. Здравствуйте, да. Глеб Борисович.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Вот у меня вопрос как раз тоже про выбор, про семейную жизнь. Если муж и жена по-разному видят пути развития семьи, где жить, где работать, в вопросе спасения они единодушны. И муж понимает, что жена ему досталась по Евангелию мудрая, разумная, да и выше его в духовном развитии. Мой вопрос, стоит ли мужу как главе настаивать на своем развитии семьи, в жизни, в соответствии с его амбициями, или смириться с жизненной позицией жены? Спасибо.
0: Здесь вот такой очень такой глубокий поднят пласт, потому что у нас есть такое, с моей точки зрения, просто заблуждение, которое называется «муж всегда прав». Это заблуждение. С моей точки зрения. Потому что, да, муж – глава. Но глава не потому, что он может стукнуть кулаком по столу и сказать «я так сказал». Никакие доводы жены, ты слабая, ты женщина, молчи. Апостол Павел сказал женщинам молчи.

0: решать. Я буду решать. Я глава семьи. Вот это, мне кажется, величайшее заблуждение. И, к сожалению, у нас вот такое понимание, оно, ну, если не превалирует, то, по крайней мере, встречается очень часто. Как мне видится взаимоотношения мужа и жены в семье? Так устроено, ну, я не знаю, психологически, биологически, что у мужчин больше развито такое логическое мышление. Они менее чувствительны и интуитивно одарены, но зато они умеют логически обосновать свое решение. У женщины больше развита интуиция. Она чувствует, что что-то не так. Она, может быть, не может это объяснить, но она чувствует, что это что-то не так, и она пытается свою тревогу донести до мужа. И вот муж и жена, как единая семья, должны принимать решение с учетом вот всех мнений. Муж должен, как мне представляется, выслушать доводы жены. Может быть, она не так грамотно и логично это может обосновать. Она просто может сказать: меня это тревожит, я чувствую, что здесь что-то не так. И доверяющий своей жене муж должен прислушаться к этому. Он должен со своей стороны какие-то свои доводы изложить, или, может, даже не излагая, просто сопоставить с тем, что он услышал от своей супруги. И решение, да, принимает супруг. Он принимает решение. Он принимает решение, и жена уверена в том, что, принимая решение, он учел и ее аргументы тоже. И тогда, повинуясь ему, она вот этому решению, основанному на аргументах их обоих, она доверяет. И они идут вместе. И даже если случилось какое-то ошибочное действие, и оказалось, что это решение оказалось неправильным, то вот это совместно принятое решение, оно, ответственность за него ложится на обоих. Поэтому мне кажется, что вот это вот, как вы сказали, должен ли муж смириться, понимая, что его жена мудрее, это неправильная постановка вопроса. Да, жена мудрее, да, жена может быть там интеллектуально более одаренная, она может быть там доктор наук, а муж может быть там, я не знаю, каким-нибудь рабочим обычным. И тем не менее, он глава семьи, и ответственность за то, что за те решения, которые принимаются в семье, лежит на нем. Но при этом он, зная, что его жена в чем-то его превосходит, он просто более внимательно прислушивается к ее мнению. И плох, мне кажется, тот супруг, который начинает свою более интуитивную и интеллектуально, может быть, одаренную супругу, начинает принижать, начинает доставать из рукава козырь со словами: я мужчина, я принимаю решение. Вот это, мне кажется, совсем неправильно. Вот. Но, к сожалению, это невозможно навязать. Это просто моя такая точка зрения. И мне с горечью приходится наблюдать, когда во вполне себе православных семьях происходят вот такого рода конфликты, когда мужчина, не находя других аргументов и не желая признать в чем-то превосходство своей жены, просто ударяет кулаком по столу и говорит: я мужчина, я принимаю решение. Еще бывает, знаете, такой аргумент: это твоя точка зрения, оставайся при ней. А я мужчина, я буду принимать свое решение. Ну, тогда это не семья, тогда это просто два не очень понимающих друг друга человека. К сожалению, вот так на разной волне немножко находящихся, даже не немножко. Есть такое замечательное, слышал выражение такое, оно мне понравилось: не на одной волне, а с одной планеты. Вот не с одной планеты. Ну, говорят такое, что мужчины – это Марс, а женщина – Венера, то есть разные. Но, тем не менее, в любви, которая должна пронизывать семейную жизнь, должны сглаживаться вот эти противоречия. И все самое лучшее нужно, чтобы было взято от обоих. И тогда такие решения, да, они идут ко спасению.
1: Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
0: Бог благословит, дорогие наши. Спасибо, что все были все это время с нами.
1: Вот так и пролетела наша передача. И я, конечно, каждому, вообще каждый из вас наверняка задает себе этот вопрос. А о чем мы спрашиваем Господа? Но я знаю еще один ответ, потому что, то есть, вернее, так, в моем вопросе всегда есть радость, потому что если вы нас не бросаете, если вы имеете эту жертвенную любовь, которая спасает нас, и ваша забота о нас, это тоже такой действительно настоящий акт воли и свободной воли и любви, что я просто преклоняюсь перед вами за вашу заботу о нас. Не бросайте нас и оставайтесь на Первом православном.
2: Вы слушали цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В передаче принимал участие священник Олег Герасимов. Тема беседы называлась «Какой вопрос мы хотим задать Богу?».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио в воскресенье выпуск новостей. В течение трех дней с 25 по 27 августа 2026 года педагоги, священники, юристы и общественные деятели обсуждали системный подход к искоренению сквернословия в школах и на приходах. Ключевым спикером всех секций выступил приглашенный эксперт из Москвы, ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве, иерей Симеон Тараканов. Первая секция прошла на площадке Уральского губернаторского лицея в рамках областного августовского совещания работников образования 25 августа 2026 года. Тема встречи – системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение, роль образовательной организации. Иерей Симеон Тараканов поделился с учителями многолетней практикой профилактики мата среди учащихся. Специально к уральской встрече священник разработал уникальный символ – значки с надписью «Урал от сквернословия устал». Кульминацией дня стало подписание манифеста «Чистое слово – основа будущего». Документ, поддержанный Министерством образования и Екатеринбургской епархией, призван объединить неравнодушных людей и дать школам прочную основу для системной работы с молодежью. Второй день работы отца Симеона в Екатеринбурге, 26 августа 2026 года, прошел в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии в рамках 22-го съезда православных законоучителей. Священник возглавил секцию «Единство светского и церковного образования в борьбе со сквернословием. От фрагментарных усилий к системной работе». В заключительный день визита, 27 августа, на городском педагогическом совете, который прошел на базе школы номер 41 города Екатеринбурга, для учителей был проведен мозговой штурм. Педагоги были разделены на команды, чтобы разработать новые практики работы с детьми и родителями, направленные на предотвращение сквернословия. Полученный опыт будет проанализирован уже в сентябре, чтобы начать системную работу в школах. Флагманским направлением станет Академический район Екатеринбурга. По совместному решению главы района Николая Сергеевича Смирнягина и благочинного Ивановского округа храмов города Екатеринбурга и иерея Даниила Рябинина, он объявлен проектным районом и должен получить статус территории чистой речи. И в завершение выпуска. Представители Казанского кафедрального собора и отряда особого назначения «Бастион» посетили раненых бойцов, проходящих лечение в Александровской больнице. Председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков передал воинам благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе и пожелал скорейшего выздоровления. Бойцам вручили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Карат Плюс». Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его организовали Центр «Жизнь», епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Маршрут пошел через Северную гавань, залив Салак-Калахти, бухту Защитную и остров Двойник. Участниками стали семьи с детьми, которым рассказали об истории явления иконы и подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. И завершение выпуска. Завершилось 12-дневное пребывание ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской в Ульяновске. За это время почтить святую Матрону в Спасо-Вознесенский кафедральный собор прибыли более 15 500 человек. Православные следопыты храма святителей Луки Крымского города Челябинска осветили знамя своего отряда. Разделить эту радость приехали следопыты из других отрядов дружины «Росич». Ребят поздравил благочинный Северного благочиния иерей Андрей Кошевный. С напутственным словом выступил руководитель дружины Россич иерей Дионисий Кадомцев. Руководитель отряда иерей Александр Федоров совершил чин освящения знамени. Состоялось посвящение новичков в кадеты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Учение о тесном пути, преподанное Священным Писанием, излагается святыми отцами весьма сильно, глубоко, ясно, убедительно, даже в изобилии, как такой род пищи, который имеет важнейшее значение на духовной трапезе духовного слова. «Если хочешь, — сказал преподобный Марк Подвижник, — в немногих словах преподать душеспасительное наставление ученолюбивому, то преподай ему молитву, правую веру и терпение встречающихся скорбей. Этими тремя видами добра приобретается все прочее добро. Учение о терпении скорбей признавалось всегда одним из основных христианских нравственных преданий. В настоящее время, когда промыслом Божиим образование и спасение иноков верено по преимуществу многоразличным напастям и искушениям, учение о терпении скорбей получает величайшую знаменательность. Делаем достаточное число выписок об этом предмете из творений отеческих с той целью, чтобы доставить современному иноку подкрепление духовное посреди скорбей, уже наступивших, чтобы доставить ему правильным пониманием скорбей приготовление к правильному принятию скорбей еще не пришедших, скопляющихся, может быть, грозно вдали, подобно темной громовой туче. Кого они застанут нечаянно, не готовым, не вооруженным, того колеблют удобно и часто низлагают. Взятие креста своего, то есть благодушное терпение скорбей, основывается на самоотвержении. Без самоотвержения оно невозможно. Оно является, соответственно, степени самоотвержения. Самоотвержение основывается на вере во Христа. Этот закон духовный предъявлен Христом. Вера — помощница во всякой скорби. «Изливаю глаголы сердца моего, тихо волнуемого радостью, нетленную и несказанную. Братья, приникните чистой мыслью в слова мои и насладитесь пиром духовным. Вера во Христа — это жизнь. Питающийся верой вкушает уже во время странствования земного жизнь вечную, назначенную праведником по окончании этого странствования. Господь сказал: «Веру в мя имать живот вечный». Верою угодники Божии претерпели жестокие искушения. Имея в персях богатство и наслаждение живота вечного, они вменяли ни во что жизнь земную с ее прелестями. Верою они принимали скорби и страдания как дары от Бога, которыми сподобил их Бог подражать и причащаться своему пребыванию на земле. Когда Он благоволил единым излить своих принятий естество наше и совершить наше искупление. Наслаждение безмерное, рождаемое верою, поглощает лютость скорби так, что во время страдания ощущается только одно наслаждение. Засвидетельствовал это великомученик Евстратий в предсмертной молитве своей, склоняя под меч голову. «Телесное мучение, — говорил он Богу, — суть веселья рабом твоим». Верою святые погрузились в глубину смирения. Они узрели чистым оком веры, что жертвы человеческие Богу — дары Божии в человеке. Долги человека, ненужные Богу, необходимые, спасительные для человека, когда человек старается приносить, усугублять, уплачивать их. Божьи святые чудодействовали, воскрешали мертвых, предвозвещали будущее,
упоены были духовной сладостью и вместе смирялись, трепетали, видя с недоумением, удивлением, страхом, что Бог благоволил ущедрить персти, брению верил Святого Духа Своего. О, ужас! Нападает от зрения этих таинств молчание на ум зрящий, объемлет сердце несказанная радость, язык изнемогает к поведанию. Верою вступили святые в любовь к врагам. Око ума, просвещенное верою, неуклонно смотрит на Бога в промысле Его и этому божественному промыслу приписывает все внешние наведения. Так Давид, зревший перед собою Господа выну, чтобы пребывать непоколебимым в мужестве при всех скорбях и попущениях, усиливающихся поколебать и возмутить сердце, сказал о Симее, когда тот проклинал его и кидал в него камнями: «Господь рече ему проклинать и Давида, что вам и мне, сынове Саруины, помыслы гнева и мщения? Оставите его, и да проклинает. Оставите его проклинать имя, яко рече ему Господь. Негли презрит Господь на смирение мое. Душа приемлет искушение, как врачевание своих недугов, благодарит врача Бога и поет. Накажи мя, Господи, и испытай мя». При таком рассматривании искушения люди и прочие орудия искушения остаются в стороне, как орудия. Нет на них злобы, нет вражды. Душа, славословящая Создателя, благодарящая врача небесного, в упоении несказанными чувствами начинает благословлять орудие своего врачевания. И вот, внезапно возгорается в ней любовь к врагам. Человек бывает готов положить душу за врага своего, видит в этом не жертву, но долг. Долг непременный раба неключимого. Отселе небо нам отверсто. Входим в любовь к ближним, ею в любовь к Богу. Бываем в Боге, и Бог бывает в нас. Вот какие сокровища заключает в себе вера, ходатай и податель надежды и любви. Слово утешения находящемуся в скорби. Святитель Игнатий Брянчанинов. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Если я вижу и слышу, что кто-то живет без скорби и благоденствует, во всем творя свою волю, то считаю, что Бог оставил его. Нас же да сопричислит Бог к страдающим, дабы имя наше было написано в книге жизни, и мы не остались вне божественного чертога Христова. Сколько бы ни было у нас скорбей, все они закончатся и забудутся в один день. Останется только добро или зло, которое последует за душой до самого судилища, где душа услышит великое решение о своей вечной участи. Это часто приводит меня в волнение, и я плачу. Что же отвечу на суде Христовом я, недостойный иерей? Молись обо мне, чтобы я не был осужден. Возлюбленный во Христе, брат мой, благодать Госпожи нашей Богородицы да сохранит тебя от всего того, что может запятнать твою душу. Аминь. Скорби и нужды обретоша мя, заповеди твоя, поучение мое. Скорби взаимно чередуются одна за другой, поэтому нам необходимо терпение. Поучая же в законе Божием, мы просвещаемся в том, как их терпеть, почему они приходят и для какой цели. А приходят они для того, чтобы мы стали выносливыми, искушенными подвижниками, последователями того, кто был распят ради нас, братьями всех святых, прошедших тернистым путем креста, мученики через мученичество, преподобные через подвиг, миряне хранением святых заповедей и различными искушениями, которые порождают мир, дьявол и плоть. Никто не спасся, живя в покое и без искушений. Стало быть, если мы терпим искушения, то должны радоваться, потому что таким путем шли те, кто спасся. Если и мы желаем спастись, то другого пути, кроме скорбей, не существует. Скорби приходят для того, чтобы приблизить нас к Богу, потому что скорби ранят, утесняют сердце, после чего оно смягчается и смиряется. Когда же оно смирится, Бог обращает на него свой взор. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И еще, на кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Скорби даруют свободу тому человеку, который терпит их с радостью и видением того, что они даны ему как епитимия за его грехи. У такого человека вырабатывается духовный характер. Он становится милостивым, смиренным, кротким. Не имеющий правильного знания об искушениях огорчается и предается печали, в то время как ему должно радоваться, ибо он шествует стезей священной Голгофы и святых. Благодать Божия, немощная, врачующая, и оскудевающее, восполняющее, да поможет всем нам сохранять терпение во всем, дабы сподобиться Царствие Божие. Аминь. Многими скорбями мы спасемся, чадо мое, ибо кто из людей осветился или был спасен, не пройдя сквозь печь различных огорчений? Если здесь мы вкусим горечи, то уповаем, что там, в другом мире, Господь наш Иисус Христос усладит нас своим прекрасным царством. Когда приходит к тебе скорбь, утешайся тем, что к тебе снова вернутся радость и тишина, непрестанно вспоминая смерти. Эта память придаст тебе много мужества пред лицом печали этого суетного жития и наполнит твою душу утешением. Мучение этой жизни, чадо мое, однажды закончится, потому что проходит мир сей. И только то, что сотворит каждый человек для своей бедной души, вечно останется с ним либо к ее возвышению, либо к падению в бездну и к погибели. Разве ты не знаешь, чадо мое, что Бог спасает человека даром? Конечно, труды показывают произволение человека, но сами по себе они не могут освободить его от страстей. И чтобы мы научились уповать не на свои труды, а только на Бога, Он попускает нам после соделанных трудов на какое-то время пребыть беззащитными для зла. Потому в трудах своих будем говорить, что если Бог не сохранит человека, то дела его на ветер и летят в пустоту. Какое мы найдем себе оправдание, когда помыслим, что Христос претерпел такие страшные страдания, хотя не совершил ни одного греха, поскольку был Богом. Подумай только о столь непостижимом снисхождении бесконечного Бога, что Он стал человеком и претерпел такие позорные страсти ради нас, грешников, заслуживающих наказания и осужденных. Его заушали, бичевали, осыпали бранью. Наконец распяли, и он умер самой злой смертью. Проклят всяк, висяй на древе. Он, будучи Богом, так много пострадал ради нас, грешников. Что же мы скажем в ответ, если ради его любви или за свои грехи не потерпим и одного искушения? Через скорби спасается человек. Никто не спасся без скорбей. Путь, ведущий к Богу, узок и тернист. Желающий пройти по нему испытывает трудности, истекает потом и кровью. Пойдем же этим путем, чтобы достигнуть вечной жизни. Не бойся, и да не устрашится сердце твое. Наш Христос невидимо поддерживает тебя своей сокровенную рукою. Он испытывает тебя, чтобы дать тебе свою благодать. Чем усерднее возделывается земля сердца, и чем глубже земледелец погружает в землю свой плуг, тем больший плод даст она в свое время. Так поступает с душой и великий земледелец, Бог. Он открывает к нам приток искушений, скорбей, боли и огорчений, чтобы они глубоко проникали в сердце и нередко загоняли нас в тупик, так что мы недоумеваем, как же нам справиться с этим или с тем искушением. И так человек страдает и мучается, но любящим его Бог помогает благополучно выйти из затруднений. Молю Бога дать нам терпение и душевные силы, дабы перенести и это испытание, которое святый Бог послал нам для нашей пользы. Терпите, ведь это сам Бог попускает своим истинным чадам искушения и скорби. Это тот путь, который совершенствует душу. Боль очищает ее, делает смиренной, отзывчивой, благой и таким образом подготавливает почву для божественного посещения. В искушениях не отчаивайтесь, ибо благодаря им мы преуспеваем в усвоении Бога. Искушение свидетельствует нам о том, что мы чада Божии и имеем стать Его наследниками. Плохие помыслы, чада мое, изгоняй, потому что дьявол никогда не желает человеку добра. Он представляет ему различные трудности, дабы убедить человека, что в монашестве он ничего не достигает. И это происходит от того, что дьявола пожигает черная ряса, которая отличает воина Христова. Пускай у нас будут искушения и скорби. И у Христа были скорби, и в страшных муках Он предал на кресте Свою святую душу. Господь наш Иисус Христос повешен на кресте, обнаженный, одинокий, покинутый, уничиженный тысячами людей и с радостью претерпевший множество скорбей ради нас, неблагодарных. А мы, чада мои, разве не потерпим небольшую скорбь и боль? Христос во время Своего второго пришествия покажет нам страдания своей плоти как доказательство любви к нам. Тогда и мы, чадо мое, покажем ему свое сердце, болезнующее и окровавленное скорбями, подъятыми ради его любви. Все святые в этой жизни изрядно страдали. Мученики же Христовы чего только не претерпели. Посему терпи и молись, и Бог не попустит нам страданий сверх наших сил. Очень утешительно, чадо мое, что каждый человек получит мзду согласно тем трудам, которые он понес ради любви Христовой. Требуется огромный труд для того, чтобы понести души людей нынешнего времени, которыми правят эгоизм и своеволие. Но не будем терять дерзновения, потому что нам невидимо предстоит Иисус, который запретит бушующему морю искушений и принесет благодатную тишину. Ратоборствуй же посреди пенящихся волн, призывай единого всесильного Бога. Господи, Господи, призри с небесе и вижд искушение мое, и научи душу мою творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Желаю Тебе, дабы наша пресладкая Богородица во всем укрепила Тебя, умалила дух Твоей печали и по благодати Святаго Духа переменила его на дух утешения. Все скорбное, безо всякого сомнения, посылается нам для исцеления нашей недугающей души, дабы скорбями она извергла из себя яд сладострастия и всякой иной страсти. Любовь Небесного Отца к своим чадам проявляется главным образом через ниспослание скорбей, чтобы через них они приобщились Его святости и приняли полноту вечной славы. Сколько бы ни терпели мы скорбей в этом приходящем мире, однажды все они прекратятся. А от скорби после смерти, от гиены и прочих мучений, да избавят нас совсем Христос и Божия Матерь, дабы и глаза наши не видели того. Ведь если страшна даже и мысль о вечной муке, то насколько же ужаснее быть навечно осужденным туда. Будем же просить у Бога смилостивиться над нами, просить, чтобы Он сподобил нас всегда со смирением искать Его милости и прощения, потому что через Своего Святого Сына Он сказал: «И вся еликаще воспросите в молитве верующие, приимите, и в другом месте просите, и дастся вам». Да, мы просим Его каждый день и каждый миг, чтобы Он помиловал нас и презрел совершенное нами в ведении и неведении. И мы верим Его божественным словам, что Он сотворит милость с нами немощными. Аминь. Слава единому премудрому Богу, который ведает, как из горечи производить сладость, и таким образом обогащать нас ведением о Его безмерной к нам любви. Он бичует нас скорбями и искушениями, дабы привлечь к себе, ибо знает, что лишь посредством скорбного нынешней жизни человек пребывает близ Него и спасается. Комфортная жизнь весьма опасна для вечного спасения, и, согласно изречению святых отцов, в людях, проводящих такую жизнь, живет не Дух Божий, а Дух Дьявола. А посему в скорбях нынешней жизни нам подобает терпеть и благодарить, ибо весьма благоугодны Богу обе эти добродетели. Да даст нам Господь многое терпение во всех наших жизненных невзгодах, дабы за все мы благодарили нашего благоподателя и промыслителя. О мучающей тебя печали я много раз говорил тебе, что это твой крест, который дан тебе нашим Иисусом, дабы ты стал Его подражателем и не оказался чуждым любви к Нему. Ибо искренне любящий Бога восходит за Ним не только на гору Фавор, где была явлена слава Его Божества, то есть в то время, когда человека посещает усладительная благодать Божия и радость, но следует за ним и в восхождении на священную Голгофу, и доходит даже до его распятия, то есть когда отходит его благодать и приходят скорби, которые вызывают угнетенное состояние, боль, отчаяние, недоумение, труд и пот. Вот тогда и проверяется внутренний человек, что он из себя представляет. Лицемерный ли он или истинный подвижник? Опытный ли или невежда? Капитан ли он или всего лишь гребец? Именно тогда испытывается произволение каждого. Мужественный же и все претерпевший вознаграждается посещением Божиим и приращением благодати. Так настоящий христианин упражняется в борениях по Богу, доколе не достигнет он конца и не упокоится. Подвязайся с любомудрием, в терпении радостно подъемли свой крест, доколе не донесешь его до лобного места, до гроба, чтобы там наш Иисус даровал тебе воскресение. Претерпевший свой крест ради любви Христовой будет воскрешен Господом в последний день. Как долга наша жизнь, и час смерти неизвестен, терпение же получит вечное вознаграждение. Этот крест печали уже столь много даровал тебе, да и сколько еще привлечет дарований. Но ты этого не видишь, потому что Бог по своему домостроительству скрыл это от тебя для твоей же пользы. Проси Бога, чтобы Он дал тебе терпение, и благодари Его сведением, и тогда терпеть будешь с радостью, ожидая через это своего спасения. С момента отпадения от истинного счастья жизнь человека на земле есть сплошное мучение. Теперь мы собираем плоды прислушания. Тернии и волчцы, возрастит тебе земля, то есть земля твоего сердца. Как нам узнать, что мы находимся в изгнании, если не посредством скорбей и мучений? Нет человека, у которого бы не было чего-то уязвляющего его. Скорби есть и у благочестивых христиан, но в глубине души они надеются, что однажды эти многие скорби станут причиной их блаженного упокоения. Без скорби и мучений

страдать. Конечно, у святых была великая благодать, большая душевная сила, и они радовались в скорбях. А мы, и я самый первый, тяготимся ими и иногда теряем терпение. Но слава Богу, что Он нас просвещает, и мы каемся и исправляемся. Дух убо бодр, плоть же немощна. Печаль о грехах, которая щемит тебе душу, хороша и полезна. Но если она ведет тебя к отчаянию, то знай точно, что это печаль от бесов. Тотчас же обращай себя к надежде и говори: «Поскольку я каюсь во всем, то надеюсь, что все мне прощено. Нет такого греха, который бы мог победить Божие благоутробие. Сколь бы велики ни были грехи, они разрешаются покаянием. О глубина смирения, незлобия и милосердия Господня! Пусть все приговоренные к тяжкому наказанию воспрянут духом, потому что есть Бог, который не вменяет нам зла, как бы тяжко мы ни согрешили пред Ним. Он прощает любой грех, лишь бы мы каялись чистосердечно. Потерпи, чадо мое, испытание, и благо тебе будет. Да, терпение и еще раз терпение. Оно отверзит нам двери рая». В скорбях присутствует сам Христос, а в покое дух дьявола. Как сильно чувствовал Христа мой старец Иосиф в переживаемых им страшных испытаниях. В то время как у других час приближения смерти вызывает страх и ужас, он во время своего исхода был упоен любовью ко Христу. Вот настоящее чудо. Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Скорбь — это некий инструмент, орудие, которое Бог удерживает в своей руке. И Он действует им, как подсказывает Ему безграничная Его мудрость. Каждому человеку Он применяет его по-разному, в соответствии с нуждой, которая у того есть. Скорбь во всем своем разнообразии освещает и делает непорочным того человека, который принимает ее с мудростью и ведением. Иначе говоря, любая скорбь христианина – это божественное посещение, которое, несмотря на то, что не нравится нашему естеству, как и больному не нравится лекарство, посылается для нашего спасения сладчайшей десницей нашего Небесного Отца. Если бы мы были непричастны скорбей, то непременно разделили бы участь денницы, который, находясь на высоте славы и покоя, забыл о величии Божием и о своей малости и бессилии. На небо взыду выше звезд небесных, поставлю престол мой, взыду выше облак, буду подобен Вышнему. И стоило ему так помыслить, Бог молниеносно низверг его. Так светлейший из ангелов стал демоном, сатаною, дьяволом, самым мерзким из всех творений Божиих. Мерзкий же он не по естеству, ибо Бог вся добро зело сотворил, а по произволению — лукавый и бунтовщик. Дьявол сеет в семьях ропот на судьбу, недовольство, зависть, упрямство и тому подобное. И потому так часто в семье есть один человек, который возмущает мир, тишину и семейную радость. Это злое семя обрелось и в священной семье Господа, то есть среди Его святых учеников, собранных на земле ради грядущего спасения, Иуда Искариот, богоубийственное семя. Дьявол сеет свое семя среди пшеницы. Есть оно и в монашеских братствах. Не потому, что плох этот человек, в котором посевается оное семя, а потому, что, имея немощи, ропотливость, зависть и тому подобное, он становится орудием возмущения мира и спокойствия других братьев. Все это свидетельствует о том, что мы изгнаны из своей истинной родины и находимся в исполнении.

0: правительном доме, где нас обучает Господь. И те, кто преуспеет в обучении, снова вводятся в небесное наследие Отца, получая утерянное ими сыновство, становясь достойными наследниками Бога. Оставшиеся же необученными, как я, и не признавшие обучение, но делами показавшие, что они незаконно рожденные, изгоняются, как недостойные усыновления, которое и являлось целью обучения Господня, и подлежат вечному осуждению. Благой наш Бог и Отец да сподобит нас оказаться с преуспевшими и принявшими усыновление во веки веков. Аминь. Чадо мое, все терпи, потому что велика награда. Не смотри на тяжесть скорбей, но взвешивай воздаяние. Малая скорбь готовит тебе на небесах полноту вечной славы. Посему тебе надлежит радоваться, а не скорбеть. За все благодари нашего благого Бога и не показывай врагу нетерпеливости, ибо из-за этого он еще больше нападет на тебя, чтобы в конце сокрушить стену твоего терпения. Ты спрашиваешь о своей внутренней печали и скорби, полезны ли они тебе или нет. Да, они очень полезны, потому что удерживают тебя от греха, особенно от мирских пристрастий и наслаждений, которые чужды Богу. Но и здесь необходимо рассуждение, чтобы скорби не переходили определенные границы, ибо потом они наносят вред. И вот один признак того, что скорбь вышла из нормальных пределов, когда ты, помышляя о своих прежних согрешениях, доходишь до отчаяния и начинаешь представлять Бога неумолимым карателем, чего нет на самом деле. Ибо Бог наказывает как отец, и христианин это понимает, если не приступает к границе разумного. Посему рассуждение прежде всего, ибо оно освобождает нас и от чрезмерностей, и от упущений. Когда тебя охватывает отчаяние, перемени свои мысли и подумай. Если Господь повелел людям оставлять ближним при грешении их каждый день 7 раз по 70, то насколько вернее и сам Он, безграничный в милости Бог, оставит наши грехи? Кто покаялся и не был спасен? Кто сказал «согрешил» и не был прощен? Кто упал, попросил помощи и не был воздвигнут, кто плакал и не был утешен Богом. Аще убо вы, говорит Господь, лукави сущи, умеете даяние блага даяти чадам вашим. Кальми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Наш Небесный Отец наказывает нас не для того, чтобы мы пришли в отчаяние, но чтобы покаялись и исправились. Когда мы неправильно понимаем смысл наказания Господня, тогда впадаем в уныние и считаем Небесного Отца немилостивым карателем, что на самом деле не так. Душа, погруженная в такое пагубное состояние, не способна обрести себе утешение. Но когда мы будем держаться здравого помысла о воспитании скорбями, то за этим последует богатое божественное утешение. Так что вот, чадо мое, каким образом печаль и скорбь могут приносить пользу или вред.
1: Вы слышали духовное слово. Это были наставления старца Ефрема Филофейского Резонского. Отеческие наставления. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Гостином дворе в Москве открылась 39-я Московская международная книжная ярмарка. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, помощник президента Российской Федерации, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, а также член Совета директоров и генеральный директор китайской издательской группы Мао Юаньшен. В ярмарке принимали участие более 300 издательств из Российской Федерации и зарубежных стран. Гостей мероприятия ждали встречи с известными российскими и зарубежными авторами, презентации книжных новинок, профессиональные дискуссии, круглые столы, мероприятия для детской аудитории, показы кинофильмов. Издательство Московской Патриархии представило на 39-й Московской международной книжной ярмарке новинки духовно-просветительской православной литературы, книги для детской, отроческой и юношеской аудитории, учебные издания. Центральное место в экспозиции заняли издания трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Издательство знакомит читателей с новой книгой святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Война за пределами видимых причин и следствий». Книга предстоятеля посвящена метафизике войны. Такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа и другие, рассматриваются под особым углом духовного зрения. Издательство Московской Патриархии выпускает наиболее масштабную подборку трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Среди них собрание трудов святейшего патриарха Кирилла. Издание содержит слова и речи первосвятителя по актуальным вопросам церковной и общественной жизни. Издание, по сути, является церковной летописью наших дней, показывающей, как через преодоление нестроений в борениях и свершениях происходит возрождение Святой Руси. На форуме представлены тематические издания, посвященные отдельным сторонам первосвятительского служения. На основе глубокого знания и понимания важнейших проблем современности святейший Владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так и своего личного духовного опыта. В числе таких изданий книга его святейшества «Женское служение. Семья. Церковь. Общество». В книге рассказывается о служении женщин церкви, начиная с евангельских времен и до наших дней. Книга святейшего патриарха «Духовное поле русской культуры. Афоризмы и краткие изречения» имеет небольшой формат и неизменно привлекает внимание читателей. Русская культура – это самобытный способ и форма выражения духовных и нравственных ценностей, исторического опыта многонационального народа России. В книге представлены избранные изречения святейшего патриарха об уникальности русской культуры, о роли церкви в ее сохранении и развитии. На форуме представлена книга святейшего Владыки о смыслах. В издании собраны многие важные мысли его святейшества, которые затрагивают ключевые темы как церковной, так и светской жизни. При этом центральным для первосвятителя является вопрос о смыслах. Сегодня во многие явления и даже понятия вкладываются разные смыслы, и бывает нелегко пробиться к их подлинному значению. Издательство представляет большой выбор календарно-богослужебных изданий на предстоящий год. В их числе настольные календари различного формата, отрывные патриаршие календари, ежедневники, настенные подарочные издания крупного формата. Для воинов издательство Московской Патриархии предлагает молитвослов православного воина и Святое Евангелие от Марка на русском языке в синодальном переводе. Также представлен молитвослов матери, жены, сестры, молимся о воинах. В этой небольшой книге собраны молитвенные тексты, в которых нуждаются сегодня прежде всего те, кто ждут своих близких, призванных на фронт, и молятся о них. Эти книги выпущены в едином формате, размером с военный билет. Для детей патриаршее издательство представляет много ярких, прекрасно оформленных изданий. Книжную серию «Дедушкины сказки и истории» на форуме представляет новое издание русской народной сказки «Колобок», которое учит детей быть послушными, скромными и осторожными. Вы слушаете новости. Многотомное издание «Ветхий Завет. Новый Завет. Священные тексты в иллюстрациях современных художников» в 30 томах, выпущенное петербургским издательством «Вита Нова», удостоилось главной награды национального конкурса «Книга года». Победителей поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Торжественная церемония награждения прошла в Электротеатре «Станиславский» в рамках открывшейся в гостином дворе 39-й Московской международной книжной ярмарки. Конкурс проводился по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1500 книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов Российской Федерации. В шорт-лист по решению жюри конкурса вошло уже всего 53 издательства от 35 издательств из 5 городов. В прошлом году гран-при конкурса получила православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В номинации «Проза года» лучшими были названы два произведения. Роман «В начале было слово», «В конце будет цифра» Маргариты Симоньян и роман Сергея Шаргунова «Попович». Победителям книги года вручают бронзовые статуэтки «Идущий с книгой» скульптора Владимира Трулова, а обладателю гран-при драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Андрея Ананова. Национальный конкурс «Книга года» учрежден в 1999 году и проводится регулярно с 2000 года для поддержки отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, понедельник, 7 сентября, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». В студии ведущий Евгений Боярских, звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Итак, в 12 часов 10 минут наш эфир продолжит программу «Книжные полки», подготовленная Полиной Митрофановой. Далее в 12:25 звучащая книга «Иван Алексеевич Бунин» и его роман «Жизнь Арсеньева». Слушайте продолжение. Читает роман Андрей Смоляков. В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге» звучит сборник рассказов под названием «Чудесная Нива для детей». Текст книги читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова. В 13:40 репортаж Виктории Кауган. На беседы о вечном мы приглашаем вас в 14 часов 20 минут. В нашу студию мы ждем священника. В 15 часов 30 минут «Женский голос». В повторе передачи «Православный календарь» начнется в 16 часов 10 минут, в 16:20 репортаж Виктории Кауган. Цикл передач «Детям о Боге» также в повторе слушайте в 16 часов 40 минут, а в 17:20 гость в студии. В нашу студию мы ждем гости. И уже в 17:57 вы знакомитесь с анонсом вечерних передач на сегодняшний понедельник, 7 сентября, с 18 часов до 0 часов 20 минут.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Матушка Сепфора своим чадам и всем, кто нуждался в таких наставлениях, говорила: «Когда усыхает в тебе любовь, молись так: умягчи сердце мое, Господи». Почти 2000-летний опыт православия свидетельствует: все совершенства высокой духовной жизни меркнут рядом с любовью, устремляющейся к небесам и ко всякому творению Божьему. Ею была проникнута жизнь великой молитвенницы и прозорливой старицы Сепфоры. Схимонахиня Сепфора насыщала советами и радостью всех, приходящих к ней. Всех одаривала теплом боголюбивого сердца и учила просить Господа о даровании любви. О простой русской женщине-крестьянке, испытавшей на себе все тяготы 20 века и ставшей матерью монахов, рассказывает книга, вышедшая в свет в издательстве мужского монастыря «Спаса Нерукотворного пустынь». Она называется «Умягчи, Господи, сердце мое». Эта книга на основе собранных воспоминаний рассказывает о старице, схимонахине Сепфоре, которая последние годы своей жизни провела в селе Клыково Калужской области и много сделала для возрождения там мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь. Ее молитвами ожило и двинулось с мертвой точки дело, уже казавшееся неподъемным, ведь Клыково – безвестная глушь, деревня, стоящая в стороне от столбовых дорог. А было ей тогда уже 100 лет. Родилась подвижница 19 марта 1896 года. Как повествует автор книги, с юных лет рвалась она в монастырь. Хотела стать, как те монахини, что живут в Глухово при Покровской церкви. Еще в детстве каждый день к ним бегала, училась рукоделью, любила слушать про святых, про святые обители. И так просилась она в монастырь, насовсем, чтобы быть ко Христу поближе. Но в семье случилась беда. Рано умер отец, а следом постучалась в дом нужда. А вот тогда-то мать, ей надо было поднимать еще двоих детей, решила выдать Дарью замуж за парня из зажиточной семьи, где работали много и тяжко. Зато и жили безбедно. «Так надо, дочка, что ж нам всем горе-то мыкать, иначе не вытянуть мне мальцов». Дочь покорилась, не могла ослушаться. В доме свекра стала старшей из трех невесток. Крутилась между полем, хлевом, огородом и печью. Так что, как потом вспоминала, некогда было лапти снять. Бывало, к ночи с ног валилась от усталости, только молитвой держала: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй». А когда отправлялась на богомолье, молилась там о семье своей и обо всех знаемых и незнаемых, как будто беседовала с самим Господом и его святыми, просто, как умела. Умела, однако, уже и тогда немало. Было это в начале прошлого века, а все ожившие фрагменты, картинки, пишет автор, собирались в моем представлении, словно части большой мозаики. Они возникли из дробных кусочков воспоминаний, рассказов, записок людей, близко знавших схимонахиню Сепфору. А началом написания очерка о жизни и молитвенном подвиге прозорливой старицы стало знакомство с игуменом Михаилом, настоятелем монастыря Спаса Нерукотворного пустынь, что в селе Клыково. «Она молилась так, — вспоминает отец Михаил, — что для меня было явно. Слепая старица видит ангельский мир так же ясно, как вот мы с вами друг друга. И каждый день, общаясь с ней, я старался выведать тайну старицы. Как научилась она такой сильной, дерзновенной молитве?» Отцу Михаилу казалось непостижимым, как эта простая крестьянка из глухой тамбовской деревни, жена и мать нескольких детей, стала праведницей, какие бывали, наверное, только в ветхозаветные времена. Наверное, не случайно, принимая постриг в схиму, получила она такое редкое имя Сепфора, что в переводе с древнееврейского значит «птичка». Так звали жену Моисея, по велению Господа, выведшего израильтян из египетского плена. «Матушка Сепфора была немногословна, — рассказывает батюшка, — но когда начинались мои настойчивые расспросы, понемногу открывала свои тайны. Вот бывало, грядку копаешь, толкнешь лопату-то и разом
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» А потом тянешь ее обратно и договариваешь – «Помилуй меня грешную». Так меня глуховские монахини в детстве еще научили. В земле копалась, корову обихаживала, стряпней занималась, в поле работала, а про себя Иисусову молитву. Так, чтобы под образа встать и часами молиться, в молодости такой роскоши она не знала. Минуты не было, чтоб без дела в руках. «Хочется», — подытожил беседу игумен Михаил, «чтобы люди узнали, как, живя обыденной мирской жизнью, до краев наполненной тяжкой, иногда непосильной работой, человек может достигнуть подлинно ангельской высоты, праведности». Вообще-то, повествует автор, внешне ее жизнь мало чем выделялась. Была сначала главной помощницей в родительском доме и любимицей. Ее деды, дяди, да и отец ходили на Афон помолиться. Дед принес оттуда от прозорливого афонского старца четки для семилетней внучки Дарюшки, так ее звали, до пострига. А еще купили швейную машину, и уже в 15 лет она строчила на ней, как заправская портниха. Чуть подросла, всю Глуховку обшивала. У монахинь научилась прясть и ткать, вязать и вышивать. Став взрослой, говорила мало, больше молилась, да строго постилась. Но никто об этом не знал. Много-много лет спустя, уже после смерти мамы, дочерям открылось вдруг ее строгое постничество. Вспомнилось, как умела она незаметно разделить между всеми свою часть. Работы Дарьюшка не боялась, уже знала, что с Богом все возможно. Вот и не диво, что в доме свекра ее полюбили. Что ни случись, бывало, слова плохого не скажет. Но после революции их большую дружную семью раскулачили, кого по миру пустили, кого отправили по этапу. Свекра, старосту храма и свекровь отправили на Соловки. Чтобы уйти от преследований и помочь семье, муж Дарьи уехал из деревни и стал работать на шахте. Дарья осталась одна с четырьмя дочками, которых выгнали из дома. В чем были, они оказались на улице. И, опасаясь гонений, никто не пустил их к себе. Только одна старушка на краю села дала им приют. Далее много испытаний пришлось пережить Дарье, ее мужу и их детишкам, но они во всем уповали на Господа. Дарья, как всегда, много работала и не оставляла молитву. А когда грянула Великая Отечественная война, неся новые горести и тягости, как и прежде, надеялась только на Бога. Тогда, по словам автора, молитва матери стала надежным покровом и для детей, и для отца-фронтовика. Муж умер уже в мирное время, в 1955 году, после тяжелой операции. А когда выросли, получили образование и профессии дети, Дарье уже ничего не мешало осуществить свою давнюю мечту. И уже на склоне лет, 20 октября 1967 года, в Свято-Троицкой лавре ее постригли в мантию с наречением имени Досифея. После этого потянулись годы молитвенного подвига матушки. Через 20 лет она была пострижена в схиму с именем Сепфора. А в 1996 году, незадолго до своей кончины, поселилась в монастыре в селе Клыково. Оттуда схимонахиня Сепфора перешагнула грань видимого мира и вошла в горний, куда стремилась всю свою долгую жизнь. «13 мая в селе Клыково, это недалеко от Оптиной пустыни, всегда собирается множество священников, монахов, мирян. Здесь под высоким восьмиконечным крестом покоится великая молитвенница, прозорливая старица схимонахиня Сепфора, в миру Дарья Николаевна Шнякина, урожденная Синякина. Она перешла вечность в 1997 году, на 102 году жизни. Старица жила в одно время с нами, в том самом 20 веке, когда мы гордо носили на груди пионерские галстуки. Она же хорошо помнила иную эпоху, когда боголюбивые люди отправлялись за многие сотни верст на богомолье. Довелось ей побывать в Киеве, Сарове, ходила в Дивеево. Господь дал ей долгую жизнь, чтобы не прервалась связь времен. Узнать о ней больше поможет эта книга. Дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь!

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах.

пасхальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Алексеевич Бунин. Слушайте продолжение романа писателя «Жизнь Арсеньева». Роман читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио «Россия».
2: А еще я помню много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, первобытно подвержен русский человек природным влияниям, и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью. В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские похороны. Как это ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал в женской гимназии. Первый бал, на котором я был. Дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после учения домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. А навстречу шли из гимназии гимназистки. В шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами. И некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал». Волнуя этой звонкостью, будя во мне первые чувства к тому особенному, что было в этих шубках, ботиках и капорах, в этих нежных, возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих быстрых взглядах, чувства, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силой. После бала я долго был пьян воспоминаниями о нем и о самом себе, о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостным молодецким холодком в душе мешался с нарядной и густой девичьей толпой. Носился по коридору, по лестницам, то и дело пил аршат в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким-то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемый с хор, торжествующий звучными громами военной музыки. Дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшей на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокружения после вальса.

третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я, вместо того, чтобы слушать его в сотый раз, перечитывал одну из моих любимейших страниц в «Одиссее», о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: «Пошел до конца урока в угол!» Я поднялся и бледнее ответил: «Не кричите на меня и не говорите мне «ты». Я вам не мальчик». В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос, душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающие, на переживаемые мной до известной степени сверху вниз. В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя мне в глаза: «Послушай, хочешь войти в наш кружок?» Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми. Понимаешь? Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел 2 года. Был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светлоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал. Чувствовалось его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости. Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все-таки я был польщен. Ответил полным согласием насчет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад. «Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших», — сказал он. «А во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воду и медные трубы, умна как бес, весела как француженка и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи, а сама аршин ростом и ножка как у феи. Понимаешь?» — сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом. И вот тотчас же после этого разговора случилось со мной нечто совершенно необыкновенное. Вот оно, мерещилось мне. Наконец-то. Что наконец-то? Что именно? Какая-то роковая и как будто уже давно вожделенная грань, через которую, наконец, и я должен переступить. Жуткий порог какого-то греховного рая. И мне уже казалось, что все это будет, или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня бобриком, и, надушив, задрал этот бобрик сальный и пряно вонявший круглой щеткой. Я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома, и когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий раскидистый фонтан, и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студенном воздухе багряного осеннего заката. Но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех в этом избранном кружке дворян-гимназистов, и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор. Как вдруг меня словно ударило что-то. По аллее навстречу нам быстро шла мелкими шажками с тросточкой в руках маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень изящная и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами,
свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня. Я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколотке, что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», сказал Лопухин спокойно и развязно, кивая на меня и так бесстыдно, многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной, мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы. К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город. Неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие. Арестовали брата Георгия. Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась вещь, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. И вот такой же позор, ужас, вдруг свалился и на нашу семью. Как? Почему? В чем заключалась деятельность брата и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии под руководством какой-то замечательной личности, какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его ригоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Но была ли хоть одна из этих черт у брата? Почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов, даже и до седых волос. Потому что черты Доброхотова считались высокими, героическими. И, наконец, по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность. Праздник ощущения этой юности. Праздник преступный, а потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник сборищ, песен, зажигательных речей, опасных планов и предприятий. Брату и в гимназии, и в университете пророчили блестящую научную будущность. Но до науки ли было ему тогда? Он, видите ли, должен был всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей, весь жар своей молодости отдавать подпольной работе?

Брат долго скрывался, меняя место жительства под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурино. Но тут на другой же день его арестовали. Донес о его приезде приказчик одного из наших соседей. Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурине явились жандармы, этого приказчика убило деревом, которое по его распоряжению рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда. Большой старый сад, весь уже по-осеннему проредевший, живописно обезображенный синими дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющей стволами и сучьями, и пестреющий остатками желтого и красного убора. Свежее и яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах, и теплыми золотистыми столпами, падающий среди стволов, вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей, и на нем великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев, с кое-где повисшими на них большими зубчатыми лимонными листьями, и в могучий, закаменевший от времени ствол которого с удовольствием акая все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок. Меж тем, как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсидел он социалиста? А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед, и с шумом, все возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него.

В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то кавалерственной даме, жившей в Москве, и было заброшено. Земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божией. В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустение? Глушь, распад. Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее, и особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами. Как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище его давней исчезнувшей жизни? А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен. Хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума. Можно ли наглядеться на это? Отец с матерью прискакали в этот день в город вслед за казенной тройкой брата, совершенно вне себя. Мать даже не плакала. Ее темные глаза горели сухо, страшно. Отец старался не глядеть ни на меня, ни на нее. Все только курил и повторял: «Вздор, пустяки. Поверьте, что через несколько дней вся эта ерунда разъяснится». В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков, где было то подполье,

ударил в сердце ведьмака, его арестантская обособленность и бесправность. Он и сам хорошо понимал ее, чувствовал всю свою униженность и неловко улыбался. Он одиноко сидел в самом дальнем углу возле дверей на платформу, юношески милый и жалкий своей худощавостью, своим легким сереньким костюмчиком, на который была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто. Жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг, и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава богу, уже попавшего в клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный, в высокой бобровой шапке и глубоких пыльных калошах, не сводивший с брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой, засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата, как на провинившегося мальчика, которого они волей-неволей должны стеречь и вести, куда приказано. И один из них с ласковой и снисходительной усмешкой сказал нашей матери: «Не беспокойтесь, сударыня, все Бог даст, обойдется. Пожалуйте, посидите с ними до поезда еще минут 20. Вот младший сейчас пойдет, запасется кипяточком, купит им на дорогу, какой прикажете закусочки. Это вы хорошо сделали, что шубу им дали. В вагоне ночью прохладно будет». Помню, что тут мать наконец заплакала. Села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, зажимая рот платком. Отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей и всегда, в силу невольной самозащиты, спешил как-нибудь уклониться от них. Он даже маломальски тяжелых разлук избегал, всегда неожиданно их обрывая, поспешно хмурясь и бормоча, что долгие проводы, лишние слезы. Он ушел в буфет, выпил несколько рюмок водки, пошел искать станционного жандармского полковника с просьбой разрешить брату ехать в первом классе.

сегодня в звучащей книге. Дорогие наши слушатели, вашему вниманию был представлен роман «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Вы слушаете продолжение романа. Текст романа читал Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио России.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге продолжается работа над муралом с ликом государя-страстотерпца Николая II. На стене дома номер 23 на улице Толмачёва в Екатеринбурге, где располагается Управление Федеральной службы государственной статистики, продолжается создание масштабного мурала с ликом святого царя Николая II. Изображение, которое уже начинает проступать на фасаде, посвящено небесному покровителю Уральской столицы и всей России. Авторами проекта выступают телеканал «Спас» и смоленский художник Сергей Храмов, известный по работе над образом святого благоверного князя Михаила Тверского в Твери. Художник тщательно прорабатывает каждую деталь, от эскизов наград до элементов монаршей формы. Все этапы согласуются с историками и специалистами по эпохе, военному костюму и культуре того времени. По замыслу создателей, мурал станет визуальным напоминанием о достижениях России в годы правления Николая II, расцвете науки, рекордном росте населения, военных реформах, строительстве городов, школ и железных дорог, развитии энергетики, а также мировых первенствах промышленности, сельском хозяйстве и инновации, от бомбардировщиков до таблицы Менделеева. Образ святого царя Николая начинает не спеша проглядывать на Екатеринбургской стене. Мурал с ликом святого покровителя Екатеринбурга и всей России, который мы создаем всей страной за наши с вами пожертвования, рождается. Спаси Бог всех, кто совершает это действенное покаяние и преображение России, возвращение нам нашей памяти и правды о нашей истории и жертвует средства на создание этого мурала, написал в своем Макс-канале Борис Вячеславович Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Напомним, проект «Муралы со святыми покровителями российских городов» уже реализован в Твери образом Михаила Тверского и священномучеников Фаддея, а также в Туапсе изображение апостола Симона Канонита и в Калининграде лик праведного Федора Ушакова. Теперь к списку присоединяется Екатеринбург. В конце августа 2026 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский совершил молебен на начало доброго дела у стены, где ныне ведутся работы по созданию мурала с ликом государя. В ближайшие полтора месяца мурал небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны будет завершен. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме вооруженных сил Российской Федерации, состоялось торжественное принесение чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, являющейся одной из древнейших и почитаемых святынь Русской Православной Церкви. Святой образ в пределы воинского собора сопровождал епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав. Торжественную встречу иконы и молебное пение перед ней возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В богослужении приняли участие представители военного духовенства, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, клирики и прихожане храма. По окончании молебного пения архипастыри обратились к молящимся со словами приветствия. В своем слове митрополит Кирилл выразил благодарность епископу Мстиславу за принесение святыни и напомнил об истории чудотворного образа. По преданию церкви, сия великая святыня была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при земной жизни Пречистой Девы. Долгие века она пребывала в Иерусалиме и Константинополе, а в 1383 году чудесным образом явилась над водами Ладожского озера, избрав своим уделом русскую землю. И в завершение выпуска. 5 сентября 2026 года, в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Троице-Никольском женском монастыре города Ташкента. Его Высокопреосвященству сослужили иерей Александр Балухатин, иерей Игорь Сладков, иерей Владислав Утибаев, диакон Рустик Ковалев, иер-диакон Дорофей Башко, диакон Сергий Матыцин и диакон Сергий Хон. Разделить радость совместной молитвы за архипастырским богослужением собрались настоятельница Свято-Троицы Никольского женского монастыря игуменья Екатерина Мальгина с сестрами святой обители, учащиеся катехизаторского и регенско-певческого отделений Ташкентской православной духовной семинарии, а также прихожане храма. Перед причастием святых христовых тайн со словами проповеди молящимся обратился иерей Александр Балухатин. В завершение божественной литургии митрополит Викентий обратился к духовенству, матушке-игумении, сестрам и пастве, произнеся глубокое и подробное слово архипастырского назидания. Это был выпуск новостей на православной радиостанции «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Сборник рассказов «Чудесная Нива» продолжает наш эфир. Текст книги читает Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, сегодня мы заканчиваем знакомить вас с книгой «Чудесная Нива. Детям о Христе». Послушайте заключительные главы из рассказа Василия Никифорова Волгина «Великий пост». Канун Пасхи. Утро Великой Субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе. На окнах висели снеговые занавески. И на образе двунадесятых праздников с воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов 5 утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное. Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и, наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки. Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась. «Сряжайся скорее, буди отца, скоро заблаговестят к Спасову погребению». Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца. Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице. «Почему люди спят, когда рань так хороша?» Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно, 100, 200, 300 лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее. «Дядь, на том свете мы все вместе будем». Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком, причем крепко взял меня за руку. «Много будешь знать, скоро состаришься», а про себя прошептал со вздохом. «Расстанная наша жизнь». Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно непорочные, в дивных словах оплакивавшие Господню смерть. «Иисусе сладкий мой и спасительный свете, во гробе како темном скрылся еси, о несказанного и неизреченного терпения. Под землей скрылся еси, яко солнце ныне, и ночью смертную покровен был еси, но воссияй светлейше спасе». Совершали кождение, отпевали почившего Господа и опять читали непорочные. «Зашел еси святотворче, и с тобою зайде свет солнца, в одежду поругания украсителя всех облекавши, и же небо утверди, и землю украси чудно». С клироса вышли певчие, встали полукругом около плащаницы, и после возгласа священника «Слава тебе, показавшему нам свет!» запели великое словословие «Слава Вышних Богу!». Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега. При пении похоронного с завоем «Святые Божии» при зажженных свечах стали обносить плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола. На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая, скоро она совсем пропитается солнцем. Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками. Я услышал, как кто-то шепнул другому: «Семиградский будет читать». Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким талантом потрясать слушателей чтением Паримии и апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за 3 рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник сюртуке, Семиградский с большой книгою в дрожащих руках подошел к плащанице. Всегда темное лицо его с тяжелым мохнатым взглядом сейчас было вдохновенным и светлым. Широким, крепким раскатом он провозгласил «Пророчество Иезекиилева чтение».
с волнением и чуть ли не со страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человеч, а живут ли кости сия?» И очам пророка представилось, как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью, и встал перед ним велик собор восставших из гробов. С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла на помин усопших сродников лампаду перед родительским благословением Казанской Божьей Матери. В доме горело уже два огня. Третью лампаду, самую большую, красивую, из красного стекла, мы затеплим перед пасхальной заутренней. «Если не устал, — сказала мать, — приготовляя творожную Пасху. Ах, поскорее бы разговенье, — подумал я, глядя на сладкий соблазный творог. То сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба. Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь». На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел: «Завтра Пасха, Пасха Господня!» Светлая заутреня. Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом». Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца: «Это для чего?» «В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются». До начала заутренни мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчикам пришлось встречать Пасху в Москве. «Московская Пасха, сынок, могучая. Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю. А в колоколе-то, сынок, 6000 пудов, и для раскачивания языка требовалось 12 человек. Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне». Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе: «Да, часы на Спасской башне пробьют, и сразу же взвивается к небу ракета, а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне. 101 выстрел. Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные 40 сороков вторят ему, как реки в половодье. Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой. Могучая ночь, грому Господню подобная. Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву». Отец умолкает и закрывает глаза. «Ты засыпаешь?» «Нет, на Москву смотрю». «А где она у тебя?» «Перед глазами, как живая». «Расскажи еще что-нибудь про Пасху». Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской. Один монастырь-то чего стоит? Кругом лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен речка плещется. В нее таежные дерева глядят, и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К светлой заутренне собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутренни выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет — горькой вековушей останется. Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотни огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят и лес шумит. «Хватит вам вечать-то!» — перебила нас мать. «Высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутренне с аныгами». Мне было не до сна. Душа охватывала предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке.
встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал, скоро ли в церковь. «Не вертись, как косое веретено», — тихо вспылила она. «Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там». До заутрени целых 2 часа, а церковная ограда уже полна ребятами. Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках. Только они были видны, а людей как бы нет. В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили, читать умеешь? Умею. Ну так и начинай первым. Я подошел к аналою и стал выводить по складам. Первое оба слова сотворих о Феофиле. И никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание. «Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?» «Попробовать хотел». «Ты лучше куличи пробуй», и оттеснили меня в сторону. В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма. «Где это сейчас Пасха?» – размышлял я. «Витает ли на небе или ходит за городом, лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежником, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой она имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой его волей. А святые поют «Христос воскресе из мертвых». Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши. Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем. «Идет, идет!» — неистово закричали ребята, хлопая в ладоши. «Кто идет?» «Звонарь Александра! Сейчас грохнет!» И он грохнул. От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гул его, покатилось другое, а за ним третья, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей. Меня приметил в темноте нищий Яков. «Светловещенный звон», — сказал он, и несколько раз перекрестился. В церкви начали служить великую полунышницу. Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное пасхальное, словно отваливали огромный камень от гроба Господня. Я увидал отца с матерью и подошел к ним и сказал, «Никогда не буду обижать вас», прижался к ним и громко воскликнул, «Весело-то как!» А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветре заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб, артос. Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на нее – то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал, так полагается. Пасха, Пасха Господня! Бегали по душе солнечные зайчики, тесно прижавшись друг к другу ночными потемками по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей. Мы вошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось, лицо запылало жаром, земля куда-то исчезла. Стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они?
все превратилось в ликующие пасхальные свечи. И вот то огромное, чего охватить не мог вначале, свершилось. Запели «Христос воскресе из мертвых!» Три раза пропели «Христос воскресе!» И перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм. И перед глазами в сиянии паникадил больших и малых лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев, на иконах, в ярких бумажных цветах, на куличах вспыхнула Пасха Господня. Священник, окутанный кадильным дымом, заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул. Еще раз. Светло и громко воскликнул. «Христос воскресе!» И народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега. «Воистину воскресе!» Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал: «Завтра я подарю тебе красное яйцо, самое наилучшее. Христос воскресе!» Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал: «Никогда не буду называть тебя подметалой мучеником. Христос воскресе!» А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня. «Небеса оба достойны да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же и невидимый, Христос бы воста, веселье вечное!» Сердце мое зашлось от радости. Около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе плащаницы. Сам не свой, подошел к ней и, весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал: «Христос воскресе!» Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались, а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами. А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества! Воскресе Христос, и жизнь жительствует!» Друзья, мы закончили знакомить вас с книгой «Чудесная нива. Детям о Христе». Вы прослушали заключительные главы из произведения Василия Никифорова-Волгина «Великий пост».

0: Вы слушали цикл «Детям о Боге», сборник рассказов под названием «Чудесная Нива». С книгой вас знакомила Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова.
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в администрацию Верхесецкого района. А повод для этого есть, и он замечательный. Именно здесь состоится открытие художественной выставки члена Профессионального союза художников России, участницы Международной академии современных искусств, члена Уральской художественной гильдии и Международного союза педагогов-художников, участницы международных всероссийских региональных городских выставок и художницы Наты Камышан. Но до торжественного открытия я поговорю с Натой о тематике данной живописной выставки. Здравствуйте, Ната, рада вас видеть.
3: Добрый вечер, я тоже очень рада нашим встречам.
2: Выставка живописи «Хронохроматик». Почему такое название? Сразу вопрос из-за названия.
3: Хроно — это время, и когда мы играем цветом со временем, тем самым, что пишем картины, мы запечатлеваем время в живописи. Вот это вот и есть составляющая названия этой выставки, когда есть возможность поиграть свет, тень, выразить это уже в красках.
2: Здесь разные техники, и масло, и акрил, и...
3: Да. Сборная. Там концепция выставки, она не в каких-то рамках классической живописи, она в большей степени без границ. И тем она и интересна, что там спектр, который заложен в саму экспозицию, это разность техник, исполнения, жанры, сами текстуры от фламандской живописи до интерьерной какой-то живописи. То есть как бы это такой некий срез, когда художник может показать все свое выраженное уже посредством своих работ.
2: А если любимая работа, допустим, «Сирень» или из мультяшной серии? Сложно же выбрать, наверное. Вот когда я рисую, у меня нет, я все прям люблю, пусть даже это лялечный рисунок, я не могу выбрать.
3: Это правильно, что вы выгружаете свое детское сознание и даете возможность ребенку проявления в рисунках.
2: Я так отдыхаю.
3: Ребенка. Это очень хорошо. У вас одна часть мозга отдыхает, вторая загружена, которой мы, в принципе, очень редко пользуемся. Именно когда рисуем. А что касается любимой работы, ну вот у меня любимая работа, конечно, это маскарад, это где маска, потому что там философия глубокая. Это не просто картинка, как картина, а именно, что философия заложена, когда ты живешь с человеком, порой там 10, 20, 15 лет, и ты не видишь под этой маской его истинного-то лица ни разу не можешь не увидеть. То есть вот именно такой момент, он более философический, да. И, конечно, еще одна работа нравится с доберманом.
2: Интересно. А до какого числа действует выставка?
3: Пока мы выставку определили на месяц, но там, если будут какие-то возможности продлить ее, и будет это интересно зрителям этой выставки, посетителям, администрацию посещают не только сами служащие, еще есть посетители, которые приходят в администрацию там решать какие-то вопросы. Сам факт того, что заходят, они увидят выставку эту. Если они...
2: Поднимется настроение сразу же.
3: Да. Мы когда вот выставляли выставку в Министерстве культуры, помнится, сотрудники говорили, вот ведь смотри-ка, что на работу, говорит, хочется идти, хочется бежать.
2: Поздравляю вас с открытием выставки. Это важный момент в жизни любого художника, тем более того художника, который любит свое дело всем сердцем. Таковой вы являетесь.
3: Спасибо огромное. Спасибо.
2: Сейчас я поговорю со Светланой, со зрителем выставки. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вы пришли сегодня специально на открытие выставки «Наты Камышан». Что вас привело сегодня сюда и какую картину вы хотели бы отметить? Или все прекрасные? И что хочется сказать?
4: Ну, я не первый раз на выставке у «Наты Камышан». Я уже с ней лично познакомилась, написала отзыв. Прекрасно, меня просто вдохновило на Блюхера, там кинофонд, что ли, вот там была первая выставка на Святке. Это в 25-м году было. И вот после этого прям запало в душу. У нее очень много масок было там, новогоднего такого настроения. И когда в этот раз она пригласила на новую выставку, вот мы на вернисаж вдвоем пришли с внучкой посмотреть на выставку настоящего большого художника. Она еще таких не была. Но здесь вообще, конечно, удивляет. У нее пейзажи роскошные. Наша уральская глубинка здесь представлена, природа. И моя любимая Италия, конечно, невозможно. И маски, и виды, и каналы. И, конечно, очень много натюрмортов. Очень много цветов разнообразных. То есть все краски мира сегодня на выставке. И главным, как говорится, мастером красок Наташа Камышан. Вот мы ее с нетерпением ждем, когда она придет и расскажет, как работалось, что вдохновляло. Она говорила, что она сразу несколько картин пишет. У нее дома несколько мольбертов, и она вот...
2: Параллельно, да?
4: Меня тогда это поразило еще в 25-м году. Она говорит, у меня несколько картин, я подхожу, вдохновляю, что-то оставляю, потом начинаю снова работать. То есть это вообще очень интересный творческий человек, поэтому желаю вам с ней познакомиться лично, вы не разочаруетесь.
2: Сейчас был дождь, да, такая уже настоящая осенняя погода, несмотря на уходящий август, и прекрасные, красивые, теплые картины, и сразу как-то солнечно на душе, и сирень, да.
4: Чудо фенологическое произошло. У нас во дворе расцвела сирень. Представляете, уже листья опали, а на верхушке кисти вот эти вот расцвели. Мы сфотографировали, и приходим, и первое, что мне в глаза, сирень тоже у Натальи. Вот это вот чудо какое-то, правда? Как это так? В августе цветет сирень. Это я вообще такого...
2: Необъяснимо, да, да, но вот это действительно чудо. Как тебя зовут?
5: Кристина.
2: Кристина, ты еще совсем юная. Какая эмоция у тебя возникает, когда ты смотришь на эти картины?
5: Мне очень нравится, красиво нарисовано. Сирень мне очень нравится, так сразу очень так.
2: Кристина, хочешь ли ты рисовать? Может быть, у тебя есть свои картины? Расскажи немножко о своем, о творчестве. Какое место творчества занимает в твоей жизни?
5: У меня дома на холсте несколько картин вот висят, я рисовала. Ходила на мастер-классы, мне очень нравится. И вот я сюда пришла, такая красота.
2: Хочется дальше, да, продолжить?
5: Да, очень красиво.
2: Что пожелаем Нате? Наверное, радости, наполняющей сердце. И
4: чтобы людей радовало вот своим творчеством, потому что это действительно вдохновляет. Приходишь, и ну, как-то вот тепло на душе становится. И с ней общаться очень приятно. Вот я с нетерпением жду, давно ее не видела, и хочется пообщаться. Она еще расскажет вот о своем...
2: Экскурсия, наверное, да, будет. Ждем, да, ждем с нетерпением. Как вас зовут?
6: Меня зовут Ольга.
2: Вы уже знакомы с Натой?
6: С Натой я знакома много лет, и мы с ней являемся членами Уральской художественной гильдии уже давно. И я люблю ходить на ее выставки. С какой целью? Потому что я вижу, как растет ее мастерство. Вот сейчас я даже вот по картинам вижу, допустим, какой она была в начале, когда я ее узнала. И вот так сейчас мастерство ее растет. И я желаю ей продолжать в этом же плане расти. Хотела сказать, что есть много художников, которые умеют, ну, не писать, рисовать, многие умеют, но многие не видят, что надо. То есть изобразить могут, а вот идеи нет, а у нее идеи очень интересные.
2: Интересные, да. Это важная поправка, да, которую, возможно, не все замечают. Спасибо.
7: Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас на территории университетского района в нашей замечательной галерее в рамках совместного проекта «Культура и искусство. Арт-просветительство» с Уральской художественной гильдией и администрацией университетского района города Екатеринбурга. Нам в этом году исполняется 100 лет, вы об этом прекрасно все уже знаете, но мы не устаем получать подарки. И, конечно, данная выставка... Да, является таким замечательным подарком. Я рада предоставить слово главе самого замечательного района города Екатеринбурга Владимиру Юрьевичу Лобанову.
8: Здравствуйте. Великолепная традиция здания администрации проводить такие вечера культуры, искусства, особенно к столетию нашего любимого района, а наш район – первый район города Екатеринбурга, так исторически получилось. В 1926 году рабочий поселок Верхесецкого завода присоединили к Екатеринбургу, и он стал первым районом Екатеринбурга, о чем вы можете прочитать вот на этих стендах. Это исторические материалы, архив сделал выставку к столетию района. Мы ее презентовали буквально месяц, наверное, назад. Здесь дружно собрались, все это обсудили, отметили, нам сделали презентацию. И все это закончилось культурным награждением в актовом зале. Вот. А вообще искусство, оно нам открывает глаза на мир и дает определенный смысл. Вот давайте насладимся этой выставкой и послушаем, какие смыслы от себя и от администрации нашего Верхесецкого района. Я дарю книгу «Отражение времени. Верхесецкий».
3: Спасибо.
8: На самом деле Верхесецкий район, как и завод, не район, а Верхесецкий, отмечает свое 300-летие. Потому что в 1726 году Василий Никитич Татищев принял решение построить завод на верхней плотине и тем самым положил начало рабочему поселку Верхесецкого завода. Верхесецкий завод в ноябре того же 1726 года выдал первую продукцию со знаком «Соболь», и ВИС в ноябре месяце отмечает свое 300-летие. Условно говоря, современная история, которую мы хоть как-то понимаем, осязаем, это история нашей горнозаводской цивилизации, наших заводов, сплав по реке Чусовой. Да. Верхесецкий ровесник, и он есть отражение времени.
3: Спасибо. Ну, в силу того, что я столько себя помню, я живу в этом же районе, Верхесецком, естественно, пропустить такую дату 100 лет – это век. Это вообще, я очень рада, во-первых, что и живу в этом районе, он мне очень нравится, и я очень хочу, чтобы он процветал. И не поздравить с днем рождения любимый район я не могу. Поэтому вот от лица художника все-таки хочу подарить Верхесецкому району вот картину, которая украсит.
8: Мы дойдем в достойное место.
3: Спасибо.
9: Спасибо, Владимир Юрьевич.
8: Спасибо.
3: Спасибо вам огромное, что мы, в принципе, были рады лицезреть и что вы поддержали наше мероприятие. Это очень ценно, для художников особенно.
7: Мы открываем персональную выставку «Замечательный художник» Ринаты Камышан. Рината – известный екатеринбургский художник, член Профессионального союза художников России и Международной академии современных искусств, участник многочисленных международных, российских, областных, городских конкурсов и выставок, основатель студии живости «Арт Окна». Но самое главное, она член Уральской художественной гильдии. И поэтому с удовольствием я представляю слово президенту Уральской художественной гильдии Надежде Ивановне Ботовой.
10: Сегодня очень интересно началась наша такая замечательная выставка, такое открытие. А мы готовы к разным неожиданностям. Имеем возможность присутствовать на открытии выставки нашей замечательной, красивой, талантливой Наташи Камышан. Действительно, выставка получилась очень содержательная, яркая, необычная. И, наверное, прежде всего, потому что Наташа вот такой человек. Она очень искренняя в своем проявлении, она не боится открывать душу, она готова делиться своим опытом, своим мастерством, как со зрителями, так и со своими коллегами. Это ретроспектива картины, вместе с ней мы сегодня путешествуем в ее творчество, наблюдаем, что было интересно ей в тот или иной год, в то или иное время. Что занимало ее мысли, к чему тянулась ее душа, ее сердце. И это всегда очень любопытно, ведь человек никогда не останавливается на месте, иначе это регресс. А художественное искусство, живопись вообще не терпит статики, только динамизм, только вперед, только к новым вершинам. И Наташа
11: достаточно известная в художественном сообществе города Екатеринбурга и за его пределами, не почивает на лаврах, она идет вперед, она достигает новых результатов и радует нас новыми картинами. Наташенька, поздравляем тебя с замечательными твоими творениями. И вы уже, наверное, обратили внимание, ее пейзажи наполнены лиризмом, светом. Они объемные, они солнечные, они прекрасны и создают чудесное настроение. Ей удаются и натюрморты, и портреты, и пейзажи. Она очень многогранный художник, и я ее с этим и нас всех поздравляю. Спасибо.
9: У нашей художницы работы отличаются сложной фактурой, глубоким цветом и вниманием к тактильности материала. Живопись часто балансирует на грани абстракции и узнаваемого образа, где холст воспринимается не как плоскость, а как живой ландшафт или срез времени. Название нашей выставки «Хронохроматика» обозначает с греческого «хроматика» — это цвет краска, «хрона» — это время. А вот что хотел до нас донести художник, свою концепцию своей выставки, расскажет нам сам художник.
12: Хочу поблагодарить, что вообще пригласили в Уральскую художественную студию. И я очень этому рада, потому что вы стимулируете художников именно расти и выставляться. То есть ты не на каждую выставку принесешь одни и те же картины. Ты хочешь, не хочешь, вынужден соответствовать. И это, конечно, очень стимулирует художника в любые направления шагать. Куда хотите, туда идите. Нет никакого ограничения. Когда мы выставку собирали, обычно какие-то даются рамки там, дозволенного, недозволенного, это можно, это нельзя. Я, конечно, благодарю, что мне дали полный карт-бланш, когда есть возможность выставить не только классическую живопись, но и какие-то импровизации с техниками. Потому что мы все, вот много художников, помимо зрителей, и очень важно видеть возможности. То есть от насмотренности, как вариант, может, у кого-то какая-то идея появится, что-то новое, потому что как-то немножко подзагрустила от классической живописи, особенно когда съездила в Москву и посмотрела. Там эти коллаборации безумные, сумасшедшие, я потом, наверное, недели-две пыталась мозги собрать в коробочку обратно, потому что там раздрай, мозг не готов к такому, по крайней мере, мой это точно не готов. И эту выставку, конечно, захотелось показать именно не в ракурсе классической живописи, а именно спектрально во всех возможных проявлениях, которые для меня, по крайней мере, возможны. Ну, я проведу небольшую экскурсию, если это интересно, потому что тут вот вопросы задавали, какая картина, о чем говорит, что из этого вынести хотел художник, что зрителю хотел сказать. И я очень благодарна, что вы нашли время собраться здесь вместе, потому что это любая выставка, это огромный кайф в отношении общения, потому что мы все время либо в мастерских, либо на пленэрах, либо мы в сети. И такое общение, которое реально уже такие за грани невозможного остались за грани невозможного. Поэтому очень рада, что вы вообще пришли пообщаться, посмотреть. Соответственно, вот эта работа, она была представлена в Москве, была неделя искусства. Надо было работе комментарий дать. Мне, в принципе, как бы интересно было всегда взгляд не мой, я-то понимаю, про что я писала. Мне интересно, что зритель увидит, но в силу того, что я не могла этого услышать, мне интерпретацию пришлось озвучить. Это когда мы живем вот, с человеком там, 10, 20, там, 30, 40 лет, да, и порой даже не знаем, что за этой маской скрывается. То есть это такая работа философическая, да, когда ты вроде как и тот в маске, и этот в маске. То есть фактически друг друга можно жить и друг друга не узнать за всю жизнь. Потому что истинное не всегда оголяется даже рядом друг с другом, там, я не знаю, сколько лет. То есть вот мне захотелось не просто про Венецию и про маскарад. Какая-то философия все равно туда закидана. Глициния, как она как цветет, ее вообще невозможно обойти, оторваться невозможно. Ну, у нас, конечно, такое редко встретится, но вот где-то теплее, по южнее земле. Это лето было, и там поле люпин. Это невозможно. Я просто невозможно, я не смогла удержаться и А мы ездили с родителями. То есть они уже в возрасте. Я даже не подумала, кто там как выживет, не выживет. Я сказала, у меня полтора часа. Собирайте землянику, гуляйте, в траве валяйтесь, через полтора часа поедем дальше. И я ее написала, вот, причем это не этюд, а это прям, я рассчитывала, что это будет этюд. Но она написана прям с натуры, и вот я говорю, у меня мурашки по коже, прям вот этот драйв вот весь. И мне женщина одна на выставке подходит и говорит, ну, я вот хочу эту работу у вас купить. Я говорю, ну вот смотрите, тут вот классика, она прям выверенная, как нас учили. Она говорит, вы знаете, какая энергетика от этой работы идет? Я, говорит, ее видела, говорит, еще когда зашла, ее увидела. То есть это говорит о том, что ты когда пишешь с натуры, там вот эта энергетика, ну как вода, да, все запоминает. И масло запоминает точно так же энергетику. Поэтому вот с этим драйвом, вот, конечно, вот такие, квартиру повешать такую не захочется, потому что вроде как заброшенный пруд, там еще что-то такое, какая-то мрачность. Так красиво, невозможно удержаться, и я себе не отказала. Она такая, какой я ее увидела.
13: Это вот уральская голубизга.
12: Вот она прям уральская, почему? Это пасмурно, это серо там, да. Ну, вот она как умут. И я вот так стояла, смотрела, думаю, блин, господи, это ж вообще как такое возможно? Там нет ярких красок, там нет... Ну, что бы тебя так сильно зацепило? А вот это вот состояние между светом и тьмой, это прям вообще божественно. Обожаю эту работу. Тем более ее прожила прям там же. Ну, шиповник, понятно, да, тут цветы, кто их не любит, тут вообще без комментариев. Ну, по типу роз, это...
13: Да, да. Не наш шиповник.
12: Ну, это зимняя река, это когда вот уже начинает потихонечку подтаивать вот это вот проталинки. И солнышко. И оно такое солнышко именно вот в этот период. Вот весну это люблю, почему? Потому что все впереди, все только впереди. Есть этюд. Маленькая работа. И художник всегда привирает. Никогда художник не пишет, как есть. Почему? Потому что он хочет максимально показать красоту. А это означает, что начинается игра с тонами, со светом, вот со всеми какими-то, с композицией. Вот ты видишь, тебе сюжет нравится, с композицией не влазит. А надо, чтобы она была, потому что она не будет работать, картина. Вот так это обозначено.

0: это...
1: А сирень такая у вас?
0: Ну, сирень, она вообще без комментариев.
2: А это утром, когда из палатки выползаешь. Это лето. И так тепло-тепло, тихо так вот. Тишина просто вот на уши давит. И вот это вот полутуманное такое еще не ожившее, а воздух-то какой.
3: Ты вон чай?
2: Да.
0: Ну, это вот импровизация с сиренью, когда ты пишешь на фоне и когда ты пишешь без фона. Она, естественно, на контрасте будет работать идеально. Угу. Почему-то мне очень нравится, как белый, черный – это моя вообще страсть. И тот, и другой цвет всегда подчеркивает хоть что. И вот прям без фона решила сделать. Мне очень нравится. Это фламандская живопись, которую изучала еще когда в школе в мастеров была. В академии нам не преподавали ее, а очень хотелось изучить ее. И у нас такой был преподаватель, то есть мы собрали группу, школа была художественная школа, и нам, значит, хозяин этой школы говорит, ну если вы найдете педагога, который вам это будет преподавать, мы группу соберем, будем изучать. Я задалась целью, нашла, у нас был Пичугин Анатолий Николаевич, он в УРФУ вел этот живопись станковую, и он нам весь этот курс, 2 года он нам это преподал. Мы от самого начала, с холста, с подрамника, потом это ты грунтуешь, вот как раньше делали, знаете, с мелом, с желатином, сейчас же все готово, и мы ничего не делаем. Тут он нам полностью все рассказал, технологию от натяжки холста, там, грунтовки всего. И когда ты выравниваешь этот холст, чтобы там ничего не шоркалось, не это. И вот эти работы, которые в Эрмитаже Джоконда, вот эта вот вся фламандская живопись, она написана в этой же технике. Это тонкое письмо, и каждый слой ты накладываешь, и ты не знаешь, сколько слоев туда положишь. Потому что ты положил слой, он пока сырой один, тональность-то не угадаешь, а когда просох, какая тональность? А, устраивает? Не устраивает. Значит, еще следующий тон подкладываешь. А получается так, что ты никогда не угадаешь, сколько слоев туда положить. А каждому слою надо, чтобы он сох, ну, от недели там до полутора, да, ну, белый дольше всего сохнет. И получается то, что она пишется там вот у меня от 4 до 6 месяцев она писалась, потому что каждый слой должен просохнуть. Если он не просох, то кракелюр пойдет и трещинки, значит, все, работу запорол. У меня был такой момент, когда попросили портрет написать. Я начала писать на холсте, который просто купила. Почему я не грунтанула, я так и не поняла. Вот им надо было быстро, я, видимо, под эту волну попала. И давай писать. И так хорошо пошла работа, вот до сюда написала. И смотрю, холст начал масло есть. И появляются темные пятна. И я всю работу смывала, а я говорю, ничего не сделаешь с этим, все смывала, и потом брала, высушила, догрунтовывала, полностью все делала. То есть это такая техника, которая ничего просто так не даст тебе написать, все только по технологии. Поэтому всегда такие работы и хранятся дольше. В Эрмитаже, поскольку там по 300 лет, да, они хранятся, и они и хранятся дольше, и всегда стоят дорого мне. Типа по типу фламандской, но уже упрощенный вариант по современным технологиям. И сразу видно, да? Александра Павловна, да? Видно вот сразу, да, что уже современное.
4: Эксперт.
0: Ну, это художник с таким именем, вы что? Это же...
4: Мне она больше всех понравилась.
0: Но она уже по-современным написана. Да, не да, как... Да. Вот та фламандская прям старые мастера. Да, вот это, да. Это уже по современным технологиям. Вы не были, если кто там не был, обязательно съездите. Там просто невероятно, как в сказку заходишь. Морозко. Вот точно так же. Идешь, все деревья, шапки, все в снегу.
1: Там красиво.
0: Это так красиво. Конечно, я не могу удержаться. Я уехала и вроде бы и не думала, вроде бы и не... Там оно раз всплывает, думаю, пиши ты уже, успокойся. Написала, успокоилась. Вот именно яркое. Вот у меня такое впечатление было. Хотя у меня было спорное, где Александра Павловна.
4: И вот такая образная пластика уже в природе заложена.
0: Вот, Александра Павловна, я, знаете, хочу сказать, что почему-то мне не захотелось в классических цветах писать. Да. Мне почему-то ее хотелось усилить. И, конечно, цвета навраны, это тут без вопросов. Но вот этот драйв, по крайней мере,
1: сказочность.
4: А я имею в виду пластику, выразить.

0: деятельность, фигур, она была в природе или это тоже гипертрофировано?
1: Хулиганила, конечно.
2: Себе не отказываю.
3: Я художник, я так вижу.
1: Это голуби. Ну, я обожаю их. Я люблю ворон, я люблю голубей.
3: Откуда эти голуби там написаны?
1: Это голуби, площадь Сан-Марко. Ну, это было, в принципе, в России. Понятно, что в Сан-Марко никто не летал за голубями.
4: Сами да, они все похожи.
1: Да, они такие же там, да, точно такие же.
4: Два и два.
1: Да, живенько. Ну, почему? Я, кстати, только сейчас поняла, да, что их...
3: Парами.
1: Но они так хорошо... Какой-то у них как диалог, как компания какая-то вот...
3: Щебечут.
1: Как собрание. Как живое какое-то, да.
5: Я очень рада, что ты... появился в творчестве. Благословили. Да. С вашей да, такой легкой подачи я поверила в себя. Я пошла.
1: Да? Не верила?
5: Не, вообще ни разу не верила. И когда я вам показала свои вот какие-то первые наброски, вы сказали, давай, иди. И я пошла, и такая вам благодарность.
1: Спасибо. Спасибо. Я очень рада, что ты вообще такая прелесть. Смотрите, какая открытка. Это же вообще невероятно. Ну, у Светланы была выставка тоже здесь, это кто не видел, акварели вообще обалденные, конечно. И она еще занимается оформлением, как иллюстратор. Ну, если будет возможность посмотреть, обязательно посмотрите. Хорошие работы.
5: Спасибо.
1: Молодец, что
5: спасибо.
1: Ты в себя поверила.
5: Спасибо.
6: Уважаемые друзья, ну пока желающие думают, что хотят сказать, у нас вечер продолжается.

0: слово Светлане. Вы художница и сказали такую фразу, что с Наты начался ваш путь в творчестве. Что вы имели в виду и как Ната Камышан вас вдохновила, направила мудрым советом?
1: Был период в жизни, когда какой-то быт, какие-то рождения детей, там семейные какие-то вещи, да, все это меня немножко в бытовуху вело. И как-то на творчество не оставалось ни времени, ни желания, ни сил. И меня пригласила Лариса Юлис на выставку в диалоге, что приходи, познакомимся. Я уже к тому времени немножко начала выходить из этого быта. И несколько картин акварельных уже к тому моменту написала. Я пришла, и эта творческая атмосфера такая вот Ната, Камышан, доброжелательная, такая душевная, вся
0: лучезарная.
1: Эта компания всех единомышленников так меня вдохновила. И мы просто оказались с ней за одним столом, и я говорю, я художник, начинающий, мне хотелось бы показать вам картину свою. Давай покажи, что у тебя там. Я просто с телефона показала ей свою акварельку. Она говорит, классно же, давай, здорово, у тебя все получится. Я думаю, если художник такого уровня мне говорит, что все у тебя будет. Действительно было благословение. Я в себя поверила и пошла.
0: Что пожелаем Нате? Конечно, здоровья душевного и телесного и радости, наполняющей ее сердце, любви к творчеству. Дальше оставаться таким душевным, светлым, ярким человеком.
1: Да, чтобы она, неиссякаемая эта энергия в ней продолжала сиять, чтобы люди вокруг нее могли подпитываться, и чтобы в ней это не угасало.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии выставки художницы Наты Камышан. Мероприятие состоялось в администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
2: В Екатеринбурге 14 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург, гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства, 500 тысяч рублей, пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Далее в этом выпуске. 3 сентября 2026 года Казанский Богородицкий мужской монастырь посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков. По прибытии в обитель Александр Куренков возложил цветы к могиле преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Затем глава НЧС России поклонился чтимому казанскому образу Пресвятой Богородицы в Казанском соборе. Об истории обретения чудотворной казанской иконы Царицы Небесной, о святынях Богородицкой обители высокому гостю рассказал насельник монастыря иеромонах Платон Моисеев. После знакомства со святынями и историей монастыря Александр Куренков помолился за, за божественной литургией в пещерном храме. Богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Перед литургией архипастырь поприветствовал главу МЧС России. В ходе посещения Казанского Богородицкого монастыря Александра Куренкова сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко. И в завершении выпуска. На приходах храмов Челябинской епархии завершилась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Благодаря помощи прихожан, добровольцев и благотворителей более 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили школьные принадлежности. Для многих семей подготовка к 1 сентября становится серьезной финансовой нагрузкой. Благодаря акции родители смогли сократить расходы, а дети – начать учебный год со всем необходимым для занятий. Челябинская епархия благодарит всех, кто помогал в проведении акции, социальных работников и сотрудников приходов, сестер милосердия, добровольцев и жертвователей. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседы о вечном». И вновь в нашей студии священник Павел Ващенко, батюшка, мы давно не видели, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Отец Павел, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы с вами будем говорить о том, как человеку важно, православному человеку, да и не только, но православному человеку, особенным образом, как учиться в нашей обыденной жизни постоянно себя смирять. Мы, как понимаем, чем горделивые существа, и я так полагаю, что чем человек старше становится, тем он должен учиться больше себя смирять. Молодому человеку, может быть, даже что-то более простительное, а вот уже человеку в возрасте нужно особенным образом себя смирять.
2: Вы знаете, святой Паисий Святогорец говорил, что гордый человек, он похож на надутый шарик. Он достаточно одной иголки, чтобы он лопнул. А смиренный похож на камень. Что с него возьмешь? И вот очень важно нам научиться отличать истинное смирение от ложного. Ложное смирение, его еще называют смиренничанием, вот оно достигается очень легко, да, там, простите, все, я хуже всех, там. Но это прямой путь к прелести, заблуждению духовной жизни и гибели души. А вот истинное смирение, оно начинается с двух вещей. Нам надо понять, что мы несовершенны. Нам надо понять, узнать самих себя, да, то есть трезвым взглядом увидеть самих себя. И нам надо понять, что мы не центр мира. От нас кое-что, конечно, в этом мире зависит, да, но есть много вещей, на которые мы не можем повлиять. Они будут происходить вне зависимости от того, нравятся они нам или нет. И мы только можем решить, как мы на них будем реагировать. Вот с этих двух вещей и начинается настоящее смирение. Святые отцы очень много говорили о смирении. И тут вот буквально там любого святого возьмешь, он будет что-нибудь на эту тему советовать. Потому что это вот очень важно, добродетели. Без смирения, без мира в душе, да, мы не сможем достичь Царства Небесного. И вот говорить о нужности этой добродетели, да, просто, ну, как бы, нужных слов уже добавить невозможно, да. Но вот я бы сказал такую вещь, что настоящее смирение, оно незаметно. Вот какую-то добродетель заметить легче, да, а вот смирение — это самая незаметная добродетель. Когда мы встречаемся с действительно смиренным человеком, мы о нем подумаем, там, о, какой приятный собеседник, там, какой хороший человек, там, какой он там добрый, там, еще что-нибудь. Но о смирении его будет незаметно, потому что оно никогда не выставляет себя вперед. Вот гордыня, она выставляет себя вперед. А смирение, оно вот не бывает на показ. И вот смирение — это не слабость. Там быть тряпочкой, об которой все вытирают ноги, да, то есть это не смирение. Мы знаем там из древних отцов, там были такое, что там молодой там человек приходил в монастырь, ему говорили там «ложись на пороги, и пусть об тебя все ноги вытирают», вплоть до такого, да. Но вот в те времена То есть были не только святые отцы, да, но и послушники приходили в монастырь уже близки к святости. И они были на такое способны. Сейчас, если мы будем повторять внешний вот вид вот этого подвига, то там будет не смирение, а гордыня, да, видеть, вот посмотрите на меня, я тут лежу, все меня могут ноги вытирать. Вот это и есть смиренничание, которого мы должны избежать. А когда меня спрашивают там о смирении, я очень люблю вспоминать нашего великого русского святого, князя Александра Невского. Вот он для меня самый наглядный пример смирения. А его смирение там мы не прочитаем.
1: Нигде не прочитаем.
2: В учебниках истории особенно, да? Но вот посмотрите, просто два факта из его биографии. Там, когда к нему приходят, говорят, там, «Князь, ты нам не люб, уйди отсюда!» Он уходит с поста правителя. А на это мало кто способен, да? Взять и отказаться от власти просто потому, что народ там недоволен, да? Но вот подлинное смирение показывается в следующем шаге. Когда приходит беда, к нему же приходит, говорит, приди, помоги, спаси, там, защити наш город. И вполне логично было бы сказать, что я уже не ваш правитель, там, все, давайте сами по себе. А нет, он смиренно приходит и вот защищает. Вот это вот подлинное смирение, когда человек не ищет себя, не ищет своего, да, не ищет своей гордыни, а поступает вот как бы.
1: Ну и здесь, конечно, тоже хочется какие-то свои жизненные, житейские ситуации вспомнить, когда мы разговариваем, может быть, вспоминаем каких-то людей близких, и в разговоре иногда слышится, вот, этот человек очень прагматичный. Или мы, например, слышали всегда, что западные люди, они все очень прагматичны, что они никогда ничего не сделают просто так. И это действительно так. Чаще всего оно так оно и бывает.
2: Ну, вот поэтому смирение — это, да, это такая вот добродетель, которая, я говорю,
1: не, когда она, человек не ищет своего.
2: Да, не для себя он делает. Но тут как бы мы должны помнить, что добродетели не вырастают в одиночку, да. Мы не можем там везде по нулям, а вот одна добродетель в нас выросла, да. И смирение, оно тоже будет возрастать по мере того, как мы будем там и в целомудрии, и в молитве расти, и в покаянии. Потому что без покаяния смирение тоже невозможно. Ведь покаяние — это перемена ума. А когда человек изменяет свой вот настрой жизненный, да, изменяет свой взгляд на мир, изменяет оценки того, что происходит. И вот когда человек возрастает в покаянии, он приносит Богу свои грехи, просит за них прощения, старается их не повторять. И следом он начинает и перестает, например, оправдываться в каких-то житейских ситуациях. Вот гордый человек.
1: Христос это делал, да, да, никогда не оправдывался.
2: Вот гордый человек, он будет всегда говорить, я прав, да, то есть и большинство там житейских каких-то споров, ссоров, они происходят из-за того, что люди свою гордыньку, да, зацепили друг за друга и не могут там решить, кто из них более прав. А человек смиренный, он вот начинается вот с этого, в бытовых каких-то ситуациях, там, с супругах, с детьми, мы перестаем оправдываться, там, перестаем доказывать свою правоту, лишь бы что. А начинают там предлагать там, а давай вот сделаем вот так вот, чтобы, например, чтобы там исправить ситуацию, да. Неважно, кто был неправ. Вот нам в свое время там родители говорили, да неважно, кто начал ссору, да, там, кто умный, тот и
1: прекратит
2: ссору.
1: Угу. Уступит, говорили так. умный уступит.
2: Да, а на самом деле вот наши в советское время об этом уже немножечко подзабыли, но вот смиренный уступит.
1: Конечно. Вот.
2: Ну, то есть совет правильный был, но не совсем полный. Вот, то есть это вот такой вот уже практический шаг, да, то есть не оправдываться на каждом шагу. Вот так мы видим, как покаяние нас приводит к смирению, да, то есть оно, одна добродетель поддерживает другую. С другими добродетелями точно так же. Вот кто-то из святых говорил, что держи свой ум в аде и надейся на Бога. Вот сложная такая для понимания фраза, но она очень точно описывает смирение. Если мы будем держать свой ум в аду, если мы будем считать себя достойными ада и не будем исполнять вторую часть, да, то мы будем и говорить, да, я хуже всех, я там все, я погибну, я не спасусь, все, нет мне спасения. А когда мы понимаем, что мы по своим грехам вполне достойны ада, но надеемся на Бога. Вот отсюда и будет рождаться смирение. Потому что Господь нас любит вот такими, какими мы есть. Но Он надеется, что мы вырастем из этих грехов, что мы избавимся от них, что мы их перерастем в своей жизни, расстанемся с ними. Вот, вот эта вот надежда на Бога, она и приводит нас к смирению. Если же человек только надеется на Бога, говорит, да я спасусь, меня Господь спасет, и не помнит о своих грехах, да, то вот это вот тоже вот такой вот, не знаю, как это сказать, вот этот дутый шарик такой получается, да, который не исправляется и ничего не делает для своего спасения. И поэтому вот мы трудимся над своим спасением, мы избавляемся от грехов, мы в каждой житейской ситуации ищем, как бы исполнить волю Божию, но при этом не полагаем себя за что-то такое самоценное, а надеемся на Бога. Вот в этом, вот это вот такое уже следующая ступень смирения. То, к чему мы вот стремимся.
1: Вот мы тоже прекрасно знаем, что человеку не свойственно как бы видеть свои грехи. Да, ведь многие приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, я вот своих грехов не вижу». Или вижу там что-то, ну вот, может быть, самое такое раздражение там какие-то, и нет привычки такой вот все время за собой наблюдать. Но зато я вижу грехи других. Вот это, знаете, такая прямо вот напасть какая-то. То есть своих грехов мы не видим, а чужие грехи мы все видим. А наши близкие говорят: «Но ведь ты же помнишь слова святых отцов, что то, что тебя раздражает в другом человеке, это есть все в тебе самом, вот просто вот, вот в таком вот огромном количестве».
2: Вы знаете, это удивительная вещь. Вот это то, в чем перекликаются человек, впервые пришедший в храм, и человек, который там уже десятилетия в храм ходит. Первый приходит и говорит: «А у меня нет грехов, я там воровал не больше других», да, не видит своих грехов. А человек, который ходит в храм много лет, молится, исповедуется регулярно, он тоже, бывает так, приходит и на исповедь говорит: «А батюшка, а я не вижу своих грехов, а у меня нет грехов, мне вроде бы как не в чем каяться». И вот человеку, ну, первоначальному, надо сделать над собой усилие, вот сместить там понимание греха, да, из того, что там социально приемлемо, на то как нас видит Господь Бог. И тогда человек начинает догадываться, что там воровать надо не больше других, а вообще нельзя воровать, да, там и прочие такие вещи. Но и человеку вот такому вот церковленному тоже надо сделать над собой усилие. Ведь мы посмотрим на жития святых, да? Святые жили в пустыне, годами людей не видели. И каждый день находили в себе грехи, находили, в чем им каяться. Если мы говорим, что мне не нужна исповедь, или там мне не в чем исповедоваться, то мы тем самым говорим, что мы святых превзошли. Это вот опасная такая мысль. Но на ней очень многие застапориваются в своей духовной жизни. Вот не происходит больше роста, не происходит больше труда. То есть жизнь вошла в такую привычную церковную колею, и все, и больше рост прекратился. А ведь если мы живы, значит, Господь еще от нас чего-то хочет, значит, нам есть еще что со своей жизнью сделать. И поэтому вот нам очень-очень полезно, вот, если мы вот дошли до такого уровня духовной жизни, что вроде бы как все кажется хорошим, и нам вроде бы как особо не в чем каяться, то сделать над собой усилия и найти следующий уровень вот такой нормальности. Вот мы должны увидеть себя не... Вот как первоначальный человек, не из самого себя, не сравнивать себя с окружающими, а сравнивать себя с таким, какими нас хочет видеть Господь Бог.
1: Это вот очень, тоже очень важная мысль, потому что люди подсознательно как-то, они отчёта себе в этом не дают, но они как-то себя сравнивают с окружающими. И вот какие-то моменты, и ты тоже в себе это ловишь, что вот, да, и у тебя возникает какая-то зависть. Вот казалось бы, вот с чего это как бы вот на таком месте, вот да, завидуешь чему-то.
2: Да, и это вот... Без этого невозможен рост. Если мы не в этот момент вот духовной жизни остановимся, скажем, да вот есть такое, да, что да вроде бы как, а мне не в чем исповедоваться, да? А может, уже мне не обязательно, батюшка, на исповедь ходить? Если найдем такого добренького батюшку, то мы перестанем расти и начнем гибнуть. Вот святые, когда там речь идет, заходит там о поиске духовного наставника, советуют искать не удобного для себя наставника, а того, кто нам полезен. И вот мы должны в этот момент вспомнить об этом и рассудить так, что мне полезнее? Вот остановиться, закиснуть, перестать там делать над собой усилия, или найти того священника, который нас скажет, нет, все равно надо что-то над собой сделать.
1: Как мы тоже недавно говорили, что стареньким людям нужен молодой священник, а молоденьким девушкам и парням нужен опытный старец. В этом тоже есть смысл. Я просто сама это опытно проходила в своей жизни. Понимаю, о чем вы говорите.
2: И в этом тоже состоит момент смирения, да, в какой-то момент понять, что я не достиг рая и только еще там почему-то еще живу на земле, да, мы не равен ангелам. Ангелы в раю, да, святые в раю, а мы здесь на земле, значит, мы еще должны расти, значит, мы еще должны потрудиться, значит, мы еще что-то доброе должны сделать. И вот да, тут да. Вот, да, следующий момент, да, как мы делаем добрые дела. Вот Алексей Ильич Осипов однажды говорил такую удивительную фразу. Он говорил, святые — это те, кто плачут о своих добрых делах, потому что они не видят их добрыми. Увидел нищего, подал ему денежку. А потом думаешь, а как ты эту денежку подал, да? А не на показ ли подал? А не осудил ли ты этого человека? А на пользу ли этому человеку пойдет эта денежка? Или он там пойдет водку купит и согрешит, да? А может, ему не денежка нужна была, а доброе слово и добрый взгляд больше нужны были в этот момент. И так вот мы должны анализировать каждое свое доброе дело. И тогда вот мы добрые дела не будем делать на показ. Помните, да, у нас откуда возник обычай на Новый год дарить подарки? Потому что епископ города Миры в Ликийской области именем Николай тайком делал подарки некоторым людям. Он тайком ночью приходил, чтобы спасти там вот семью от бесчестия. Подкидывал им мешочек золота. Вот так вот он. Он видел, что вот это надо им доброе дело сделать. И он мог сделать там, приехать на лошади, только в сопровождении, или как сейчас это принято, да, там доброе дело делаем, значит, надо, чтобы его все СМИ осветили.
1: Да уж.
2: Или как минимум, чтобы все соседки по подъезду узнали, что то, что это я сделал.
1: Ну, надо рассказать об этом.
2: Да.
1: Да. Вот я хотела спросить, вот есть же в творческой среде такое понятие, ну, вообще в творческой среде, это все музыканты, актеры, экскурсоводы даже, и многие другие люди, которые работают вот именно, что-то создают. Есть такое грубое, может быть, название «зазвездился». Слышали, конечно, в шоу-бизнесе это все. Возможно ли таким людям как-то себя смирять? Творческих профессий.
2: Смирение в творческой профессии — это интересная тема. Это естественно, что в любой профессии, в любом там труде человек может либо губить свою душу, либо спасать. И, соответственно, вот в творчестве точно так же, да, то есть мы знаем, что некоторые звезды шоу-бизнеса горели очень ярко, а прошло там 10-15 лет, и кто про них вспомнит, да? А других мы спустя десятилетия слушаем. Вот, чтобы далеко не ходить, да, Виктор Цой, он сколько? Почти 4 уже десятка лет назад погиб, да? А молодежь его до сих пор слушает.
1: И много таких.
2: Значит, что в его творчестве была вот эта вот искра Божия,
1: да,
2: таланта, которую он не загасил.
1: Что-то было.
2: Да, он ее не загасил. Значит, в нем что-то доброе было в его творчестве.
1: Но здесь ведь еще разговор идет о том, что как вот я сказала, как не возвыситься. Как не зазвездиться?
2: Я так
1: вот
2: думаю...
1: Такое некрасивое слово,
2: да,
1: но оно точное.
2: Знаете, вот, вот это вот человек, талант получает от Бога. И если человек творчески будет об этом помнить, что то, что у него получается, это дар Божий, то он немножечко по-другому будет свое творчество устраивать. И вот этот вот момент, я говорю, по некоторым вот там артистам, по некоторым музыкантам это можно увидеть. Там появилось там, о, интересно, слушаешь там, что поют, как поют или там, как играют. А потом приходит там год, два, три, смотришь, а, все.
1: Человек уже себя потерял.
2: Да, да, все. И он дальше может по инерции там десятилетиями на нашем телевизоре звездить, да, но уже неинтересно, уже нет вот этого.
1: Да. Да, это очень печально. Я, отец Павел, поняла, вот вспоминая этот случай, уже не один раз вспоминала и рассказывала об этом. У нас есть в Екатеринбурге одна актриса, известная очень. Конечно, я не называю ее фамилии, но вот мы с ней знакомы были раньше, и как-то у нас был такой разговор. Она говорит, а я, говорит, просто знаю, чтобы мне не возвышаться, а я просто знаю, что я не умею делать как актриса. Что вот мне дан один какой-то вот такой вот, как сказать, камешек такой, вот какая-то внутренняя звездочка, которую я могу вот из себя что-то, вот эту Божью искру показать людям. Но я прекрасно понимаю, что я не могу делать то, что делают другие актрисы. То есть я вообще этого не умею. То есть, например, сниматься в кино. а только играть в театре.
2: А это вот то, с чего мы начинали.
1: И это очень смиряет меня,
2: да,
1: как она сказала.
2: Это то, с чего мы начинали как раз разговор о смирении. Знать себя, видеть себя трезвым взглядом, понять, что я могу, что я не могу, что я умею, что не умею, на что способен, а на что не способен.
1: Потому что ведь человек тоже понимает, что ему вот этого ему вообще не дано. Ну а то, что дано, вот и это тебя очень смиряет. Вот и работай,
2: да,
1: вот над этим маленьким таким,
2: да,
1: фрагментом
2: это,
1: своей творческой,
2: да,
1: жизни.
2: Это и есть смирение, да, то есть это в любой области так, да, то есть вот есть люди, которые стали известны благодаря чему-то, а потом они начинают становиться экспертами во всем на свете.
1: Да. Вот это вот уже болезнь.
2: Вот это беда.
1: Явная просто.
2: Вот это беда, да.
1: Или, например, повышать услуги за свою творческую деятельность, просить много денег. Это тоже показатель.
2: Ну, наверняка, да. Так что вот смирение — это такая, повторю еще раз, добродетель незаметная. И вот мы всеобъемлющие, да, в каждый день во множестве ситуаций мы делаем выбор, как поступить тем или иным способом. И когда встает выбор там свою гордыньку потешить, свое «я» выставить вперед или отодвинуть его, когда встает вопрос, там, браться или не браться за дело, да, вопрос встает там, как поступить, то мы, чтобы научиться смирению, мы должны во всех этих ситуациях искать, как будет поступить более правильно. И вот тогда мы будем учиться смирению. Вот так вот я бы вот резюмировал вот весь наш разговор, по сути.
1: Спасибо, отец Павел, большое. Эта тема очень для нас важная. Почаще о гордыне, о смирении нам нужно говорить, чтобы так вот за собой внимательным образом наблюдать. Да, это очень важно. Мы с вами не прощаемся. У нас еще будет еще одна тема в ближайшее время. Дорогие наши слушатели, в нашей студии был клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. До встречи в эфире.
2: До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В течение трех дней с 25 по 27 августа 2026 года педагоги, священники, юристы и общественные деятели обсуждали системный подход к искоренению сквернословия в школах и на приходах. Ключевым спикером всех секций выступил приглашенный эксперт из Москвы, ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве, иерей Симеон Тараканов. Первая секция прошла на площадке Уральского губернаторского лицея в рамках областного августовского совещания работников образования 25 августа 2026 года. Тема встречи – системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение, роль образовательной организации. Иерей Симеон Тараканов поделился с учителями многолетней практикой профилактики мата среди учащихся. Специально к уральской встрече священник разработал уникальный символ – значки с надписью «Урал от сквернословия устал». Кульминацией дня стало подписание манифеста «Чистое слово – основа будущего». Документ, поддержанный Министерством образования и Екатеринбургской епархией, призван объединить неравнодушных людей и дать школам прочную основу для системной работы с молодежью. Второй день работы отца Симеона в Екатеринбурге, 26 августа 2026 года, прошел в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии в рамках 22-го съезда православных законоучителей. Священник возглавил секцию «Единство светского и церковного образования в борьбе со сквернословием. От фрагментарных усилий к системной работе». В заключительный день визита, 27 августа, на городском педагогическом совете, который прошел на базе школы номер 41 города Екатеринбурга, для учителей был проведен мозговой штурм. Педагоги были разделены на команды, чтобы разработать новые практики работы с детьми и родителями, направленные на предотвращение сквернословия. Полученный опыт будет проанализирован уже в сентябре, чтобы начать системную работу в школах. Флагманским направлением станет Академический район Екатеринбурга. По совместному решению главы района Николая Сергеевича Смирнягина и благочинного Ивановского округа храмов города Екатеринбурга и иерея Даниила Рябинина, он объявлен проектным районом и должен получить статус территории чистой речи. И в завершение выпуска. Представители Казанского кафедрального собора и отряда особого назначения «Бастион» посетили раненых бойцов, проходящих лечение в Александровской больнице. Председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков передал воинам благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе и пожелал скорейшего выздоровления. Бойцам вручили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Карат Плюс». Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его организовали Центр «Жизнь», епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Маршрут пошел через Северную гавань, залив Салак-Калахти, бухту Защитную и остров Двойник. Участниками стали семьи с детьми, которым рассказали об истории явления иконы и подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. И завершение выпуска. Завершилось 12-дневное пребывание ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской в Ульяновске. За это время почтить святую Матрону в Спасо-Вознесенский кафедральный собор прибыли более 15 500 человек. Православные следопыты храма святителей Луки Крымского города Челябинска осветили знамя своего отряда. Разделить эту радость приехали следопыты из других отрядов дружины «Росич». Ребят поздравил благочинный Северного благочиния иерей Андрей кошевный. С напутственным словом выступил руководитель дружины Россич иерей Дионисий Кадомцев. Руководитель отряда иерей Александр Федоров совершил чин освящения знамени. Состоялось посвящение новичков в кадеты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный радиоканал «Воскресение».

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Странствует по водам житейского моря, стремится к вечности каждый истинный христианин. На море вещественном не может быть постоянного жилища, на нем живет одно странствование, и на море житейском нет ничего постоянного, нет ничего, что оставалось бы собственностью человека навсегда, сопутствовало ему за гроб. Одни добрые дела его и грехи его идут с ним в вечность. Нагим вступает он в земную жизнь и выходит из нее, покинув и тело. Не видят этого рабы мира, рабы греха. Видит это истинный христианин. Он может быть уподоблен великому кораблю, преисполненному духовными разнообразными сокровищами, непрестанно приумножающему их на пути своем. Богатство этих мир вместить не может, так они велики, так драгоценны эти богатства, что все богатства мира в сравнении с ними — ничто. Завидует мир этим богатствам, дышит ненавистью к стяжавшему их. Корабль, несмотря на прочность построения и на величину свою, наветуется противными бурями, ветрами, подводными камнями, мелями. Каждый христианин, несмотря на то, что он облечен во Христа, должен совершить земное странствование среди многочисленных опасностей. Все, без всякого исключения, хотящие спастись, гонимы будут. Стремится корабль к пристани. По пути останавливается только на кратчайшее время при крайней нужде. И мы должны все усиленно стремиться к небу, в вечность. Ни к чему временному не будем пристращаться сердцем. Земные служения наши, наши земные обязанности будем нести, как возложенные на нас Богом, исполняя их как бы перед взорами Бога, добросовестно, с усердием, приготовляясь отдать отчет в исполнении их Богу. Управляет кораблем кормчий. Он постоянно думает о пристани, в которую должен быть доставлен груз корабля. Он постоянно заботится, чтобы не сбиться с пути в море, на котором и повсюду путь, и нет путей. То глядит он на небо, на светило его, то на ландкарту и компас, соображаясь с теми другим, направляет корабль. Человеком управляет ум его. И на житейском море нет путей, повсюду путь на нем для истинного христианина. Никому не известно, какие встретят его обстоятельства в будущем, а какие встретят через час, через день. По большей части встречается с нами непредвиденное и неожиданное. На постоянство попутного ветра невозможно полагаться. Дует он иногда долго, но чаще того внезапно превращается в противный, заменяется ужасной бурею. А для христианина повсюду путь. Он верует, что все совершающееся с ним совершается по воле Бога. Для христианина и противный ветер бывает попутным. Покорность воли Божией примиряет его с положениями самыми тягостными, самыми горькими. Ум наш должен непрестанно устремлять взоры на духовное небо, Евангелие, из которого, подобно солнцу, сияет учение Христово. Не устрашимся же мы бурь житейского моря. Восходят волны его до небес, нисходят до бездн. Но живая вера не попускает христианину потонуть в волнах свирепых. Вера возбуждает спящего на корме Спасителя, который в таинственном значении представляется спящим для приплывающих в житейское море учеников его, когда они сами погрузятся в нерадение. Не будем доверять тишине житейского моря. Тишина эта обманчива, а море изменчиво. Не позволим себе предаться беспечности.
Корабль неожиданно может попасть на мель или удариться о неприметный подводный камень, покрытый нежной стройкой, удариться и получить жестокое повреждение. А иногда набежит ничтожное, по-видимому, облачко. Внезапно начинает извергать из себя вихри, громы, молнию, и закипело притворно тихое море опасную бурею. Преисполнена жизнь наша скорбей, превратности и искушений. Наветует нас ум наш, этот путеводитель нередко сам сбивается с пути, и всю жизнь нашу увлекает за собой в заблуждение. И сердце наше, склоняясь к исполнению своих собственных внушений, устраняясь от исполнения воли Божией, наветует нас грех, и тот грех, который насажден в нас падением, и тот, который действует на нас из окружающих нас отвсюду соблазнов. Наветуют нас враги, падшие духи. Часто самые друзья произвольно и невольно соделываются нашими наветниками. Господь заповедал нам непрестанно бодрствовать над собою, упражняясь в добродетелях, ограждаясь от греха Словом Божиим, молитвою, верою, смирением. Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему притек вопиюти. Возведи отли живот мой многомилостиве. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Продолжение следует.

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и

своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа, избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, буре грозно запрещал, уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Матушка Сепфора своим чадам и всем, кто нуждался в таких наставлениях, говорила: «Когда усыхает в тебе любовь, молись так: умягчи сердце мое, Господи». Почти 2000-летний опыт православия свидетельствует: все совершенства высокой духовной жизни меркнут рядом с любовью, устремляющейся к небесам и ко всякому творению Божьему. Ею была проникнута жизнь великой молитвенницы и прозорливой старицы Сепфоры. Схимонахиня Сепфора насыщала советами и радостью всех, приходящих к ней, всех одаривала теплом боголюбивого сердца и учила просить Господа о даровании любви. О простой русской женщине-крестьянке, испытавшей на себе все тяготы XX века и ставшей матерью монахов, рассказывает книга, вышедшая в свет в издательстве мужского монастыря «Спаса Нерукотворного пустынь». Она называется «Умягчи, Господи, сердце мое». Эта книга на основе собранных воспоминаний рассказывает о старице, схимонахине Сепфоре, которая последние годы своей жизни провела в селе Клыково Калужской области и много сделала для возрождения там мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь. Ее молитвами ожило и двинулось с мертвой точки дело, уже казавшееся неподъемным, ведь Клыково – безвестная глушь, деревня, стоящая в стороне от столбовых дорог. А было ей тогда уже 100 лет. Родилась подвижница 19 марта 1896 года. Как повествует автор книги, с юных лет рвалась она в монастырь. Хотела стать, как те монахини, что живут в Глухово при Покровской церкви. Еще в детстве каждый день к ним бегала, училась рукоделью, любила слушать про святых, про святые обители. И так просилась она в монастырь, насовсем, чтобы быть ко Христу поближе. Но в семье случилась беда. Рано умер отец, а следом постучалась в дом нужда. А вот тогда-то мать, ей надо было поднимать еще двоих детей, решила выдать Дарью замуж за парня из зажиточной семьи, где работали много и тяжко. Зато и жили безбедно. «Так надо, дочка, что ж нам всем горе-то мыкать, иначе не вытянуть мне мальцов». Дочь покорилась, не могла ослушаться. В доме свекра стала старшей из трех невесток. Крутилась между полем, хлевом, огородом и печью. Так что, как потом вспоминала, некогда было лапти снять. Бывало, к ночи с ног валилась от усталости, только молитвой держала: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй». А когда отправлялась на богомолье, молилась там о семье своей и обо всех знаемых и незнаемых, как будто беседовала с самим Господом и его святыми, просто как умела. Умела, однако, уже и тогда немало. Было это в начале прошлого века, а все ожившие фрагменты, картинки, пишет автор, собирались в моем представлении словно части большой мозаики. Они возникли из дробных кусочков воспоминаний, рассказов, записок людей, близко знавших схимонахиню Сепфору. А началом написания очерка о жизни и молитвенном подвиге прозорливой старицы стало знакомство с игуменом Михаилом, настоятелем монастыря Спаса Нерукотворного пустынь, что в селе Клыково. «Она молилась так, — вспоминает отец Михаил, — что для меня было явно. Слепая старица видит ангельский мир так же ясно, как вот мы с вами друг друга. И каждый день, общаясь с ней, я старался выведать тайну старицы, как научилась она такой сильной, дерзновенной молитве». Отцу Михаилу казалось непостижимым, как эта простая крестьянка из глухой тамбовской деревни, жена и мать нескольких детей, стала праведницей, какие бывали, наверное, только в ветхозаветные времена. Наверное, не случайно, принимая постриг в схиму, получила она такое редкое имя Сепфора, что в переводе с древнееврейского значит «птичка». Так звали жену Моисея, по велению Господа, выведшего израильтян из египетского плена. «Матушка Сепфора была немногословна, — рассказывает батюшка, — но когда начинались мои настойчивые расспросы, понемногу открывала свои тайны. Вот бывало, грядку копаешь, толкнешь лопату-то и разом
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» А потом тянешь ее обратно и договариваешь: «Помилуй меня грешную». Так меня глуховские монахини в детстве еще научили. В земле копалась, корову обихаживала, стряпней занималась, в поле работала, а про себя Иисусову молитву. Так, чтобы под образа встать и часами молиться, в молодости такой роскоши она не знала. Минуты не было, чтоб без дела в руках. «Хочется», — подытожил беседу игумен Михаил, «чтобы люди узнали, как, живя обыденной мирской жизнью, до краев наполненной тяжкой, иногда непосильной работой, человек может достигнуть подлинно ангельской высоты, праведности». Вообще-то, повествует автор, внешне ее жизнь мало чем выделялась. Была сначала главной помощницей в родительском доме и любимицей. Ее деды, дяди, да и отец ходили на Афон помолиться. Дед принес оттуда от прозорливого афонского старца четки для семилетней внучки Дарюшки, так ее звали, до пострига. А еще купили швейную машину, и уже в 15 лет она строчила на ней, как заправская портниха. Чуть подросла, всю Глуховку обшивала. У монахинь научилась прясть и ткать, вязать и вышивать. Став взрослой, говорила мало, больше молилась, да строго постилась. Но никто об этом не знал. Много-много лет спустя, уже после смерти мамы, дочерям открылось вдруг ее строгое постничество. Вспомнилось, как умела она незаметно разделить между всеми свою часть. Работы Дарьюшка не боялась, уже знала, что с Богом все возможно. Вот и не диво, что в доме свекра ее полюбили. Что ни случись, бывало, слова плохого не скажет. Но после революции их большую дружную семью раскулачили, кого по миру пустили, кого отправили по этапу. Свекра, старосту храма, и свекровь отправили на Соловки. Чтобы уйти от преследований и помочь семье, муж Дарьи уехал из деревни и стал работать на шахте. Дарья осталась одна с четырьмя дочками, которых выгнали из дома. В чем были, они оказались на улице. И, опасаясь гонений, никто не пустил их к себе. Только одна старушка на краю села дала им приют. Далее много испытаний пришлось пережить Дарье, ее мужу и их детишкам, но они во всем уповали на Господа. Дарья, как всегда, много работала и не оставляла молитву. А когда грянула Великая Отечественная война, неся новые горести и тягости, как и прежде, надеялась только на Бога. Тогда, по словам автора, молитва матери стала надежным покровом и для детей, и для отца-фронтовика. Муж умер уже в мирное время, в 1955 году, после тяжелой операции. А когда выросли, получили образование и профессии дети, Дарье уже ничего не мешало осуществить свою давнюю мечту. И уже на склоне лет, 20 октября 1967 года, в Свято-Троицкой лавре ее постригли в мантию с наречением имени Досифея. После этого потянулись годы молитвенного подвига матушки. Через 20 лет она была пострижена в схиму с именем Сепфора. А в 1996 году, незадолго до своей кончины, поселилась в монастыре в селе Клыково. Оттуда схимонахиня Сепфора перешагнула грань видимого мира и вошла в горний, куда стремилась всю свою долгую жизнь. «13 мая в селе Клыково, это недалеко от Оптиной пустыни, всегда собирается множество священников, монахов, мирян. Здесь под высоким восьмиконечным крестом покоится великая молитвенница, прозорливая старица схимонахиня Сепфора, в миру Дарья Николаевна Шнякина, урожденная Синякина. Она перешла вечность в 1997 году, на 102 году жизни. Старица жила в одно время с нами, в том самом 20 веке, когда мы гордо носили на груди пионерские галстуки. Она же хорошо помнила иную эпоху, когда боголюбивые люди отправлялись за многие сотни верст на богомолье. Довелось ей побывать в Киеве, Сарове, ходила в Дивеево. Господь дал ей долгую жизнь, чтобы не прервалась связь времен. Узнать о ней больше поможет эта книга. Дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Гостином дворе в Москве открылась 39-я Московская международная книжная ярмарка. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, помощник президента Российской Федерации, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, а также член Совета директоров и генеральный директор китайской издательской группы Мао Юаньшен. В ярмарке принимали участие более 300 издательств из Российской Федерации и зарубежных стран. Гостей мероприятия ждали встречи с известными российскими и зарубежными авторами, презентации книжных новинок, профессиональные дискуссии, круглые столы, мероприятия для детской аудитории, показы кинофильмов. Издательство Московской Патриархии представило на 39-й Московской международной книжной ярмарке новинки духовно-просветительской православной литературы, книги для детской, отроческой и юношеской аудитории, учебные издания. Центральное место в экспозиции заняли издания трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Издательство знакомит читателей с новой книгой святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Война за пределами видимых причин и следствий». Книга предстоятеля посвящена метафизике войны. Такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа и другие, рассматриваются под особым углом духовного зрения. Издательство Московской Патриархии выпускает наиболее масштабную подборку трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Среди них собрание трудов святейшего патриарха Кирилла. Издание содержит слова и речи первосвятителя по актуальным вопросам церковной и общественной жизни. Издание, по сути, является церковной летописью наших дней, показывающей, как через преодоление нестроений в борениях и свершениях происходит возрождение Святой Руси. На форуме представлены тематические издания, посвященные отдельным сторонам первосвятительского служения. На основе глубокого знания и понимания важнейших проблем современности святейший Владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так и своего личного духовного опыта. В числе таких изданий книга его святейшества «Женское служение. Семья. Церковь. Общество». В книге рассказывается о служении женщин церкви, начиная с евангельских времен и до наших дней. Книга святейшего патриарха «Духовное поле русской культуры. Афоризмы и краткие изречения» имеет небольшой формат и неизменно привлекает внимание читателей. Русская культура – это самобытный способ и форма выражения духовных и нравственных ценностей, исторического опыта многонационального народа России. В книге представлены избранные изречения святейшего патриарха об уникальности русской культуры, о роли церкви в ее сохранении и развитии. На форуме представлена книга святейшего Владыки о смыслах. В издании собраны многие важные мысли его святейшества, которые затрагивают ключевые темы как церковной, так и светской жизни. При этом центральным для первосвятителя является вопрос о смыслах. Сегодня во многие явления и даже понятия вкладываются разные смыслы, и бывает нелегко пробиться к их подлинному значению. Издательство представляет большой выбор календарно-богослужебных изданий на предстоящий год. В их числе настольные календари различного формата, отрывные патриаршие календари, ежедневники, настенные подарочные издания крупного формата. Для воинов издательство Московской Патриархии предлагает молитвослов православного воина и Святое Евангелие от Марка на русском языке в синодальном переводе. Также представлен молитвослов матери, жены, сестры, молимся о воинах. В этой небольшой книге собраны молитвенные тексты, в которых нуждаются сегодня прежде всего те, кто ждут своих близких, призванных на фронт, и молятся о них. Эти книги выпущены в едином формате, размером с военный билет. Для детей патриаршее издательство представляет много ярких, прекрасно оформленных изданий. Книжную серию «Дедушкины сказки и истории» на форуме представляет новое издание русской народной сказки «Колобок», которое учит детей быть послушными, скромными и осторожными. Вы слушаете новости. Многотомное издание «Ветхий Завет, Новый Завет. Священные тексты в иллюстрациях современных художников» в 30 томах, выпущенное петербургским издательством «Вита Нова», удостоилось главной награды национального конкурса «Книга года». Победителей поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Торжественная церемония награждения прошла в Электротеатре «Станиславский» в рамках открывшейся в гостином дворе 39-й Московской международной книжной ярмарки. Конкурс проводился по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1500 книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов Российской Федерации. В шорт-лист по решению жюри конкурса вошло уже всего 53 издательства от 35 издательств из 5 городов. В прошлом году гран-при конкурса получила «Православная энциклопедия» под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В номинации «Проза года» лучшими были названы два произведения. Роман «В начале было слово», «В конце будет цифра» Маргариты Симоньян и роман Сергея Шаргунова «Попович». Победителям книги года вручают бронзовые статуэтки, идущие с книгой скульптора Владимира Трулова, а обладателю гран-при – драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Андрея Ананова. Национальный конкурс «Книга года» учрежден в 1999 году и проводится регулярно с 2000 года для поддержки отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 7 сентября по новому стилю или 25 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Апостола от 70 Тита, епископа Критского, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, исповедника, епископа Корийского 5 века, святителя Мины, патриарха Цареградского 6 века, перенесение мощей апостола Варфоломея или Нафанаила в 6 веке, память новомучеников 20 века, преподобного мученика Моисея Кожина, иеромонаха, и священномученика Владимира Мощанского, пресвитера. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня снова перед нашими глазами предстает картина гонений 20 века. Священномученик Владимир родился 15 июня 1866 года в селе Заборовье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Отец его, протоиерей Дмитрий Константинович Мощанский, служил сначала в Заборовье, а последние годы своей жизни в Ильинской церкви на Пятницком кладбище в Вышнем Волочке. Мать Анна была дочерью священника. Владимир Дмитриевич окончил Тверскую духовную семинарию. Женился на дочери священника Иоанна Дмитриевского, Евдокии, и вскоре был рукоположен в сан диакона ко храму в селе Рогачеве Ржевского уезда Тверской губернии. У отца Владимира и Евдокии Ивановны родились дочь и три сына. При рождении последнего ребенка Евдокия Ивановна умерла, оставив отца Владимира с маленькими детьми, воспитывать которых помогала ее незамужняя сестра Александра Ивановна. Следующим местом служения отца Владимира был Успенский храм в селе Спасском Кашинского уезда, куда он был рукоположен иереем. Через некоторое время он был возведен в сан протоиерея. В этом селе отец Владимир служил до гонений от безбожных властей. За отзывчивость к нуждам людей, кротость и милосердие прихожане любили его как попечительного пастыря и отца. Несмотря на скудость средств, он всегда благотворил нуждающимся, отдавая иногда последнее. Переехав впоследствии в Вышний Волочок, он жил по соседству с фабричными рабочими. Бывало, они получат зарплату и в три дня ее прогуляют, а между тем у них были семьи, и идут занимать деньги к отцу Владимиру. Александра Ивановна скажет: «Отец, они же тебе не отдадут». Но отец Владимир, зная это, давал все равно. Его доброе сердце никому не могло отказать. Жизнь святой Владимир проводил молитвенную и постническую. По утрам, если не было церковных служб, подолгу молился, а свободное время посвящал чтению Священного Писания. В посты он старался поститься построже. Последние годы жизни батюшка тяжело болел. В 1924 году власти закрыли храм в селе Спасском и конфисковали церковный дом, в котором жил отец Владимир с семьей. Было совершено последнее богослужение, во время которого храм был полон молящимися. Все стояли на коленях, многие плакали. До ближайшего города Кашина священника провожал весь приход. Шли 30 километров пешком. Из Кашина отец Владимир переехал в Вышний Волочок и поселился в доме своего отца, к тому времени уже почившего. Гонения все усиливались, и дети отца Владимира стали просить его, чтобы он не служил в храме, поскольку это грозит преследованиями как для него, так и для них. Но отец Владимир не согласился. В Вышнем Волочке он служил в Зимнем соборе и ходил по городу в рясе. В то время в городе еще были открыты все церкви. Почти каждый день священник был в храме. Только в последнее время, когда возраст стал подходить к 70 годам и подступили болезни, ему приходилось оставаться в будние дни дома. Когда здоровье отца Владимира не позволяло ему служить, он приходил в храм молиться, крестил младенцев, отпевал покойников, служил панихиды на Пятницком кладбище, где в Ильинской церкви служил когда-то его отец и где за алтарем было семейное захоронение мощанских. Бывало, что вся семья собиралась у родовых могил мощанских и долго ждала отца Владимира, потому что прежде чем прийти сюда, он шел в другое место, где тогда не было захоронений, и служил панихиду и молился там, как будто ему было открыто, что не в родовой, а в тюремной могиле ему суждено быть погребенным. Пришло время беспощадных гонений 1937 года. Перед праздником Сретения 13 февраля 1938 года около его дома остановилась машина, откуда вышли трое сотрудников НКВД. Они предъявили документ на обыск и арест. Переворошили письменный стол и все вещи, забрали ценности. В тюрьме врач обследовал состояние здоровья 72-летнего священника и выписал справку: склероз сердца, старческая дряхлость, годен к физическому труду третьей категории. Нашелся ряд лжесвидетелей, оклеветавших священника. В тот же день сотрудник Вышневолосковой НКВД допросил священника. 27 апреля было составлено обвинительное заключение и принято решение передать дело в суд для заслушивания его в закрытом заседании. 27 июня 1938 года к 10 часам утра священника доставили в здание Народного суда для слушания дела. Немощного старца предполагалось приговорить к 7 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь с последующим поражением в правах. Отец Владимир подал жалобу, прося пересмотреть несправедливый приговор. На время, пока суд рассматривал жалобу, отца Владимира вернули в Вышневолоцкую тюрьму. Все камеры там были переполнены. Заключенным почти круглосуточно приходилось стоять, и даже на полу не было места прилечь. Отец Владимир в тюрьме строго постился, и почти все посылки, которые передавала ему Александра Ивановна, раздавал сокамерникам. В заключении протоиерею Владимиру исполнилось 72 года. Состояние его здоровья становилось все хуже и хуже, а тюремная администрация медлила принимать какие бы то ни было меры. Так что в конце концов заключенные в камере возмутились, стали стучать в железную дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога». Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался 7 сентября 1938 года. Заключенные сами сделали гроб. Отца Владимира одели в чистое белье, которое он хранил в тюрьме на случай смерти, и погребли на том месте, где еще при жизни он служил панихиды. Святый священномученичи Владимире, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь. Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Детям о Боге.
1: Сборник рассказов «Чудесная Нива» продолжает наш эфир. Текст книги читает Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, сегодня мы заканчиваем знакомить вас с книгой «Чудесная Нива. Детям о Христе». Послушайте заключительные главы из рассказа Василия Никифорова Волгина «Великий пост». Канун Пасхи. Утро Великой Субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе. На окнах висели снеговые занавески. И на образе двунадесятых праздников с воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов 5 утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное. Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и, наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки. Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась. «Сряжайся скорее, буди отца, скоро заблаговестят к Спасову погребению». Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца. Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице. «Почему люди спят, когда рань так хороша?» Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно, 100, 200, 300 лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее. «Дядь, на том свете мы все вместе будем». Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком, причем крепко взял меня за руку. «Много будешь знать, скоро состаришься», а про себя прошептал со вздохом. «Расстанная наша жизнь». Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно непорочные, в зимних словах оплакивавшие Господню смерть. «Иисусе сладкий мой и спасительный свете, во гробе как о темном скрылся Иси, о несказанного и неизреченного терпения. Под землей скрылся Иси, яко солнце ныне, и ночью смертную покровен был Иси, но воссияй светлейше спасе». Совершали кождение, отпевали почившего Господа и опять читали непорочные. «Зашел Иси святотворче, и с тобою зайде свет солнца, в одежду поругания украсителя всех облекавши, и же небо утверди, и землю украси чудно». С клироса вышли певчие, встали полукругом около плащаницы, и после возгласа священника «Слава тебе, показавшему нам свет!» запели великое словословие «Слава Вышних Богу!». Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега. При пении похоронного с завоем святые Божии при зажженных свечах стали обносить плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола. На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая, скоро она совсем пропитается солнцем. Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками. Я услышал, как кто-то шепнул другому: «Семиградский будет читать». Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким талантом потрясать слушателей чтением Паримии и Апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за 3 рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник сюртуке, Семиградский с большой книгой в дрожащих руках подошел к плащанице. Всегда темное лицо его с тяжелым мохнатым взглядом сейчас было вдохновенным и светлым. Широким, крепким раскатом он провозгласил «Пророчество Иезекиилева чтение».
С волнением и чуть ли не со страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сын не человеч, а живут ли кости сия?» И очам пророка представилось, как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью, и встал перед ним велик собор восставших из гробов. С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла на помин усопших сродников лампаду перед родительским благословением Казанской Божьей Матери. В доме горело уже два огня. Третью лампаду, самую большую, красивую, из красного стекла, мы затеплим перед пасхальной заутренней. «Если не устал, — сказала мать, — приготовляя творожную Пасху. Ах, поскорее бы разговенье, — подумал я, глядя на сладкий соблазный творог. То сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба. Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь». На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел: «Завтра Пасха, Пасха Господня!» Светлая заутреня. Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом». Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца: «Это для чего?» «В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются». До начала заутренней мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчикам пришлось встречать Пасху в Москве. Московская Пасха, сынок, могучая. Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю. А в колоколе-то, сынок, 6000 пудов, и для раскачивания языка требовалось 12 человек. Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне. Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе: «Да, часы на Спасской башне пробьют, и сразу же взвивается к небу ракета, а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне. 101 выстрел. Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные 40 сороков вторят ему, как реки в половодье. Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой. Могучая ночь, грому Господню подобная. Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву». Отец умолкает и закрывает глаза. «Ты засыпаешь?» «Нет, на Москву смотрю». «А где она у тебя?» «Перед глазами, как живая». «Расскажи еще что-нибудь про Пасху». Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской. Один монастырь-то чего стоит? Кругом лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен речка плещется. В нее таежные дерева глядят, и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К светлой заутренне собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутренней выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой вековушей останется. Ты вообрази только, какое там было диво. Среди ночи сотни огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят и лес шумит. «Хватит вам вечать-то», — перебила нас мать. «Высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутренне с аныгами». Мне было не до сна.
Душа охватывала предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал, скоро ли в церковь? «Не вертись, как косое веретено», — тихо вспылила она. «Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там». До заутренни целых 2 часа, а церковная ограда уже полна ребятами. Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках. Только они были видны, а людей как бы нет. В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили, читать умеешь? Умею. Ну так и начинай первым. Я подошел к аналою и стал выводить по складам. Первое оба слова сотворих о Феофиле. И никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание. «Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?» «Попробовать хотел». «Ты лучше куличи пробуй», и оттеснили меня в сторону. В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма. «Где это сейчас Пасха?» – размышлял я. «Витает ли на небе или ходит за городом, лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежником, вересковыми и можжевельными тропинками? И какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучниками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей. А святые поют «Христос воскресе из мертвых». Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши. Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем. «Идет, идет!» — неистово закричали ребята, хлопая в ладоши. «Кто идет?» «Звонарь Александра! Сейчас грохнет!» И он грохнул. От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гул его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей. Меня приметил в темноте нищий Яков. «Светловещенный звон», — сказал он, и несколько раз перекрестился. В церкви начали служить великую полунышницу. Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное пасхальное, словно отваливали огромный камень от гроба Господня. Я увидал отца с матерью и подошел к ним и сказал, «Никогда не буду обижать вас», прижался к ним и громко воскликнул, «Весело-то как!» А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветре заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб, артос. Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небеси!» И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал, так полагается. Пасха! Пасха Господня! Бегали по душе солнечные зайчики, тесно прижавшись друг к другу ночными потемками по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей. Мы вошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось,
Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла. Стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи. И вот то огромное, чего охватить не мог вначале, свершилось. Запели «Христос воскресе из мертвых». Три раза пропели «Христос воскресе», и перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм. И перед глазами в сиянии паникадил больших и малых лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев, на иконах, в ярких бумажных цветах, на куличах вспыхнула Пасха Господня. Священник, окутанный кадильным дымом, заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул «Христос воскресе!» И народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега. «Воистину воскресе!» Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал, «Завтра я подарю тебе красное яйцо, самое наилучшее. Христос воскресе!» Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал, «Никогда не буду называть тебя подметалой мучеником. Христос воскресе!» А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого, быстрого огня. Небеса оба достойны да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же и невидимый, Христос бо воста, веселье вечное. Сердце мое зашлось от радости. Около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе плащаницы. Сам не свой, подошел к ней, и весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал «Христос воскресе!» Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались, а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами. А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста. «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества! Воскресе Христос, и жизнь жительствует!» Друзья, мы закончили знакомить вас с книгой «Чудесная Нива. Детям о Христе». Вы прослушали заключительные главы из произведения Василия Никифорова-Волгина «Великий пост».

0: Вы слушали цикл «Детям о Боге», сборник рассказов под названием «Чудесная Нива». С книгой вас знакомила Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова.
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я расскажу вам о том, как состоялся международный книжный фестиваль «Красная строка». В Екатеринбурге творческая арт-площадка собрала лучших писателей, поэтов, исследователей литературы и, конечно же, любителей разных жанров читателей. Около 20 тонн проданных книг, 64 тысячи зрителей и более 180 мероприятий. Три дня с 21 по 23 августа на Октябрьской площади проходили презентации, лекции и, конечно же, знакомства с писателями. А сегодня вашему вниманию прозвучат небольшие интервью с участниками разных изданий. И начну я беседовать с представителем издательства Уральского федерального университета. Мимо пройти не могла, потому что часть книг от УРФУ было про храмы Урала. Сейчас я поговорю с Андреем, с представителем издательства Уральского федерального университета. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, очень много книг вижу и про Екатеринбург, и такие сказочные, и про математику, и про философию. Что это за книги? Для кого, прежде всего?
3: В нашем издательстве издаются в целом два типа книг. Это учебно-методические издания для всех, кто учится в Уральском федеральном университете. И также у нас есть множество, как правило, уникальных изданий художественной литературы, фотоальбомов, книги, посвященные истории и культуре Урала, научные издания, монографии. И много что еще. У нас, например, есть книги, которые являются уникальными переводами на русский, Томаса Брауна. Томаса Брауна у нас есть, вышло недавно уникальное издательство Михаила Булгакова с иллюстрациями уральского художника. И сам текст необычный, собранный из многих черновиков Булгакова. У нас есть наш бестселлер, это перевод Шуйского «Гомера», «Илиады» и «Одиссеи». Единственный в России в целом существующий перевод от Шуйского, считающийся одним
2: именно
3: из лучших.
2: Издательство УРФУ, я подчеркну это.
3: Да, Шуйский, он был профессором в философском факультете в 1930-х, и тогда и перевел «Илиаду» и «Одиссею».
2: А авторы это кто? Это педагоги, это учителя, это преподаватели, прежде всего, доценты, профессора.
3: Да, как правило, да, у нас печатаются, конечно, и ученые, не относящиеся к Уральскому федеральному университету. И в целом представлена очень широкий спектр тематик в научной литературе.
2: А так вот, это уникальная возможность приобрести что-то понравившееся от издательства УРФУ на вот таком книжном фестивале. А допустим, вот закончится фестиваль, где я могу приобрести? Допустим, мне понравилась книжка, не успела я. Думала, да, не успела. Есть ли какой-то магазин в университете или интернет-площадка?
3: Для этого лучше всего напрямую обращаться в само издательство УРФУ, общаться с Натальей, она у нас главный менеджер, и с ней всегда можно договориться о покупке, встрече, отправке и так далее.
2: Скажите, это книги, которые выверяются какими-то еще комитетами же, да? То есть это вот в университете написали книгу и выпустили, или еще кто-то прочитывает перед выпуском?
3: У нас полный цикл издания, то есть есть редакторское бюро, есть корректоры, есть нормоконтролеры. В общем, все книги, как во всех остальных издательствах, проверяются, вычитываются и готовятся к изданию.
2: Это типография именно, да?
3: Да, у нас своя типография.
2: Что пожелаем всем молодым, потому что на фестивале я удивлена, но много молодежи на самом деле.
3: Желаем, как всегда в университетах, желаю читать, учиться, читать книги, не забрасывая дело и всегда стремиться к тому, чтобы узнать что-нибудь новое. И мы стараемся это предоставить.
2: Андрей, насколько сейчас популярны книги среди молодежи? Потому что интернет есть, да, с аудиокнигами, есть книги электронные, есть всевозможные
4: книги онлайн? То есть что сейчас вообще вот такой вот текстовый вариант, который можно полистать с листами бумажными, он актуален или нет?
3: Можно сказать, конечно, что сейчас печатные книги становятся скорее местечковым, очень, как это модно сейчас говорить, нишевым вариантом. Но я уверен, что каждый человек рано или поздно найдет для себя какую-то нишу, в которой хочет развиваться, и там без печатных книг на самом деле довольно сложно. Я знаю, что все ребята, которые очень стремятся обучаться в университетах, они стремятся также и покупать бумажные книги.
4: Всем желаем именно соприкоснуться с книгой бумажной, пролистать, посмотреть что-то, что-то отметить.
3: Да, все так.
4: А вот насколько вы закончили, наверное, тоже университет?
3: Я старший курс, четвертый.
4: Вы четвертый курс только. Вот студент. А вот насколько это корректно черкаться, как говорят, в книгах, подчеркивать, обводить. Для меня это всегда табуированная тема. Я считаю, что книгу трогать нельзя, и подчеркивать в ней тоже ничего нельзя, даже если личное. Но последнее время я, когда почитываю, не сказать, что я активно читаю, я иногда начинаю какие-то заметочки ставить, потому что мне так легче. Насколько вот вам говорили, возможно, может, нет.
3: Ну вот мы литературоведы, и без подчеркивания литературный анализ проводить очень сложно, потому что...
4: Можно, да?
3: Конечно, конечно. Если вам жалко книгу, пишите карандашиком и не очень жирно. И тогда все будет хорошо.
4: Спасибо, очень интересно с вами было побеседовать. Отправляюсь дальше знакомиться с издательством.
3: Да, спасибо вам.
4: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Ирина Власова. Я писатель, поэт. Сегодня представляю книгу «Люди-зеркала». Это пока единственная моя полная книга на художественное. Это современная проза для взрослых.
4: Вы вместе с вашей коллегой представляете что? Союз писателей?
5: Российский союз писателей, да, Свердловское отделение. То есть это такое объединение писателей, поэтов. То есть мы собираемся, читаем стихи, обсуждаем книги. Ну и само вот это общество, оно помогает продвигать писателей, поэтов.
6: Представили здесь сегодня свое творчество, свои книги.
4: То есть это вот дебют, можно сказать?
5: Ну, не совсем дебют, дебют на этой книжной ярмарке, да.
6: Это дебют.
5: А так мы периодически участвуем в активностях, то есть сам Российский союз писателей, он участвует в различных ярмарках, мероприятиях.
4: А Свердловскому отделению Союза писателей России сколько уже лет?
6: Союз писателей России, Российский союз писателей – это два разных объединения.
4: А вы у нас от?
6: Российского союза писателей, РСП.
4: И сколько ему лет?
6: Вот сколько это точно, вот надо спросить у председателя Ольги Белых.
4: И Ольге Белых передаю слово. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. На красной строке мы представляем Свердловское отделение Российского союза писателей, которое существует с самого начала основания, собственно говоря, Российского союза писателей, созданного Дмитрием Кравчуком с 2011 года. До этого мы функционировали как русский литературный клуб. Когда был создан этот союз, мы стали Свердловским отделением. Мы здесь представляем книги наших авторов. Они изданы в разных издательствах, но это не важно. Нас объединяет одно – наш союз. Здесь представлены книги прозаиков и поэтов.
4: Ваши есть книги?
7: Да, у меня представлены три книги. Мой сборник «Избранного» и две небольших поэтических книги, связанных с темой СВО. Также мы представляем книгу, изданную недавно общими силами Российского союза писателей и поэтов разных литературных объединений области. Книга памяти «Быть воином, жить вечно» с книгами, со стихами, посвященными погибшим бойцам, написанными конкретно про этих бойцов. В книге представлены стилизованные портреты бойцов, краткая информация, краткая их биография, представленная родственниками, и стихотворение поэтов конкретно про этого парня. Книга вся разошлась. Очень большая представительность в библиотеках, чтобы показывать детям, в каких-то домах культуры она должна быть. Мы собираем сейчас предзаказ на 2 октября, будем делать допечатку, поэтому очень важно с ней сейчас ознакомиться и сделать предзаказ.
4: Ольга, а насколько важно участвовать в таких выставках, писать, ну, литературных, книжных, вот, на ваш взгляд?
7: Книжный фестиваль – это вообще очень замечательное дело, потому что здесь не только можно прийти и выбрать книги современных авторов или какие-то исторические книги, посмотреть на качество современного книгоиздательства, но и обменяться опытом, найти что-то интересное для себя, найти интересные контакты, которые в дальнейшем могут привести к различным, к возникновению других проектов литературных. Здесь очень интересно общаться с единомышленниками, приобретать чужие книги и продавать свои.
4: И так вот. И вдохновляться, да, вот подсказывают.
7: И вдохновляться.
4: Ольга, я вас не представила, сказала Ольга Белых, а вы... У нас председатель.
7: Председатель Свердловского отделения Российского союза писателей.
4: Давайте что-то доброе всем пожелаем, всем участникам и представителям книжных издательств. Духовное.
7: Я бы хотела пожелать, наверное, сначала все-таки с материального начать, чтобы, невзирая на то, что идет цифровизация сплошная, чтобы мы продолжали читать бумажные книги. И чтобы у издателей была работа, да, а мы могли продвигаться именно в бумажные книги, потому что бумажная книга – это книга для души. О чем бы она ни была написана, даже на самые тяжелые темы, вот связанные с современной ситуацией, со специальной военной операцией, все-таки лучше читать книгу. Когда читаешь книгу, погружаешься вот в эту атмосферу, мне кажется, гораздо объемнее, нежели читая...
4: Глубже.
7: Глубже, глубже, чем с листа, с экрана смартфона. А в духовном плане я бы хотела пожелать, конечно, не останавливаться на достигнутом, творить, писать, сочинять новые истории, писать стихи. Если люди пишут нон-фикшн, прекрасно, потому что это тоже нужно людям.
4: Что такое нон-фикшн? Сразу для наших слушателей, не все в курсе.
7: Нон-фикшн – это не художественная литература, которая предназначена для помощи в какой-либо отрасли, ну, разделе жизни. Да? То есть это может быть психология, может быть помощь мамочкам, какие-то советы, может быть что-то еще. То есть это не художественная литература, но в то же время и не совсем документальная. То есть это, ну, в какой-то степени, может быть, поучительная литература, да, очень полезная для нашей жизни.
4: Спасибо вам за такой добрый комментарий. Вам тоже, девушки. А мы желаем всем, конечно же, здоровья, чтобы было здоровье приходить на такие книжные выставки, ярмарки.
7: Да, и хотелось бы пожелать всем мирного неба, что сейчас очень актуально даже для Екатеринбурга.
4: Сейчас я дам слово Дарье Мясниковой, детскому писателю. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Очень приятно вас видеть на выставке «Красная строка». Представляю здесь книжки свои «Лунная конфета», «Теплые рассказы», «Чудоба» и «Папины проказницы».
4: Здорово. Расскажите, сколько лет вы уже в писательстве?
8: О, я начала писать с 15 года. Первая моя книжка вышла, это вот как раз «Чудоба», но в другом издании. Это была не русско-английская версия, как сейчас, такая прямо методично полезная книжка. Вот следующий «Папины проказницы». Про мое советское детство. Это вот я тут без зуба.
4: Голубец. Это вы, да?
8: Да, это я тут без зубов, да. То есть моя стилистика – это короткий юмористический рассказ.
4: Замечательно. А вы учились где-то на писателя, или это у вас с детства такой вот дар?
8: Ну, на писателя я не училась, но у меня 5 образований. Мои книги – это, наверное, моя душа, да, то есть какие-то части и моей судьбы, и моего опыта жизненного. Так или иначе, да, вот как бы просачивается сквозь моих героев, хотя я не везде пишу, что вот прямо я Дарья, но вот в этой книге «Папина проказница», вот, конечно, Даша и все имена полностью совпадают с именами моих героев. Училась, если вот так ближе всего, да, скажем, к литературной деятельности, ну, как мне кажется, это мое образование социологическое, это после физика-ядерщика. Вот. И, конечно же, я еще была, ну, как бы, втянута буквально вот в телевизионный мир. Мне очень нравилось работать тележурналистом. Я создала студенческое телевидение в Уральском федеральном. И низкий поклон нашему руководству, которое меня выучило в Академии кинобизнеса. Я получила 2 диплома.

0: для детей проводите?
1: Ой, да, конечно, конечно. Уроки...
0: Открытые встречи в библиотеках еще не было у вас, но...
1: Литературные уроки провожу по школам, езжу с огромным удовольствием. И вообще вижу свою миссию вовлечения в чтение. Потому что сейчас, ну вот как-то с гаджетами вообще ребятишки стали, ну, все меньше и меньше, скажем, да, обращать внимание на книги и вообще мало читать. То есть когда я прихожу в школу, и мы читаем по ролям, и стоит пятый класс, и девочка спотыкается, понимаете, и это вот не одна она такая.
0: Да, то есть плохо она видит, читает, да, получается?
1: Она не может читать. И это, честно говоря, страшно. Тенденция пугает. Вот, поэтому, конечно, те педагоги, вот первый, четвертый класс, кто научил ребятишек читать, и они читают прямо вот все вместе, низкий поклон, потому что этому нужно уделять внимание, безусловно.
0: Спасибо вам.
1: Это моя задача вовлечения в чтение. Езжу по школам, провожу литературные уроки.
0: Вот без вашего бы комментария репортаж бы не был такой веселым, радостным. Всем чтения и добра, и любви, здоровья самое главное вам и всем радиослушателям.
1: Да. И верьте в чудо, чудеса случаются. Я совершенно счастлива, что я здесь и представляю славянское государство, которое издало 5 книг моих. Я вот всем объясняю, что я не питерский житель, екатеринбурженка, но представляю молодых питерских авторов. Они тоже прекрасны.
0: Сейчас я поговорю с Ольгой, с представителем издательства Свято-Филаретовского института. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Где находится институт? В каком городе находится Свято-Филаретовский институт? И сколько лет издательству с этого?
2: Это институт московский, но он принимает себе учащихся со всей страны, из других стран, потому что форма обучения у нас смешанная. Вот мы все, кто сейчас стоит здесь на стенде, либо сейчас учимся, либо когда-то учились, закончили. Вот я лично закончила магистратуру историческую в Свято-Филаретовском институте. Издательству нашему 35 лет уже.
0: 35 лет. Старше меня издательство. Представляете, как? И слава богу, что оно существует, не прерывалась работа.
2: Да, именно так. Вот мы действительно работаем непрерывно, и мы выпускаем книги, ну, естественно, по богословию, по истории, в основном Русской Православной Церкви 20 века. Вы знаете, что это сложный период для нашей церкви, и вот мы считаем, что это очень важно рассказывать об этом, говорить об этом, обсуждать и вот заводить такую общественную дискуссию. Вот. Ну и, конечно, у нас много книг об исповедниках веры, авторства самих исповедников веры. Вот, в частности, например, спросом пользуется вот эта книжка
0: «Иуда»,
2: названием «Иуда», священника Анатолия Жураковского. Видите, дата смерти, да, вот этот год, 37-й, очень такой пререкаемый и значимый и для нашей церкви, для нашего общества. Вот он, священномученик, который погиб в этом году. Вот, и... Отец Павел Адельгейм, отец Сергий Савельев, создатель общины и братств в нашей церкви. Вообще тема общины и братств для нас тоже очень такая важная. И у нас, как бы для нас важно рассказывать об этом, потому что институт наш, он существует как бы в сотрудничестве, можно так сказать, с Преображенским содружеством малых православных братств. Это содружество, которое существует по всей России. И, ну, большая часть наших братств, конечно, в центре, в Москве, в Петербурге, но вот у нас в Екатеринбурге тоже два православных братства из нашего содружества существуют уже, ну, тоже вот больше 30 лет.
0: Здорово.
2: Вот наша визитка есть.
0: Ой, обязательно возьму вашу визитку.
2: Недавно у нас
0: культурный центр Елизаветинский на улице Гражданская, 2. Там будут, там можно приобретать книги будет?
2: Да, там можно приобретать книги, там у нас есть вот такие, например, футболки симпатичные, с такими вот цитатами из Евангелия. Вот. Ну и вообще у нас центр открылся недавно, у нас сейчас расписание только устанавливается, но если вы наберете, допустим, ВКонтакте культурный центр Елизаветинский на Гражданской 2, то там вы найдете и наши новости, и наши события ближайшие.
0: Это именно события от Свято-Филаретовского университета?
2: Института, да. От Преображенского содружества, да.
0: Там сейчас будет выставка, да, «Родная жизнь» до конца года?
2: Да, она уже идет. Это выставка об истории православных братств на территории России, то есть с 16 века мы рассказываем об тех братствах, которые существовали, в том числе на территории Южной Руси. Как вы знаете, в 16 веке там была борьба с

0: окатоличиванием, да, и вот как раз православные братства там несли такую миссию сохранения православия на как бы вот нашей исконной русской земле и, в общем, были фронтиром, если можно так выразиться, в этом деле. Им тогда давали, например, ставропигию, то есть константинопольский патриарх тогда еще константинопольский был, вот, на нашей территории, и они как бы подчинялись непосредственно ему, потому что даже иерархии в тех краях еще не было. И дальше в течение нашей истории, в общем, православные братства несли вот такую вот миссию просвещения, защиты православия.
1: Это очень интересно, это просто безумно интересно, то, что сегодня здесь предложено, а авторы это кто? Разные богословы или выпускники института?
0: Ну, преподаватели, да, преподаватели, да.
1: Вот вы уже это подсоединяетесь, да?
2: Ужас.
0: Да. Вот эта тема для нас важна, еще переводы богослужения на русский язык. Это тоже тема такая, ну, обсуждаемая, то есть мы все помним времена, когда переводы на русский, даже как бы священных текстов, они были, ну, в общем, не так востребованы, да, как сейчас. Вот сейчас у нас вот это вот недавнее издание «Триодь», «Постная триодь», «Цветная триодь» в русском переводе. На церковно-русский язык, как мы это говорим.
1: Называем, да,
0: да,
1: церковно-русский.
0: Вот, потому что мы считаем, что ну, очень важно, когда богослужение мы понимаем.
1: Понимаем, да.
0: Да, церковно-славянский мы ценим, любим, изучаем. Но это тоже вот нужно сделать шаг какой-то. А вот когда ты приходишь в храм и слышишь то, что тебе понятно, тебя иногда бывает, ну, такой парадокс, что как бы ты наоборот перестаешь понимать, да, то есть когда вот церковно-славянский, вроде как бы все понятно, но оно как бы это звучит такой, ну, как бы звучной музыкой, да, да,
3: речитативом,
0: как бы, да, именно так, вот. А тут ты начинаешь вникать в смысл, и у тебя возникает удивление, что вот, вот оказывается, о чем речь, да, а что это значит для меня?
1: Что всем пожелаем участникам, ну, может быть, выставки будущего года?
0: Мы считаем, что это очень важно, что такие события проходят.
1: Книжные фестивали.
0: Книжные фестивали, да. Потому что это собирает образованных людей, это как-то вдохновляет всех вот продолжать свою деятельность.
1: Спасибо вам, Ольга.
0: Да.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж, интервью с участниками Международного книжного фестиваля «Красная строка». Напомню, что Международный книжный фестиваль проходил в Екатеринбурге на Октябрьской площади, собрал лучших писателей, поэтов, читателей, исследователей литературы. И состоялся он с 21 по 23 августа. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
5: В эфире радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье».
6: В Екатеринбурге 17 часов.
5: Новости.
6: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге продолжается работа над муралом с ликом государя-страстотерпца Николая II. На стене дома номер 23 на улице Толмачёва в Екатеринбурге, где располагается Управление Федеральной службы государственной статистики, продолжается создание масштабного мурала с ликом святого царя Николая II. Изображение, которое уже начинает проступать на фасаде, посвящено небесному покровителю Уральской столицы и всей России. Авторами проекта выступают телеканал «Спас» и смоленский художник Сергей Храмов, известный по работе над образом святого благоверного князя Михаила Тверского в Твери. Художник тщательно прорабатывает каждую деталь, от эскизов наград до элементов монаршей формы. Все этапы согласуются с историками и специалистами по эпохе, военному костюму и культуре того времени. По замыслу создателей, мурал станет визуальным напоминанием о достижениях России в годы правления Николая II, расцвете науки, рекордном росте населения, военных реформах, строительстве городов, школ и железных дорог, развитии энергетики, а также мировых первенствах промышленности, сельском хозяйстве и инновации, от бомбардировщиков до таблицы Менделеева. Образ святого царя Николая начинает не спеша проглядывать на Екатеринбургской стене. Мурал с ликом святого покровителя Екатеринбурга и всей России, который мы создаем всей страной за наши с вами пожертвования, рождается. Спаси Бог всех, кто совершает это действенное покаяние и преображение России, возвращение нам нашей памяти и правды о нашей истории и жертвует средства на создание этого мурала, написал в своем МАКС-канале Борис Вячеславович Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Напомним, проект «Муралы со святыми покровителями российских городов» уже реализован в Твери образом Михаила Тверского и священномученика Фаддея, а также в Туапсе изображение апостола Симона Канонита и в Калининграде лик праведного Федора Ушакова. Теперь к списку присоединяется Екатеринбург. В конце августа 2026 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский совершил молебен на начало доброго дела у стены, где ныне ведутся работы по созданию мурала с ликом государя. В ближайшие полтора месяца мурал небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны будет завершен. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, состоялось торжественное принесение чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, являющейся одной из древнейших и почитаемых святынь Русской Православной Церкви. Святой образ в пределы воинского собора сопровождал епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав. Торжественную встречу иконы и молебное пение перед ней возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В богослужении приняли участие представители военного духовенства, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, клирики и прихожане храма. По окончании молебного пения архипастыри обратились к молящимся со словами приветствия. В своем слове митрополит Кирилл выразил благодарность епископу Мстиславу за принесение святыни и напомнил об истории чудотворного образа. По преданию церкви, сия великая святыня была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при земной жизни Пречистой Девы. Долгие века она пребывала в Иерусалиме и Константинополе, а в 1383 году чудесным образом явилась над водами Ладожского озера, избрав своим уделом русскую землю. И в завершение выпуска. 5 сентября 2026 года, в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, совершил божественную литургию в Свято-Троице-Никольском женском монастыре города Ташкента. Его Высокопреосвященству сослужили иерей Александр Балухатин, иерей Игорь Сладков, иерей Владислав Утибаев, диакон Рустик Ковалев, иеродиакон Дорофей Башко, диакон Сергий Матыцин и диакон Сергий Хон. Разделить радость совместной молитвы за архипастырским богослужением собрались настоятельница Свято-Троицы Никольского женского монастыря игуменья Екатерина Мальгина с сестрами святой обители, учащиеся катехизаторского и регенско-певческого отделений Ташкентской православной духовной семинарии, а также прихожане храма. Перед причастием святых христовых тайн со словами проповеди молящимся обратился иерей Александр Балухатин. В завершение божественной литургии митрополит Викентий обратился к духовенству, матушке-игумении, сестрам и пастве, произнеся глубокое и подробное слово архипастырского назидания. Это был выпуск новостей на православной радиостанции «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы встречаемся в нашей студии с Владимиром Сергеевичем Токаревым, руководителем книжного отдела Екатеринбургской епархии. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Уважаемая Евгения Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели православного радио.
1: Сегодня, Владимир Сергеевич, вы принесли к нам в студию совершенно замечательную книгу «Учение святителя Игнатия Брянчанинова о скорбях». И что хочется в самом начале нашей программы сказать, что составитель этой книги «Благозвонница», издательство «Благозвонница» или «Сибирская благозвонница», которую так хорошо знают уральцы. И, конечно, сегодня такое время, когда нам особенно необходимы творения святых отцов Церкви. Это очень и очень важно для нас, живущим сегодня, так как у нас и в духовном отношении время тоже очень непростое.
2: Ну, совершенно верно, Евгения Игоревна, все вы верно говорите. Вот про сложность времени, про необходимости для современных христиан, ищущих спасения, пользоваться на этом пути как раз творениями святых отцов. Вот данная книга, она называется «Слово утешения, находящемуся в скорби». Ну и второе название – «Учение святителя Игнатия Брянчанинова о скорбях». Вот идея составить данный сборник, вот выбрав все из трудов святителя Игнатия на тему скорбей, она возникла по той причине, вот что мы нынче переживаем действительно такой какой-то, может быть, поворотный момент, что ли, в истории вообще России даже, да, так глобально скажу, вот как бы, как будто бы оно так кажется, как будто бы оно навевает, что ли, внутри какие-то тучи густые, да, которые, ну, мы все сегодня наблюдаем, сталкиваемся, да, с этими сложностями, с трудностями и внешних каких-то скорбей, которые происходят сегодня в стране, да, вот сейчас мы разговариваем, а у нас объявили беспилотную опасность, да, в городе Екатеринбурге.
1: Практически каждый день, да, объявляется.
2: Да, ну, большая часть страны, у нас идут обстрелы, да, как бы идут, гибнут люди, происходят, ну, сложные очень времена. Нам предрекают в будущем какие-то войны, об этом говорят первые лица государств, об этом говорят, ну, всякие аналитики серьезные, да, как бы обозреватели там, да, как бы.
1: Что война, она никак не закончится, да, с Украиной еще, ну, долгое время.
2: Ну, а дальше вот после так нее они предрекают, да, войны разные. Ну и вот в то же время, да, хочется сказать, что это внешние какие-то проблемы, да. Есть еще и внутренние проблемы у нас, современных христиан, ищущих, пытающихся искать спасение и сталкиваясь со многими трудностями на этом пути. Вот, и по этой причине возникла идея составить такой сборник по трудам святителя Игнатия, именно человека, который как раз вот важен и известен тем, что он адаптировал учение древних отцов к своему времени, так его скажем, да, адаптировал его практически, объяснив. И поэтому вот, изучая многих святых отцов, вот мы остановились именно на личности святителя Игнатия, кажется, человеке, который, ну и более всего близок к нам, и человеке, который, что ли, подарил нам это учение, да, учение святых отцов, учение православной
1: потрудился
2: церкви.
1: Так.
2: Потрудился, да, много. Нас. И мы, вот как он пишет, называя свои труды духовным завещанием, да, которое нам он передал, да. Вот он так говорит, святитель Игнатий, что, приближаясь к концу земного странствования, я счел долгом моим составить духовное завещание, на духовные блага, которыми ущедрила меня десница Бога моего. Завещанием называю душеспасительное слово. Исполнители этого слова вступают во владение духовными благами. Вот. И тема скорбей, она такое неотъемлемое достояние, ну, по учению православной церкви, по учению святых отцов, по учению того же святителя Игнатия, оно необходимое, что ли, да? От них никуда не убежать, от скорбей. И все мы, люди, живущие, мы все, большая часть нашей жизни сталкиваемся мы с этими скорбями, да? И очень важно человеку разобраться, ну, вот в этой жизни, чтобы правильно разобраться, для того, чтобы как раз правильно жить. И вот эти скорби, с которыми мы все встречаемся, непрестанно, да, надо так сказать, чтобы мы, ну, правильно смогли этими скорбями воспользоваться. И вот данный сборник, он как раз и объясняет, он, как нам кажется, важен, необходим, очень потребен. И он объясняет учение православной церкви о земной жизни человека. Объясняет, почему, откуда берутся эти скорби. Да, мы все вспоминаем, что случилось грехопадение, первые люди были изгнаны из рая, да, вот сюда на землю, и земля – это ее доля изгнания, да, место скорбей, место плача, место, где нам дан шанс, дар такой, чтобы мы смогли здесь как раз правильно воспользоваться этим коротким отрезком времени, земной жизнью, принять как заслуженные эти скорби, понять их правильно, да. И переживая уже это время, неся там испытания, там, семейной жизни, супружества, да, там, рабочих многих обстоятельств, воспитания детей, многих-многих других обстоятельств земной жизни, да, чтобы мы уже не бегали от этих скорбей, не страшились их, не считали их несчастьями какими-то или... там, не повезло, там, говоря, да, вот мне не везет что-то, там, болею, там, или там, зарплата там невысокая, ну, и многие другие обстоятельства какие-то, там, земной жизни. А научившись у святых отцов, как правильно жить, как понимать эту жизнь, как пользоваться этими скорбями, чтобы мы уже действительно пользовались этим даром, да, учением святых отцов и... уже трудились в свое спасение. Вот данный сборник, он как раз...
1: Очень большая, объемная, красивая книга.
2: Современные христиане пугаются больших, объемных книг.
1: Очень просто написано, очень доступно, понятно. Письма здесь также есть.
2: Да, вообще книжка, она разделена на несколько тем, да, тем, которые касаются именно вот этих скорбей, да, их как бы классифицировали, что ли. Вот одна из первых тем – это тесный путь, да, тесный путь. И в эту главу включены выборки из трудов святителя Игнатия на тему тесного пути. Все мы знаем, что широкий путь – это когда люди... любят грехи, любят этот мир, любят страсти свои, идут широким путем, да, в погибель вечную, да, нам учит Священное Писание. А на небо, в рай вводит тесный путь, да, и вот святитель Игнатий прекрасно, да, вот в своих творениях изложил это направление, эту тему, да, как бы как... путь тесный, да, приводит ко спасению. Вот он сам пишет. Путь тесный имеет самое глубокое значение. Подъемлет земли, выводит из омрачения суетою, возводит на небо, возводит в рай, возводит к Богу, поставляет пред лице его незаходимый свет для вечного блаженства. Вот, а наша задача современных христиан, сталкиваясь со многими проблемами на этом пути ко спасению, наша задача как раз вот, пользуясь трудами своих святых отцов, как путеводной звездой, чем они на самом деле являются, изучать их и пытаться в своей жизни следовать этому учению с верою в Бога, с знанием, что Господь всем хочет спасения. И, конечно же, Он на этом пути обязательно нам помогает и будет помогать благодатью Своею, помощью Своею, ведя нас по этому пути. Самое главное, чтобы мы сами этого хотели и правильно уже вели борьбу, шли по этому пути, чтобы враг там нас не обманул, не увел с пути тесного, узкого, на широкий путь. Вот. Но так как у нас проблем очень много в духовной жизни, сложностей много на этом пути, да, вот как раз труды святых отцов нас и научают, как по этому пути нам идти. Вот тесный путь. Первая глава, да, в этой книге рассказывает о тесном пути. Следующая глава в этой книге – это уже все те скорби, которые связаны с крестоношением, да, человека на этой земле. И здесь также у святителя Игнатия много, и не может быть по-другому, много сказано на эту тему, тему крестоношения, да, которая для нас, человеков, нас она нередко пугает, делает, как будто жизнь мрачная становится, да, вот о кресте слово, да, и вот, а святые отцы, они говорят, что ключ к Царству Небесному – это крест, да, крест, крестоношение, да. Ну вот, во вторую главу мы включили все то, что святитель Игнатий говорил о крестоношении, да. То есть тоже тема не маленькая, тема такая важная, тема серьезная, которую нужно глубоко-глубоко изучать, пока еще есть у нас силы, пока еще дается нам время для этого. Вот нужно нам озаботиться этим вопросом и, пользуясь трудами святителя Игнатия, может быть, трудами других святых отцов, изучать вот эту, может быть, пользуясь этой книгой, слово утешения, находящемуся в скорби. Вот. Вот что еще сказать вот про эту книжку? Вот как раз книга была нами и составлена, и подготовлена с целью, да, с целью, с пониманием в какой-то мере. Видите, мы же верующие люди, мы по долгу, что ли, своей веры, как учит нас Церковь Святая, да, мы должны быть просвещены светом Евангелия, да, светом истины. И смотреть на этот мир, что ли, чуть как бы подальше, чуть, что нас ждет впереди. Вот, и в какой-то мере предчувствуя, что ли, или понимая, да, это все. Вот этот сборник, он был составлен в помощь тем людям, которые ищут спасения, чтобы с помощью этого Слова Божьего, да, Слова Святого Отца, да, мы могли укрепляться в вере, чтобы взять крест свой, пойти по тесному пути и с упованием на промысел Божий уже дальше искать этот путь, трудиться, потому что Царствие Небесное нудится. Только те люди, которые усиленно трудятся, вот если мы будем внимательно читать святых отцов, мы везде будем, у всех у них одинаково они все учат, что нужно усиленно трудиться, да, усиленно трудиться над своим сердцем, над своим умом, со своими страстями, да, проводя земную жизнь в покаянных трудах, да, правильно понимая, почему покаянные труды мне во время земной жизни-то, почему не радость, не веселье там, а потому что здесь не то место, здесь еще не рай, да, здесь труды, здесь скорби, здесь болезнь, здесь немощь, здесь несение креста своего. А радость, которую мы все хотим здесь, это не удел, да, с земной жизни. Радоваться вот могли вот эти святые отцы в скорбях, да, вот если прочитать ту цитату апостола Павла, да, радуйтесь в скорбях, да, вот мы в скорбях обычно ропщим, отчаиваемся, руки опускаем, да. А вот если бы будем крепкими в вере, да, то будем радоваться, правильно радоваться, да, этим скорбям. А вот чтобы радоваться скорбям, нужна вера твердая, крепкая, нужно упование на Бога, на промысел Божий Его, о котором говорит третья глава этой книги. Промысел Божий и все ответвления, связанные с исполнением Божьей воли, с упованием на Бога, Иначе быть не может, иначе нам не понести все те сложности, трудности. Будем бежать от них, бегать от них, и никуда мы там, известно куда, вернее, прибежим. Царство Небесного нам не достигнуть, бегая от скорбей, бегая от своего креста, от трудностей, сложностей к жизни, с которыми Господь нам попускает по любви своей, промыслам своим встречаться. Иначе не бывает, да? Потому что Господь хочет нас скорбями очистить от всего греховного, страстного, там, от всего того, что нас как раз отдаляет от Бога, от неба. Вот, и для этого и нужны нам эти трудности, скорби, сложности всякие, как учит святитель Игнатий в своих трудах. Вот. Ну и четвертая глава этой книги, она, как бы, мне кажется, такая уникальная, да. Вот это скорби, с которыми христиане сталкиваются, наверное, уже и будут сталкиваться, скорби последних времен, да, последних времен. И святитель Игнатий, он, к удивлению, вот к моему, изучая, составляя этот труд, он много говорит об этом. Как положено, наверное, духовному писателю, он говорит много о последних временах, о скорбях, которые будут для христиан перед пришествием Антихриста. И вот последняя часть этой книги называется «Скорби последних времен». Да? И здесь из трудов святителя Игнатия выбраны все статьи, цитаты, да, на эту тему, да, как бы, чтобы мы, внимательно читая, изучая, осматривались по сторонам, смотрели, а не похоже ли это на то, что учил святитель Игнатий. И, ну, вот, трудились, готовились, укреплялись в вере, да, чтобы, если уже действительно мы дошли до тех времен, да, чтобы мы могли с верой, мужественно, с упованием на Бога переживать все те беды, скорби, которые связаны с этим временем, да. Ну вот труды святителя Игнатия, статьи святителя Игнатия на эту тему нам в помощь. Они очень, как нам кажется, востребованы, нужны, необходимы, да, как бы. И нам не нужно бояться, да, там, как бы, этого учения, а наоборот, наоборот, пока еще есть силы, время пользоваться этим, изучать эти труды для того, чтобы как раз вот быть готовыми, да, к тому, что будет нам попущено Богом, да. Вот сегодня то, что уже нам Богом попущено, сложно, трудно, неприятно, да, как бы, ну, наверное, заслуженно.
1: Вот. Даже такая глава есть: «Скорби, справедливое наказание за грехи» у святителя Игнатия Брянчанинова. «Скорби, справедливое наказание за грехи». Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии Владимир Сергеевич Токарев, руководитель книжного отдела Екатеринбургской епархии. Владимир Сергеевич, вот вы сегодня сказали о том, что вы уже 21-й год работаете в книжном отделе. Это же очень большой срок. А нашему радио, православному радиоканалу «Воскресенье» 23 года. То есть практически мы в одно и то же время с вами начали трудиться. И это все-таки книга. Это книга в первую очередь. Да, и вот у нас даже на столе вот лежат две вот такие книги святителя Игнатия, о которыми мы говорим, святителя Игнатия Брянчанинова. У меня вопрос следующий. Почему сегодня вот мы чувствуем, что идет как бы такое умаление трудов святых отцов? И мы это иногда очень хорошо как бы чувствуем, что вот такое вот отступление, что время у нас такое непростое, что это отступление тоже попущено Господом. И те истинно верующие христиане, они, конечно же, всегда на чеку. И они всегда очень бдят вот за этим отступлением и стараются предотвратить это. То есть вот то зло, которое будет увеличиваться в мире, его будет становиться все больше, но христианин должен тоже на это реагировать. Поэтому это мои как бы такие размышления. А вопрос такой, что вот именно отступление от святых отцов церкви, вот чувствуете ли вы это сегодня, Владимир Сергеевич? И с чем это вот может быть связано, по-вашему?
2: Евгения Игоревна, мы как бы это не чувствуем, мы это наблюдаем.
1: Мы это видим.
2: Мы это видим. Сегодня вот наши сотрудники, работающие в книжных лавках, да, в церковных лавках, они наблюдают, что крайне редко бывает, приходят люди, которым, ну, вообще...
1: За духовной пищей.
2: Нужны, да, эти святые отцы.
1: Угу.
2: Вообще, вот работа вообще в церкви, работа в этих местах, она действительно связана со скорбями. И мы в какой-то мере, видите, являемся свидетелями вот этой ситуации, да, которая сложилась вот сегодня, да, в современной земной церкви, как думается, да, когда действительно... Вот это учение святых отцов настолько важнейшее. Это, как сам святитель Игнатий учил, что нам оставлены, да, вот как раз...
1: Как духовное завещание, как
2: да,
1: вы сказали.
2: Да, духовное завещание, но нам оставлены вот эти книги, это учение отцов. Как раз они сегодня те орудия, средства, с помощью которых мы можем сегодня узнавать этот путь ко спасению, да, как бы. И он не нужен, да, он не нужен современным людям, да, как бы. Он не нужен даже современным христианам, да, как бы. Видимо, может быть, сложилась какая-то прослойка современных христиан, которым вот не нужен этот путь узкий, да, тесный, не нужны святые отцы, как бы как-то они там
1: да,
2: приспособились.
1: Да, я это наблюдаю, потому что мне тоже приходится разговаривать с достаточно молодыми людьми, которых воспитывают главным образом. Ну, молодежь, как говорят, они же находятся все и слушают батюшек в интернете. И когда речь заходит о святых отцах, то это совершенно, конечно, меня поражает до глубины души, что люди смотрят на тебя такими глазами, и это для них это что-то вообще непонятное, незнакомое, неслыханное. Неслыханное. Но тем не менее у нас, посмотрите, Россия идет крестными ходами, собираются очень много христиан, то есть как бы такие вот внешние проявления, то есть что-то все равно в человеке, ну, есть такая потребность, то есть понимают, что и страна в беде в такой, и жить нам, и все жить хотят, и спасаться, может быть, хотят по-своему. Но, тем не менее, да, святые отцы церкви в настоящий момент находятся сегодня в забвении.
2: Видите, спастись по-своему невозможно, да? Спастись возможно только по учению святых отцов, да, вот как раз. И поэтому, может быть, все те скорби, которые есть в сегодняшней жизни, они... как раз вот и связаны с тем, что нам святые отцы стали не нужны, и мы пожинаем плоды, да, да так скажем, да. Вот той ситуации, которая, ну вот, к сожалению, в которой вот во времени мы оказались. Вот, а мы наблюдаем, да, вот эту картину, да, когда действительно литература православная, а что такое православная литература? Это Слово Божие, да, это Слово Божие. Она в забвении, да, она не популяризируется, не продвигается, да, не призывается, да, как бы, и сегодня самые, кажется, ну, такие важные, нужные, необходимые, да, вот эти книжки, они у нас стоят на полках, да, как бы.
1: Как никому не нужные.
2: Как никому не нужные, к сожалению, да, как бы. Но есть же еще и такие моменты, и мы тоже, наверное, сами через них проходим, да, и знаем, что... Сейчас деньги у людей, слава богу, есть, да, как бы мы еще можем купить эту литературу, ну и поставить ее на полку. Почему? Потому что, ну, некогда, да, потому что изучение святых отцов, оно требует действительно такого подхода, подготовки какой-то, да, это вообще борьба, да, чтобы изучать Слово Божие, изучать творение святых отцов, это борьба. Идет борьба между духами светлыми и темными. Да? Темные духи нас отвлекают, увлекают в суету, помрачают, да, мешают, да, всячески, да, не дают нам прикоснуться к этому учению, да, как бы, а светлые нам как-то там стучатся в нас там скорбями, да, чтобы мы начали задумываться, что там с детьми-то у нас происходит, что они в храм не хотят идти, да, или на колку там себе какую-то там хотят, или еще что-нибудь, да, или сделали уже, да. Поэтому скорбей хватает, да, скорбей хватает, и вот при работе в церкви, и вообще в жизни у всех людей, то есть нет места бескорбного, как учит святитель Игнатий. И, конечно, глупая затея надеяться, что вот где-то там у кого-то они есть, да, такая счастливая, блаженная жизнь без скорбей. Нет, так не бывает. И святые отцы, они учат, что они и в царских палатах скорби, и у вельмож там, и их еще больше, да, чем у простых людей, у мирян там, да, нас. Поэтому мы должны этим учением правильно воспользоваться, чтобы уже и жить правильно, да, и переплывать это житейское море, которое вот всем нам предлежит.
1: Да, у него, у святителя Игнатия Брянчанинова, такое прямо образное понятие житейского моря. Владимир Сергеевич, ну, выход здесь тоже есть. Начни с себя. Вот батюшка Серафим Саровский нам дал такое завещание: спасей сам, и вокруг тебя тысячи спасутся. Так что вот вы пришли на радио, выпустили эту замечательную совершенно книгу «Слово утешения находящемуся в скорби». И потом, ведь не надо иметь много книг. Вот вы же сказали сегодня в начале нашей беседы, что очень многие читают Евангелие, как будто они его и не видят, и не понимают, читая каждый день. Поэтому зачем нам там огромная библиотека, да, когда она просто стоит, и это никак не применяется к твоей жизни?
2: Вот, Евгения Игоревна, хотел бы сказать, что это не я сказал, да, а сказал святитель Игнатий, что это его цитата, ему принадлежит, что многие ежедневно читают Евангелие, но в то же время его никогда не читали. Что он имел в виду, святитель Игнатий, да? Вот наше повреждение, оно так глубоко, так сильно, так тяжело, да, и вот это состояние нашего помрачения, мы, к сожалению, вот имеем это состояние, да, что когда человек, например, слышит слова, да, вот, например, ну, человеку Священное Писание учит, что широкий путь губит, да, и мы, идущие по широкому пути, мы по нему дальше идем, киваем головой, да-да, губит, и дальше продолжаем идти по этому широкому пути, да, то есть бегая от скорбей, за какими-то радостями земными.
1: Самое удивительное, да, что мы это понимаем, но да, сами себя уничтожаем.
2: Да, а в то же время не понимаем. Вот в этом и вот это и объясняет святитель Игнатий, да, вот последствия вот этого повреждения, да, человека грехопадением, да, зараженной страстями, да, развитием их, и вот такое состояние, да, и когда человек пребывает в таком состоянии, без разницы, в каком он там чине находится на этой земле, да, как бы, он как бы слышит слова, вот святитель Игнатий прекрасно это объясняет, человек как будто мертвец, да, он слова слышит, а он их, они до него, до сердца не доходят, он их не понимает, человек, вот когда мы находимся, мы почти все, наверное, находимся в этом состоянии, мы все в нем рождаемся. И наша задача как раз для этого и нужны святые отцы, учения церкви, церковь, чтобы мы как раз вышли из этого состояния, вот этого повреждения, да, грехопадением.
1: У нас вот нету другого выхода у России. Мы вот как белка в колесе вот крутимся и не можем ничего сделать с этим. А вот дальше ситуация только усугубляется, становится. Ну, знаете, как говорят, для русского это единственно правильный выход. Русскому чем хуже, тем лучше для него. Ну, не хотелось бы, конечно, так. Но не может русский человек жить счастливо и свободно. Он обязательно начинает портиться.
2: Да, Евгения Игоревна, все верно. Вот что святитель Игнатий говорит про земную жизнь. Свирепы волны житейского моря. Свирепы волны житейского моря. Ну, вот земной жизни, то есть имеется в виду. На нем господствует мрак и мгла. Непрестанно возвязаются на нем бури, лютыми ветрами, духами отверженными. Корабли лишены кормчих, благонадежные гавани превратились в водовороты, в гибельные пучины. В общем, не доверять святителю Игнатию мы не можем, да? А наоборот, должны, изучая труды святых отцов, удобно делать это у святителя Игнатия, да, научаться этому пути ко спасению, да, ну и правильно понимать земную жизнь и те скорби, которые принадлежат всем человекам во время их земной жизни, да, усиленно трудясь, Царство Небесное нудится, чтобы как раз нам выйти из состояния греховного, состояния погибели, да, и прийти к состоянию уже, у святителя Игнатия называется это обновленного естества, да, которое доставляется человеку жизнью по Евангелию, да, по евангельским заповедям, да, вот этим мы и должны быть всецело заняты, увлечены, это должно быть делом номер один в нашей жизни. Вот об этом и труды святителя Игнатия, об этом и эта книга, да, которая имеет своей целью научить читателя правильно жить на этой земле, чтобы воспользоваться всем тем, что нам попущено Господом, да, и использовать это для своего спасения вечности. Ну, в чем и

0: этим и трудиться. Пользуясь в том числе, да, данным сборником слова утешения, находящемуся в скорби. А скорби находятся все, да? Учение святителя Игнатия Баринчанинова о скорбях, тесном пути, крестоношении, промыслом Божиим и последних временах. Данный сборник.
1: Да, здесь уже в заключение нашей передачи я хочу лишь сказать о том, что мы должны понимать, что святитель Игнатий Баринчанинов — это был уже практически последний святой отец. И как правильно вы сказали, что он адаптировал все вот эти вот святые труды древних отцов церкви. И поэтому для нас это читается очень уже легко. То есть сложного здесь ничего нет для понимания. Вот Феофан Затворник, его читать гораздо сложнее. Он был до святителя Игнатия Баринчанинова. Но вот это как раз то, что современному человеку наиболее было бы понятно и просто для восприятия.
0: Ну, в заключение хотела бы сказать, Евгения Игоревна, видите, многие-многие современные христиане, они, к сожалению, не могут так налегке или так просто. Вот вы 23 года здесь читаете труды святых отцов.
1: Ну, духовную литературу.
0: Духовную литературу, да. Святых отцов.
1: Читаем.
0: Есть
1: всё.
0: У святителя Игнатия есть такие отцы, они не святые, да, которых называют учениками святителя Игнатия, да, это известный игумен Никон Воробьев, да, архимандрит Лазарь Абашидзе, владыка Аверки Таушев, да, это те люди, которые впитали в себя учение святителя Игнатия, да, как он учил, да, игумене Арсения Серебрякова, вот прославленная, да, несколько лет назад. Вот, и, конечно же, чтение этих отцов, от современных нам, близких к нам, учеников святителя Игнатия, оно подготавливает к чтению святителя Игнатия Баринчанинова. Вот стоит заметить, что в данном сборнике есть статья, важная статья, которая как раз объясняет, как нужно правильно изучать труды святителя Игнатия. Вот мы тут постарались, все прямо тут предложили для читателей, чтобы они воспользовались этим сборником, да, и вот она в самом конце идет, и прежде чем начинать изучать данную книгу, мы бы рекомендовали прежде также внимательно прочитать вот эту вот статью, которая объясняет, как...
1: Это которое называется «Приложение»?
0: Да, «Приложение»,
1: конце,
0: да,
1: да,
0: «Приложение».
1: Почему отвергаются,
0: да,
1: аскетические,
0: да,
1: труды святителя Игнатия?
0: Да, да.
1: И чем они ценны?
0: Да, вот это «Приложение».
1: Страница 599
0: она уже,
1: в самом
0: она
1: конце.
0: Она уже написана совершенно простым языком, и она объясняет, почему бывает так, что люди не могут воспользоваться этими бесценными, этими уникальными, да, трудами святого отца, который... так вот промыслом Божиим потрудился для нас, оставил нам это свое завещание, свои труды, чтобы мы могли этим воспользоваться. И сегодня, когда мы наблюдаем картину, когда ими не пользуются, когда они, ну, вообще как будто никому вообще не нужны уже, это очень скорбное зрелище. Вот. Поэтому в заключение, да, вот стоит добавить, что все-таки это работа, это труд. Видите, чтение святых отцов – это высокая добродетель вообще. И все добродетели, всем добродетелям противятся духи злобы, яростно не подпуская нас к ним, как бы не давая нам изучать святых отцов. Вот в чем проблема, когда мы начинаем изучать труды святых отцов. Вот наше падшее естество противится Слову Божьему, да, всякой истине. И поэтому здесь нужен труд. Это борьба. Борьба за то, чтобы человек нашел силы, времени, внимательно, так как нужно, правильно изучать труды святых отцов. Да. Это борьба. И здесь нужно бороться, трудиться на пути к Царству Небесному. Много очень преткновений. В храм, в церковь прийти, это еще не значит, что все, мы спасены, да, это мы только пришли в то место, где вот мы найдем слово.

0: Божие учение святых отцов, как учил святитель Игнатий, да, как бы. Вот, и дальше мы должны уже на этом поле правильно проходить его, правильно проживать, правильно воспользоваться своим нахождением в земной церкви, чтобы не оказалось, что это время нам, оно еще послужит еще к большему осуждению, да, когда мы будем теплохладными, нерадивыми, худыми христианами, которые ничего не хотят знать, святые отцы не нужны, которые хотят радоваться там, как мирские люди.
1: Ну и в какой стране, следовательно, мы будем жить после всего этого?
0: Ну да, если еще после всего этого что-то еще будет.
1: Что-то еще останется.
0: Да, да. Кто его знает? Вот святитель Игнатий учит много о последних временах.
1: Владимир Сергеевич, спасибо вам за то, что вы рассказали о такой замечательной книге святителя Игнатия «Слово утешения, находящемуся в скорби». Будем эту книгу изучать, будем работать по ней. И святитель Игнатий, моли Бога о нас. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был Владимир Сергеевич Токарев, руководитель книжного отдела Екатеринбургской епархии. До встречи в эфире.
0: До свидания.
1: Спаси, Господи.
0: Аминь.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург, гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства, 500 тысяч рублей, пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Далее в этом выпуске. 3 сентября 2026 года Казанский Богородицкий мужской монастырь посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков. По прибытии в обитель Александр Куренков возложил цветы к могиле преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Затем глава НЧС России поклонился чтимому казанскому образу Пресвятой Богородицы в Казанском соборе. Об истории обретения чудотворной казанской иконы Царицы Небесной, о святынях Богородицкой обители высокому гостю рассказал насельник монастыря иеромонах Платон Моисеев. После знакомства со святынями и историей монастыря Александр Куренков помолился за божественной литургией в пещерном храме. Богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Перед литургией архипастырь поприветствовал главу МЧС России. В ходе посещения Казанского Богородицкого монастыря Александра Куренкова сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко. И в завершении выпуска. На приходах храмов Челябинской епархии завершилась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Благодаря помощи прихожан, добровольцев и благотворителей более 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили школьные принадлежности. Для многих семей подготовка к 1 сентября становится серьезной финансовой нагрузкой. Благодаря акции родители смогли сократить расходы, а дети – начать учебный год со всем необходимым для занятий. Челябинская епархия благодарит всех, кто помогал в проведении акции, социальных работников и сотрудников приходов, сестер милосердия, добровольцев и жертвователей. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Сегодня 7 сентября, день недели, понедельник. С вами звукорежиссер эфира Екатерина Попова и ведущая Евгения Боярских. Итак, о нашей программе. В 18 часов 5 минут вечерняя страничка для детей. Сказка «Волк и семеро козлят». Сказка на новый лад. В 18 часов 30 минут слушайте поэтическую страницу «Цикл сердца серебряного века». Вас приглашает литературно-драматическая редакция нашего радио. В 19 часов 5 минут передача Ольги Мануйловой из цикла «Про стихи». Сегодняшние гости – Леонид Антипьев и Екатерина Климова. В 19 часов 30 минут звучащая книга. Выслушайте продолжение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Далее в 20 часов 20 минут слушайте беседы о вечном. В 21:10 прозвучит вечернее молитвенное правило. Приглашаем вас на вечернюю молитву. В 21:40 слушайте псалмы царя Давида с 41 по 45. Псалмы читает Лев Прогунов. В 22 часа 30 минут духовное слово. Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Затем в повторе вечернее молитвенное правило. Слушайте его в 23 часа 10 минут. И в 23:30 цикл передач о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Какой вопрос мы хотим задать Богу? Так называется тема беседы со священником Олегом Герасимовым. Дорогие наши слушатели, я познакомила вас с передачами, которые вы сможете послушать на православном радиоканале «Воскресение» Екатеринбургской митрополии сегодня, 7 сентября, с 18 часов до 0 часов 20 минут. Бывая в храме, помните, что вы находитесь в живом присутствии Господа Бога. Стоите перед лицом Его, перед очами Его, в живом присутствии Божией Матери, святых ангелов и Церкви, первородных, то есть праотцев, пророков, апостолов, иерархов, мучеников, преподобных и праведных, и всех святых. Память и сознание этого всегда имейте, бывая в храме, и стойте с благоговением, охотно, сердцем участвуя в богослужении.

Наш эфир продолжается. Сейчас в эти минуты вечерняя страничка для наших маленьких радиослушателей. «Волк и семеро козлят. Сказка на новый лад».

0: жила, как говорится, была, в глубиной избушки, на лесной опушке, коза со своими семерыми козлятами. Узнали сказку? Волк и семеро козлят.
1: Да на новый лад!

0: жила-была в глубиной избушки на лесной опушке коза со своими семерыми козлятами. Однажды коза и говорит:
1: «Ох, козлятушки, вы ребятушки,

0: это может быть? Уж не волки. Ну, точно он. Так я и думал.
1: Отворите поскорее, мамаши, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Побудуба-подропа.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хрича слегка.

0: Их, такая операция провалилась. Что делать? Придумал.
1: И помчался он изо всех сил к Пете-петуху.
0: Помоги мне, Петя, научиться петь.
1: Знаменитому учителю пения.
0: Наступил мне в детстве на ухо медведь.

0: я вернулась, козлятушки, домой.
1: Учитель Петя не знал, что задумал волк.
0: И я вернулась, козлятушки, домой.
1: И помог, научил. Бежит волк обратно к избушке. Волнуется, нервничает. Вдруг не получится.
2: Я вернулась, козлятушки, домой.
1: Вот ведь как научился петь.
2: С переполненной капустой сумой.
1: Точь-точь, коза. Не отличишь. И козлята поверили.
0: Баста, карапузики! Кончились танцы!
3: Помирать так с музыкой! Забивайте, братцы!

0: Mira. Пришла коза домой, дверь настежь, в доме никого, капусту есть некому.
1: Ах, козлятушки, куда сгинули? На кого ж меня вы покинули? Не послушали своей матери, видно, бдительность вы утратили. Позабыли вы голос матушки, получились обознатушки. Допустили вы упущение, видно, волк пронесли.

И вдруг слышит коза. Уж не ее ли козлята? Бросилась коза на лесную поляну и видит, пляшут на широком пеньке все ее козлята, а волк притопывает и по

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое реченье, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. Сегодня мы продолжаем наш цикл по стихам серебряного века под названием «Сердце к сердцу».

В чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных, странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разбежался ковыль, слушает крики стрибожьи, чуя старинную быль. С остановившимся взглядом здесь проходил печенек. Сыростью пахнет и гадом возле мелеющих рек. Вот уже он и с котомкой, путь оглашая лесной, песней протяжной, негромкой, но озорной, озорной. Путь этот светы и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки в страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу входит он, Боже, спаси! Обворожает царицу необозримой Руси взглядом, улыбкою детской, речью такой озорной. И на груди молодецкой крест просиял золотой. Как не погнулись, о горе, как не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест. Над потрясенной столицей выстрелы, крики, набат. Город ощерился львицей, обороняющей львят. Что ж, православные, жгите! Труп мой на темном мосту, пепел по ветру пустите, кто защитит сироту? В диком краю и убогом много таких мужиков. Слышен по вашим дорогам радостный гул их шагов.

вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова.

радостные, белые, белые цветы. Сердце наше, Господи, сердце знаешь Ты, в сердце наше бедное, в сердце загляни. Близких наших, Господи, близких, сохрани. Есть такое трудное, такое стыдное, почти невозможное, такое трудное. Это поднять ресницы и взглянуть в лицо матери, у которой убили сына. Но не надо говорить об этом.

блевотина войны, октябрьское веселье. От этого зловонного вина как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ, безумствуя, убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабией свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь.

Страшно от того, что не живется, спится. И все двоится, и все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда мне замолить грехи мои? Ведь я на последнем склоне круга. А самые страшные, невыносимые, это то, что никто не любит друг друга.

Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна.

Нынче праздник, пахнет мята, все в цвету, и трава еще не смята, все в цвету. У ручья с волною звонкой на горе скачут резвятся козлята, все в цвету. Скалы сад мой ограждают, стужи нет, а леса-то, а поля-то, все в цвету. Утром вышел я из дома на крыльцо, сердце трепетом объято, все в цвету. Я не помню, отчего я полюбил, что случается, то свято, все в цвету.

Я вижу, в дворовом окошке склонилась к ребенку мать, а он раскинул ножки, хочет их ртом поймать. Как день ему будет долог, ночам конца словно нет, а год — это дивный сколок будущих долгих лет. Вот улыбнулся сонно с прелестью милых котят, ведь каждая мать — Мадонна, и всякий ребенок свят. Потом настанут сурово труды, волнение и страсть, и где найти тогда слово, чтоб не дало упасть? Мудры старики да дети, взрослым мудрости нет. Одни еще будто в свете, другие уж видят свет, но в сумрачном бездорожье утешься сквозь страстный плен. Увидишь, мы дети Божьи, у теплых родных колен.

На полях черно и плоско, вновь я Божий и ничей. Завтра Пасха, запах воска, запах теплых куличей. Прежде жизнь моя текла так, светлой сменой точных дней, а теперь один остаток, как-то радостно больней. Ведь зима, весна и лето, Пасха, пост и Рождество, если сможешь вникнуть в это, в капле малой божество. Пусть и мелко, пусть и глупо, пусть мы волею горды, но в глотке грибного супа радость той же череды. Что запомнил сердцем милым, то забвением не позорь. Слаще нам постом унылым сладкий яд весенних зорь. Будут трепетные зорки бегать пары по росе, и на красные-красные горки обвенчаются, как все. Пироги на именины, дети, солнце, мирно жить. Чтобы в доски домовины тело милое сложить, в этой жизни Божья ласка словно вышивка видна. А теперь ты, Пасха, Пасха, нам осталась одна. Уж ее не позабудешь, как умом ты не мудри. Сердце теплое остудишь, разогреют звонари. И поют светлыни строги, дили-бом, дили-бом. Ты запутался в дороге, так вернись в родимый дом.

В очередном выпуске нашей поэтической страницы в продолжении цикла под названием «Сердце к сердцу» по мотивам поэтических произведений Серебряного века для вас прозвучали стихи поэтов Николая Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходосевича, Михаила Кузьмина в исполнении актера, художественного руководителя Верхотурского духовного театра «Град» Дмитрия Вершинина. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Храни всех Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В течение трех дней с 25 по 27 августа 2026 года педагоги, священники, юристы и общественные деятели обсуждали системный подход к искоренению сквернословия в школах и на приходах. Ключевым спикером всех секций выступил приглашенный эксперт из Москвы, ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве, иерей Симеон Тараканов. Первая секция прошла на площадке Уральского губернаторского лицея в рамках областного августовского совещания работников образования 25 августа 2026 года. Тема встречи – системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение, роль образовательной организации. Иерей Симеон Тараканов поделился с учителями многолетней практикой профилактики мата среди учащихся. Специально к уральской встрече священник разработал уникальный символ – значки с надписью «Урал от сквернословия устал». Кульминацией дня стало подписание манифеста «Чистое слово – основа будущего». Документ, поддержанный Министерством образования и Екатеринбургской епархией, призван объединить неравнодушных людей и дать школам прочную основу для системной работы с молодежью. Второй день работы отца Симеона в Екатеринбурге, 26 августа 2026 года, прошел в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии в рамках 22-го съезда православных законоучителей. Священник возглавил секцию «Единство светского и церковного образования в борьбе со сквернословием. От фрагментарных усилий к системной работе». В заключительный день визита, 27 августа, на городском педагогическом совете, который прошел на базе школы номер 41 города Екатеринбурга, для учителей был проведен мозговой штурм. Педагоги были разделены на команды, чтобы разработать новые практики работы с детьми и родителями, направленные на предотвращение сквернословия. Полученный опыт будет проанализирован уже в сентябре, чтобы начать системную работу в школах. Флагманским направлением станет Академический район Екатеринбурга. По совместному решению главы района Николая Сергеевича Смирнягина и благочинного Ивановского округа храмов города Екатеринбурга и иерея Даниила Рябинина, он объявлен проектным районом и должен получить статус территории чистой речи. И в завершение выпуска. Представители Казанского кафедрального собора и отряда особого назначения «Бастион» посетили раненых бойцов, проходящих лечение в Александровской больнице. Председатель приходского совета, протоиерей Александр Пашков, передал воинам благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и пожелал скорейшего выздоровления. Бойцам вручили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Карат Плюс». Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его организовали Центр «Жизнь», епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Маршрут пошел через Северную гавань, залив Салак-Калахти, бухту Защитную и остров Двойник. Участниками стали семьи с детьми, которым рассказали об истории явления иконы и подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. И завершение выпуска. Завершилось 12-дневное пребывание ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской в Ульяновске. За это время почтить святую Матрону в Спасо-Вознесенский кафедральный собор прибыли более 15 500 человек. Православные следопыты храма святителей Луки Крымского города Челябинска осветили знамя своего отряда. Разделить эту радость приехали следопыты из других отрядов дружины «Росич». Ребят поздравил благочинный Северного благочиния иерей Андрей кошевный. С напутственным словом выступил руководитель дружины Россич иерей Дионисий Кадомцев. Руководитель отряда иерей Александр Федоров совершил чин освящения знамени. Состоялось посвящение новичков в кадеты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем наш разговор. В гостях у нас Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Леонид!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: И Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Здравствуйте, Екатерина!
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Ольга.
0: Спасибо, что вы снова с нами в программе. И мы в прошлый раз начали знакомить слушателей с новыми стихами, которые уже пришли после книги «Дорожная книга ангела». И вот сегодня у нас еще стихи. Екатерина, вы готовы?
2: Да, я с удовольствием прочитаю. «Беречь слова на черный день, укрыв от ветра и печали, стоять, отбрасывая тень, и ждать, чтобы позвали. Как тяжелы твои слова, и так хрупки, и так прекрасны, так мало света и тепла, и обещания напрасны. Все кончится уже вот-вот, едва начавшись и воскреснув. Ложится снег, она поет, и горько так, и так чудесно».
0: Спасибо вам большое, Екатерина. Леонид, сегодня хочется поговорить вообще о том, что является содержанием лирической поэзии. Вот именно у вас же стихи, они такие достаточно лирические больше там.
1: Ну, нужно, наверное, сформулировать ответ следующим образом. Нужно говорить не о содержании, а так как это все-таки не эпические тексты, а лирические, наверное, все-таки о том, что является доминантным чувством, доминантным переживанием в стихотворении. Естественно, лирическая поэзия, она является, наверное, подавляюще подлинной, на мой взгляд, и не только на мой. Это я транслирую, наверное, из своих мастеров. Вот. Но дело в том, что основным переживанием может быть совершенно разное чувство. Например, чувство экзальтированного восторга. Оно может быть настолько важным для человека, настолько его формирующим и определяющим его жизнь, что нельзя без него обойтись в создании своего текста, если человек пишет по-настоящему. А может быть чувство совершенно ему противоположное, например, чувство скорби. Тем не менее, это будет настоящая чистая лирика. Собственно, ясным и точным примером этого тезиса будет поэзия Алексея Леонидовича Решетова. Вот. Ну, безусловно, наверное, если мы говорим о моих новых стихах сейчас, те, которые читает Екатерина, то здесь в большинстве случаев, наверное, все-таки доминантой является любовь.
0: Именно любовь переполняет сердце и рождаются вот,
1: да,
0: вот эти новые стихи.
1: Да, это попытка осмыслить то, что с тобой происходит. То есть как это чувство влияет на тебя, как оно влияет на твою жизнь, сможешь ли ты его пережить, в смысле, жить вместе с ним, не перехватит ли оно тебе там гору полностью, не заставит ли оно тебя замолчать или не заставит ли оно тебя там фальшивить, не дай бог ты, или еще что-то подобное. То есть это новое звучание для тебя самого, новое звучание. Как бы ты ощущаешь себя другим, и свои тексты видишь тоже уже другими, и слышишь их другими. А когда их есть возможность послушать еще и в исполнении другого человека, не самого себя имеется в виду, то это, конечно же, удивление всегда и радость. То есть как будто бы слышишь со стороны самого себя несколько в другом ключе, и так удивляешься.
0: Здорово. У нас сейчас как раз будет такая возможность послушать еще ваши стихи. Екатерина, просим вас почитать.
2: Mm-hmm. Приготовьтесь удивляться.
0: Итак, мы готовы удивляться. Мы прям ждем. Mm-hmm.
2: «Калечит год зима безмолвием и тьмой. Безмолвие и тьма беседуют с тобой. Пора пришла сказать о том, о чем молчал. В последний раз, как знать, и ее поцеловал. Касался тишины, глядел на чистоту, прекрасны и темны дороги в пустоту. Ни снега, ни жары, ни дождика в саду, лишь нежность до поры в истерзанном году».
0: Вот действительно нежность чувствуется, что непростая жизнь, какие-то моменты, да, то есть даже работа, которая забирает силы. Кстати, что касается работы, вы учитель, а вообще бывало такое, что вы делились своими стихами с учениками? Такое вот было?
1: Честно, нет. Потому что я, как бы это сказать, это, во-первых, не скромно, мягко говоря. Во-вторых, любой человек, который работал в системе образования, прекрасно понимает, что учитель, преподаватель категорически ограничен во времени изучения своего предмета. И если я буду позволять себе вместо условно там, Лермонтова и Боротынского рассказывать свои собственные стихи, это будет, ну, как-то, ну, извините, нос не дорос. Вот. То есть это нечестно. Это попытка воспользоваться собственным положением, чтобы познакомить детей с текстами, которые, они, собственно, никому не нужны пока что. То есть еще, давайте так, еще нужно вот что обозначить. Основной критерий подлинности настоящего текста, настоящего произведения – это время. Это проверка времени. То есть вот, например, Антон Павлович Чехов написал в одном из своих дневников или писем, я не могу точно сказать, чтобы не обмануть, но у него была такая фраза, что через 10 лет после моей смерти моя писанина никому не будет нужна.
0: Но он ошибся.
1: Он ошибся. Проверку времени его тексты прошли, они там ставятся во всех театрах мира, от Токио до Нью-Йорка. Весь мир ими удивляется и учится у него. Вот. Но поэтому я его, собственно, и предпочту своим стихам на уроках литературы.
0: Спасибо вам за ответ, Екатерина. А мы послушаем. У нас как раз программа дает возможность наслаждаться творчеством наших современников.
2: Снег сошел, небес прозрачнее не бывает, чем весной. Мир прекрасный, мир невзрачный, мир единственный, родной. Нет тебе другого мира, нет любви тебе иной. От Сибири до Каира все созвездия дугой изгибаются и снятся. Мы не вспомним этих снов, нам страдать и наслаждаться вознесением снегов. Вот ты как будто специально сказала от Токио до Каира, от Токио до Нью-Йорка, да? Нью-Йорк, пожалуйста, от Сибири до Каира. Мы не подгадывали, честное слово, эти фразы.
0: Да, я же понимаю, что люди чувствуют друг друга. Мы же уже об этом говорили в прошлой программе. Здорово. Еще хотела немножко поговорить с вами. Я знаю, что вот в дорожной книге «Ангела» были стихи, посвященные вашей родине, да, вот город Пермь.
1: Да, Пермский край – это иное место, другое, отличающееся от этого, от Екатеринбурга. При том, что все-таки, во-первых, мне кажется, что человек, рожденный, в принципе, на Урале, там, неважно, в Оренбурге или где-нибудь в Салехарде, там, где там еще там Северный Урал, я путаюсь, какие там еще города Серове, так или иначе чувствует себя уральцем, такая большая родина, средняя, большая у нас еще больше. А вот когда мы говорим о конкретно своем маленьком месте, это, как сейчас скажу, крохотный поселок с крохотным названием Бисер в Пермском крае. Вот такое вот у него название, говорящее за себя. Вот, очень красивое место, дорогое сердцу, конечно же. Вот, и обойти его тоже не получается, то есть оно мне важно, откликается, я там вырос, стал тем, кем стал. И, естественно, та природа, то состояние духа, которое присутствует там, оно отражается и в текстах тоже. Больше всего, если быть честным, оно отражается в самой первой книге, которая называется «За синие леса».
0: А есть какой-то пример, вот, чтобы нам именно послушать? Сейчас же у нас есть такая возможность, что-то можно...
1: Ой, из старой книги прочитать стихотворение?
0: Ну, если возможно, если нет, то нет.
1: Наверное, есть. «В деревне очень много неба. Оно горит по вечерам и пахнет свежим черным хлебом. И словно в торе небесам сияют синие озера горячим августовским днем. Леса горят его огнем. И, Боже, сколько же простора и света в этих славных днях! Хозяйка греется в камнях горы, что называли медной. И ты, пожалуйста, отведай, что значит солнце в небесах, свободных от вершин высоток, от бликов сахарных домов. Вот слышен колокол коров, вот петухи гоняют нечисть, и ветер, ветер в чердаках. Поет или плачет? Непонятно. Все здесь красиво и опрятно, береза, древо моей жизни, репьем заросший огород и от жары уставший скот. все это часть моей отчизны. Кривых поленец и стогов не позабыть мне, и, конечно, мне никогда не хватит слов простых и вечных для того, чтоб это небо видно стало в странице книжной, и потом художник, одержим холстом, все это воскресит едва ли. Но я уснул на сеновале, здесь мята, клевер, зверобой и мысли, полные тобой.
0: Очень здорово.
1: Спасибо.
0: Итак, Екатерина, вижу, вы тоже впечатлились.
2: Да.
0: Что ж, слезы на глазах.
2: Да.
0: И мы продолжаем впечатляться. Теперь уже слушаем стихи в вашем исполнении.
2: Хорошо. Отошла от меня в метель. Два полшага, пустое сердце. Скоро оттепель и апрель. Никуда от любви не деться. Не спастись уже, не уцелеть. Не сберечь ни души, ни тела. Оглянись на меня посмотреть, как вчера на меня смотрела.
0: Очень, знаете, у меня какие мысли просто, пока вы читаете в голове. Вот как два творческих человека уживаются? Сложнее это, чем обычным людям? Или вот какие свет-свишки, это нюансы все равно ведь есть? То есть вы оба пишете, да, нужно время на это все, а еще ведь надо в этом заниматься. Мне прям так интересно стало. Думаю, как воспользуюсь служебным положением.
1: Надо, спрошу,
0: как вы вообще справляетесь?
1: Можно по очереди, да, прокомментировать?
0: Да, конечно.
1: Да. Я думаю, что здесь есть положительная сторона, потому что мы понимаем друг друга, как люди, занимающиеся творчеством, насколько это друг для друга, то есть для каждого
0: важно.
1: Важно, да, ценно, необходимо. Но при этом, действительно, как люди, которые занимаются этим не как хобби, а как необходимой частью своей жизни, важнейшей, мы все-таки отдаем этому много сил, и иногда это отнимает те силы, которые мы могли бы, например, посвятить друг другу.
0: Вот поэтому, мне кажется, в этом и сложность. Потому что сколько у меня были гости, допустим, муж пишет, а жена поддерживает, восхищается, читает его стихи, но она-то сама не пишет. То есть там, конечно, проще. Вспоминаю ситуацию с Карпивинами, когда вот семья Карпивиных, то есть муж пишет, жена там ему приносит покушать в кабинет, уносит тарелочку, а он даже не помнит, кушал он или нет, потому что там внучка мне рассказывала, Дарья, настолько увлечен творчеством. Екатерина, вы как? То есть все равно у женщины же большая нагрузка, то есть и работа, и хочется творчеством позаниматься, и же надо же и быт как-то организовать. Как вы справляетесь?
2: Тарелочки я иногда тоже подношу, игрушечки забираю. Но на самом деле врасплох застал ваш вопрос. Как это?
0: Ну, интересно же.
2: Но опять же у нас, в конце концов, две комнаты, мы можем разойтись по комнатам, каждый погрузиться, подумает о чем-то своем, а потом мы все равно перейдем друг к другу.
0: Так, у нас немножко времени осталось. Что еще вы нам прочитаете?
2: Я прочитаю два очень светлых стихотворения. Итак. Над полем звонким высоко летает птица и не знает, как бесконечно далеко бывает небо, явь бывает. Как будто сны не разгадать, и словно их не надо видеть, какая царственная стать, и не простить, и не обидеть. Все далеко, и тишина царит над пустошью, и птица кружит, кружит совсем одна и вспоминает, как влюбиться.
0: Здорово. И в завершение программы давайте еще одно стихотворение.
2: В завершение, наверное, мое одно из самых любимых. Лето настало, и в небе большом дыхание птичье парило, луна, окрыленная радостным сном, и солнце так ярко светило, что воздух сверкал, и сияла вода, и что-то горело, болело, пылало, и мир умирал, и рождался, когда ты ласково пела и тихо шептала, и ясное, полное солнце лучей, изящно светла, легкокрыла, и мир поддается движению плечей, мое зеленоглазое светило.
0: Здорово. Сразу понятно, кому посвящено стихотворение. Спасибо вам большое, что пришли в нашу программу, что поделились творчеством, немножко рассказали о себе. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы, и Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: Спасибо. Всем до свидания.
0: До свидания. До новых встреч.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Алексеевич Бунин. Слушайте продолжение романа писателя «Жизнь Арсеньева». Роман читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: А еще я помню много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, первобытно подвержен русский человек природным влияниям, и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью. В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские похороны. Как это ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал в женской гимназии. Первый бал, на котором я был. И дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после учения домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. А навстречу шли из гимназии гимназистки. В шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами. И некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал». Волнуя этой звонкостью, будя во мне первые чувства к тому особенному, что было в этих шубках, ботиках и капорах, в этих нежных, возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих, быстрых взглядах, чувства, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силой. После бала я долго был пьян воспоминаниями о нем и о самом себе, о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостным молодецким холодком в душе мешался с нарядной и густой девичьей толпой. Носился по коридору, по лестницам, то и дело пил аршат в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким-то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемый с хор, торжествующий звучными громами военной музыки. Дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшей на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокружения после вальса.

В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я, вместо того, чтобы слушать его в сотый раз, перечитывал одну из моих любимейших страниц в «Одиссее» о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: «Пошел до конца урока в угол!» Я поднялся и бледнее ответил: «Не кричите на меня и не говорите мне «ты». Я вам не мальчик». В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос, душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной до известной степени сверху вниз. В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя мне в глаза: «Послушай, хочешь войти в наш кружок?» Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми. Понимаешь? Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел 2 года. Был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светлоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал. Чувствовалось его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости. Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все-таки я был польщен. Ответил полным согласием насчет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад. «Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших», — сказал он. «А во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воду и медные трубы, умна как бес, весела как француженка и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи, а сама аршин ростом и ножка как у феи. Понимаешь?» — сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом. И вот тотчас же после этого разговора случилось со мной нечто совершенно необыкновенное. Вот оно, мерещилось мне. Наконец-то. Что наконец-то? Что именно? Какая-то роковая и как будто уже давно вожделенная грань, через которую, наконец, и я должен переступить. Жуткий порог какого-то греховного рая. И мне уже казалось, что все это будет, или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня бобриком, и, надушив, взодрал этот бобрик сальный и пряно вонявший круглой щеткой. Я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома, и когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий раскидистый фонтан, и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студенном воздухе багряного осеннего заката. Но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех в этом избранном кружке дворян-гимназистов, и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор. Как вдруг меня словно ударило что-то. По аллее навстречу нам быстро шла мелкими шажками с тросточкой в руках маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень изящная и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами,
свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня. Я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколотке, что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», сказал Лопухин спокойно и развязно, кивая на меня и так бесстыдно, многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной, мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы. К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город. Неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие. Арестовали брата Георгия. Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась вещь, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. И вот такой же позор, ужас, вдруг свалился и на нашу семью. Как? Почему? В чем заключалась деятельность брата и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии под руководством какой-то замечательной личности, какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его ригоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Но была ли хоть одна из этих черт у брата? Почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов, даже и до седых волос. Потому что черты Доброхотова считались высокими, героическими. Наконец, по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность. Праздник ощущения этой юности. Праздник преступный, а потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник сборищ, песен, зажигательных речей, опасных планов и предприятий. Брату и в гимназии, и в университете пророчили блестящую научную будущность. Но до науки ли было ему тогда? Он, видите ли, должен был всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей, весь жар своей молодости отдавать подпольной работе?

Брат долго скрывался, меняя место жительства под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурино. Но тут на другой же день его арестовали. Донес о его приезде приказчик одного из наших соседей. Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурине явились жандармы, этого приказчика убило деревом, которое по его распоряжению рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда. Большой старый сад, весь уже по-осеннему проредевший, живописно обезображенный синими дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющей стволами и сучьями и пестреющий остатками желтого и красного убора. Свежее и яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах и теплыми золотистыми столпами, падающий среди стволов, вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей, и на нем великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев с кое-где повисшими на них большими зубчатыми лимонными листьями, и в могучий, закаменевший от времени ствол которого с удовольствием акая все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок. Меж тем, как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсидел он социалиста? А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед, и с шумом, все возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него.

В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то кавалерственной даме, жившей в Москве, и было заброшено. Земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божией. В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустение? Глушь, распад. Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее, и особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами. Как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище его давней исчезнувшей жизни? А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен. Хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, можно ли наглядеться на это? Отец с матерью прискакали в этот день в город вслед за казенной тройкой брата, совершенно вне себя. Мать даже не плакала. Ее темные глаза горели сухо, страшно. Отец старался не глядеть ни на меня, ни на нее. Все только курил и повторял: «Вздор, пустяки. Поверьте, что через несколько дней вся эта ерунда разъяснится». В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков, где было то подполье, за причастность к которому и был он арестован. Мы ездили на вокзал провожать его. Кажется, больше всего поразило меня то, что, приехав на вокзал, мы должны были идти в зал третьего класса, где брат под надзором жандармов дожидался отхода поезда, уже не смея сидеть с приличными свободными людьми, уже лишившись воли распоряжаться собой, возможности пить чай или есть пирожки вместе с ними. И как только мы вошли в этот безобразно, беспорядочно людный шумный зал, меня так и ударил в сердце вид брата, его арестантская обособленность и бесправность. Он и сам хорошо понимал ее, чувствовал всю свою униженность и неловко улыбался. Он одиноко сидел в самом дальнем углу возле дверей на платформу, юношески милый и жалкий своей худощавостью, своим легким сереньким костюмчиком, на которой была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто. Жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг, и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава богу, уже попавшего в клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный, в высокой бобровой шапке и глубоких пыльных калошах, не сводивший с брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой, засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата, как на провинившегося мальчика, которого они волей-неволей должны стеречь и вести, куда приказано. И один из них с ласковой и снисходительной усмешкой сказал нашей матери: «Не беспокойтесь, сударыня, все Бог даст, обойдется. Пожалуйте, посидите с ними, до поезда еще минут 20. Вот младший сейчас пойдет, запасется кипяточком, купит им на дорогу, какой прикажете закусочки. Это вы хорошо сделали, что шубу им дали. В вагоне ночью прохладно будет». Помню, что тут мать наконец заплакала. Села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, зажимая рот платком. Отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей и всегда, в силу невольной самозащиты, спешил как-нибудь уклониться от них. Он даже маломальски тяжелых разлук избегал, всегда неожиданно их обрывая, поспешно хмурясь и бормоча, что долгие проводы, лишние слезы. Он ушел в буфет, выпил несколько рюмок водки, пошел искать станционного жандармского полковника с просьбой разрешить брату ехать в
первом классе.

Сегодня в «Звучащей книге», дорогие наши слушатели, вашему вниманию был представлен роман «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Вы слушаете продолжение романа. Текст романа читал Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио России.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Гостином дворе в Москве открылась 39-я Московская международная книжная ярмарка. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, помощник президента Российской Федерации, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, а также член Совета директоров и генеральный директор китайской издательской группы Мао Юаньшен. В ярмарке принимали участие более 300 издательств из Российской Федерации и зарубежных стран. Гостей мероприятия ждали встречи с известными российскими и зарубежными авторами, презентации книжных новинок, профессиональные дискуссии, круглые столы, мероприятия для детской аудитории, показы кинофильмов. Издательство Московской Патриархии представило на 39-й Московской международной книжной ярмарке новинки духовно-просветительской православной литературы, книги для детской, отроческой и юношеской аудитории, учебные издания. Центральное место в экспозиции заняли издания трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Издательство знакомит читателей с новой книгой святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Война за пределами видимых причин и следствий». Книга предстоятеля посвящена метафизике войны. Такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа и другие, рассматриваются под особым углом духовного зрения. Издательство Московской Патриархии выпускает наиболее масштабную подборку трудов предстоятеля Русской Православной Церкви. Среди них собрание трудов святейшего патриарха Кирилла. Издание содержит слова и речи первосвятителя по актуальным вопросам церковной и общественной жизни. Издание, по сути, является церковной летописью наших дней, показывающей, как через преодоление нестроений в борениях и свершениях происходит возрождение Святой Руси. На форуме представлены тематические издания, посвященные отдельным сторонам первосвятительского служения. На основе глубокого знания и понимания важнейших проблем современности святейший Владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так и своего личного духовного опыта. В числе таких изданий книга его святейшества «Женское служение. Семья. Церковь. Общество». В книге рассказывается о служении женщин церкви, начиная с евангельских времен и до наших дней. Книга святейшего патриарха «Духовное поле русской культуры. Афоризмы и краткие изречения» имеет небольшой формат и неизменно привлекает внимание читателей. Русская культура – это самобытный способ и форма выражения духовных и нравственных ценностей, исторического опыта многонационального народа России. В книге представлены избранные изречения святейшего патриарха об уникальности русской культуры, о роли церкви в ее сохранении и развитии. На форуме представлена книга святейшего Владыки о смыслах. В издании собраны многие важные мысли его святейшества, которые затрагивают ключевые темы как церковной, так и светской жизни. При этом центральным для первосвятителя является вопрос о смыслах. Сегодня во многие явления и даже понятия вкладываются разные смыслы, и бывает нелегко пробиться к их подлинному значению. Издательство представляет большой выбор календарно-богослужебных изданий на предстоящий год. В их числе настольные календари различного формата, отрывные патриаршие календари, ежедневники, настенные подарочные издания крупного формата. Для воинов издательство Московской Патриархии предлагает молитвослов православного воина и Святое Евангелие от Марка на русском языке в синодальном переводе. Также представлен молитвослов матери, жены, сестры, молимся о воинах. В этой небольшой книге собраны молитвенные тексты, в которых нуждаются сегодня прежде всего те, кто ждут своих близких, призванных на фронт, и молятся о них. Эти книги выпущены в едином формате, размером с военный билет. Для детей патриаршее издательство представляет много ярких, прекрасно оформленных изданий. Книжную серию «Дедушкины сказки и истории» на форуме представляет новое издание русской народной сказки «Колобок», которое учит детей быть послушными, скромными и осторожными. Вы слушаете новости. Многотомное издание «Ветхий Завет, Новый Завет. Священные тексты в иллюстрациях современных художников» в 30 томах, выпущенное петербургским издательством «Витанова», удостоилось главной награды национального конкурса «Книга года». Победителей поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Торжественная церемония награждения прошла в Электротеатре «Станиславский» в рамках открывшейся в гостином дворе 39-й Московской международной книги. Ярмарки. Конкурс проводился по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1500 книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов Российской Федерации. В шорт-лист по решению жюри конкурса вошло уже всего 53 издательства от 35 издательств из 5 городов. В прошлом году гран-при конкурса получила «Православная энциклопедия» под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В номинации «Проза года» лучшими были названы два произведения. Роман «В начале было слово», «В конце будет цифра» Маргариты Симоньян и роман Сергея Шаргунова «Попович». Победителям книги года вручают бронзовые статуэтки, идущие с книгой скульптора Владимира Трулова, а обладателю гран-при – драгоценное яйцо в деревянном ларце из ювелирной мастерской заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Андрея Ананова. Национальный конкурс «Книга года» учрежден в 1999 году и проводится регулярно с 2000 года для поддержки отечественного книгоиздания, поощрения образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Учение о тесном пути, преподанное Священным Писанием, излагается святыми отцами весьма сильно, глубоко, ясно, убедительно, даже в изобилии, как такой род пищи, который имеет важнейшее значение на духовной трапезе духовного слова. «Если хочешь, — сказал преподобный Марк Подвижник, — в немногих словах преподать душеспасительное наставление ученолюбивому, то преподай ему молитву, правую веру и терпение встречающихся скорбей. Этими тремя видами добра приобретается все прочее добро. Учение о терпении скорбей признавалось всегда одним из основных христианских нравственных преданий. В настоящее время, когда промыслом Божиим образование и спасение иноков вверено по преимуществу многоразличным напастям и искушениям, учение о терпении скорбей получает величайшую знаменательность. Делаем достаточное число выписок об этом предмете из творений отеческих с той целью, чтобы доставить современному иноку подкрепление духовное посреди скорбей, уже наступивших, чтобы доставить ему правильным пониманием скорбей приготовление к правильному принятию скорбей еще не пришедших, скопляющихся, может быть, грозно вдали, подобно темной громовой туче. Кого они застанут нечаянно, не готовым, не вооруженным, того колеблют удобно и часто низлагают. Взятие креста своего, то есть благодушное терпение скорбей, основывается на самоотвержении. Без самоотвержения оно невозможно. Оно является, соответственно, степени самоотвержения. Самоотвержение основывается на вере во Христа. Этот закон духовный предъявлен Христом. Вера — помощница во всякой скорби. «Изливаю глаголы сердца моего, тихо волнуемого радостью, нетленную и несказанную. Братья, приникните чистой мыслью в слова мои и насладитесь пиром духовным. Вера во Христа — это жизнь. Питающийся верой вкушает уже во время странствования земного жизнь вечную, назначенную праведником по окончании этого странствования. Господь сказал: «Веру в мя имать живот вечный». Верою угодники Божии претерпели жестокие искушения. Имея в персях богатство и наслаждение живота вечного, они вменяли ни во что жизнь земную с ее прелестями. Верою они принимали скорби и страдания как дары от Бога, которыми сподобил их Бог подражать и причащаться своему пребыванию на земле. Когда Он благоволил единым из лиц Своих принять естество наше и совершить наше искупление, наслаждение безмерное, рождаемое верою, поглощает лютость скорби так, что во время страдания ощущается только одно наслаждение. Засвидетельствовал это великомученик Евстратий в предсмертной молитве своей, склоняя под меч голову. «Телесное мучение, — говорил он Богу, — суть веселья рабом твоим». Верою святые погрузились в глубину смирения. Они узрели чистым оком веры, что жертвы человеческие Богу — дары Божии в человеке. Долги человека, ненужные Богу, необходимые, спасительные для человека, когда человек старается приносить, усугублять, уплачивать их. Божьи святые чудодействовали, воскрешали мертвых, предвозвещали будущее,
упоены были духовной сладостью и вместе смирялись, трепетали, видя с недоумением, удивлением, страхом, что Бог благоволил ущедрить персти, брению верил Святого Духа Своего. О, ужас! Нападает от зрения этих таинств молчание на ум зрящий, объемлет сердце несказанная радость, язык изнемогает к поведанию. Верою вступили святые в любовь к врагам. Око ума, просвещенное верою, неуклонно смотрит на Бога в промысле Его, и этому божественному промыслу приписывает все внешние наведения. Так Давид, зревший перед собою Господа выну, чтобы пребывать непоколебимым в мужестве при всех скорбях и попущениях, усиливающихся поколебать и возмутить сердце, сказал о Симее, когда тот проклинал его и кидал в него камнями: «Господь рече ему проклинать и Давида, что вам и мне, сынове Саруины, помыслы гнева и мщения? Оставите его, и да проклинает. Оставите его проклинать имя, яко рече ему Господь. Негли презрит Господь на смирение мое. Душа приемлет искушение, как врачевание своих недугов, благодарит врача Бога и поет. Накажи мя, Господи, и испытай мя». При таком рассматривании искушения люди и прочие орудия искушения остаются в стороне, как орудия. Нет на них злобы, нет вражды. Душа, славословящая Создателя, благодарящая врача небесного, в упоении несказанными чувствами начинает благословлять орудие своего врачевания. И вот внезапно возгорается в ней любовь к врагам. Человек бывает готов положить душу за врага своего, видит в этом не жертву, но долг. Долг непременный раба неключимого. Отселе небо нам отверсто. Входим в любовь к ближним, ею в любовь к Богу. Бываем в Боге, и Бог бывает в нас. Вот какие сокровища заключает в себе вера, ходатай и податель надежды и любви. Слово утешения находящемуся в скорби. Святитель Игнатий Брянчанинов. Продолжение следует.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседы о вечном». И вновь в нашей студии священник Павел Ващенко, батюшка, мы давно не видели, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Отец Павел, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы с вами будем говорить о том, как человеку важно, православному человеку, да и не только, но православному человеку, особенным образом, как учиться в нашей обыденной жизни постоянно себя смирять. Мы, как понимаем, чем горделивые существа, и я так полагаю, что чем человек старше становится, тем он должен учиться больше себя смирять. Молодому человеку, может быть, даже что-то более простительное, а вот уже человеку в возрасте нужно особенным образом себя смирять.
2: Вы знаете, святой Паисий Святогорец говорил, что гордый человек, он похож на надутый шарик. Он достаточно одной иголки, чтобы он лопнул. А смиренный похож на камень. Что с него возьмешь? И вот очень важно нам научиться отличать истинное смирение от ложного. Ложное смирение, его еще называют смиренничанием, вот оно достигается очень легко, да, там, простите, все, я хуже всех, там. Но это прямой путь к прелести, заблуждению духовной жизни и гибели души. А вот истинное смирение, оно начинается с двух вещей. Нам надо понять, что мы несовершенны. Нам надо понять, узнать самих себя, да, то есть трезвым взглядом увидеть самих себя. И нам надо понять, что мы не центр мира. От нас кое-что, конечно, в этом мире зависит, да, но есть много вещей, на которые мы не можем повлиять. Они будут происходить вне зависимости от того, нравятся они нам или нет. И мы только можем решить, как мы на них будем реагировать. Вот с этих двух вещей и начинается настоящее смирение. Святые отцы очень много говорили о смирении. И тут вот буквально там любого святого возьмешь, он будет что-нибудь на эту тему советовать. Потому что это вот очень важно, добродетели. Без смирения, без мира в душе, да, мы не сможем достичь Царствия Небесного. И вот говорить о нужности этой добродетели, да, просто, ну, как бы, нужных слов уже добавить невозможно, да. Но вот я бы сказал такую вещь, что настоящее смирение, оно незаметно. Вот какую-то добродетель заметить легче, да, а вот смирение — это самая незаметная добродетель. Когда мы встречаемся с действительно смиренным человеком, мы о нем подумаем, там, о, какой приятный собеседник, там, какой хороший человек, там, какой он там добрый, там, еще что-нибудь. Но о смирении его будет незаметно, потому что оно никогда не выставляет себя вперед. Вот гордыня, она выставляет себя вперед. А смирение, оно вот не бывает на показ. И вот смирение — это не слабость. Там быть тряпочкой, об которой все вытирают ноги, да, то есть это не смирение. Мы знаем там из древних отцов, там были такое, что там молодой там человек приходил в монастырь, ему говорили там «ложись на пороги, и пусть об тебя все ноги вытирают», вплоть до такого, да. Но вот в те времена То есть были не только святые отцы, да, но и послушники приходили в монастырь уже близкие к святости. И они были на такое способны. Сейчас, если мы будем повторять внешний вот вид вот этого подвига, то там будет не смирение, а гордыня, да, видите, вот посмотрите на меня, я тут лежу, все меня могут ноги вытирать. Вот это и есть смиренничание, которого мы должны избежать. А когда меня спрашивают там о смирении, я очень люблю вспоминать нашего великого русского святого, князя Александра Невского. Вот он для меня самый наглядный пример смирения. А его смирение там мы не прочитаем.
1: Нигде не прочитаем.
2: В учебниках истории особенно, да? Но вот посмотрите, просто два факта из его биографии. Там, когда к нему приходят, говорят, там, «Князь, ты нам не люб, уйди отсюда!» Он уходит с поста правителя. На это мало кто способен, да, взять и отказаться от власти просто потому, что народ там недоволен, да. Но вот подлинное смирение показывается в следующем шаге. Когда приходит беда, к нему же приходит, говорит, приди, помоги, спаси, там, защити наш город. И вполне логично было бы сказать, что я уже не ваш правитель, там, все, давайте сами по себе. А нет, он смиренно приходит, и вот защищает. Вот это вот подлинное смирение. Когда человек не ищет себя, не ищет своего, да, не ищет своей гордыни, а поступает вот как бы.
1: Ну и здесь, конечно, тоже хочется какие-то свои житейские ситуации вспомнить, когда мы разговариваем, может быть, вспоминаем каких-то людей близких, и в разговоре иногда слышится, вот, этот человек очень прагматичный. Или мы, например, слышали всегда, что западные люди, они все очень прагматичны, что они никогда ничего не сделают просто так. И это действительно так. Чаще всего оно так оно и бывает.
2: Ну вот поэтому смирение это да, это такая вот добродетель, которая, я говорю,
1: не. Когда она, человек не ищет своего.
2: Да, не для себя он делает. Но тут как бы мы должны помнить, что добродетели не вырастают в одиночку, да. Мы не можем там везде по нулям, а вот одна добродетель в нас выросла, да. И смирение, оно тоже будет возрастать по мере того, как мы будем там и в целомудрии, и в молитве расти, и в покаянии. Потому что без покаяния смирение тоже невозможно. Ведь покаяние — это перемена ума. А когда человек изменяет свой вот настрой жизненный, да, изменяет свой взгляд на мир, изменяет оценки того, что происходит. И вот когда человек возрастает в покаянии, он приносит Богу свои грехи, просит за них прощения, старается их не повторять. И следом он начинает и перестает, например, оправдываться в каких-то житейских ситуациях. Вот гордый человек.
1: Христос это делал, да, да, никогда не оправдывался.
2: Вот гордый человек, он будет всегда говорить, я прав, да, то есть и большинство там житейских каких-то споров, ссоров, они происходят из-за того, что люди свою гордыньку, да, зацепили друг за друга и не могут там решить, кто из них более прав. А человек смиренный, он вот начинается вот с этого, в бытовых каких-то ситуациях, там, с супругах, с детьми, мы перестаем оправдываться, там, перестаем доказывать свою правоту, лишь бы что. А начинают там предлагать там, а давай вот сделаем вот так вот, чтобы, например, чтобы там исправить ситуацию, да. Неважно, кто был неправ. Вот нам в свое время там родители говорили, да неважно, кто начал ссору, да, там, кто умный, тот и
1: прекратит
2: ссору.
1: Угу. Уступит, говорили так. умный уступит.
2: Да, а на самом деле вот наши в советское время об этом уже немножечко подзабыли, но вот смиренный уступит.
1: Конечно. Вот.
2: Ну, то есть совет правильный был, но не совсем полный. Вот, то есть это вот такой вот уже практический шаг, да, то есть не оправдываться на каждом шагу. Вот так мы видим, как покаяние нас приводит к смирению, да, то есть оно, одна добродетель поддерживает другую. С другими добродетелями точно так же. Вот кто-то из святых говорил, что держи свой ум в аде и надейся на Бога. Вот сложная такая для понимания фраза, но она очень точно описывает смирение. Если мы будем держать свой ум в аду, если мы будем считать себя достойными ада и не будем исполнять вторую часть, да, то мы будем и говорить, да, я хуже всех, я там все, я погибну, я не спасусь, все, нет мне спасения. А когда мы понимаем, что мы по своим грехам вполне достойны ада, но надеемся на Бога. Вот отсюда и будет рождаться смирение. Потому что Господь нас любит вот такими, какими мы есть. Но Он надеется, что мы вырастем из этих грехов, что мы избавимся от них, что мы их перерастем в своей жизни, расстанемся с ними. Вот эта вот надежда на Бога, она и приводит нас к смирению. Если же человек только надеется на Бога, говорит, да я спасусь, меня Господь спасет, и не помнит о своих грехах, да, то вот это вот тоже вот такой вот, не знаю, как это сказать, вот этот дутый шарик такой получается, да, который не исправляется и ничего не делает для своего спасения. И поэтому вот мы трудимся над своим спасением, мы избавляемся от грехов, мы в каждой житейской ситуации ищем, как бы исполнить волю Божию, но при этом не полагаем себя за что-то такое самоценное, а надеемся на Бога. Вот в этом, вот это вот такое уже следующая ступень смирения. То, к чему мы вот стремимся.
1: Вот мы тоже прекрасно знаем, что человеку не свойственно как бы видеть свои грехи. Да, ведь многие приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, я вот своих грехов не вижу». Или вижу там что-то, ну вот, может быть, самое такое раздражение там какие-то, и нет привычки такой вот все время за собой наблюдать. Но зато я вижу грехи других. Вот это, знаете, такая прямо вот напасть какая-то. То есть своих грехов мы не видим, а чужие грехи мы все видим. А наши близкие говорят: «Но ведь ты же помнишь слова святых отцов, что то, что тебя раздражает в другом человеке, это есть все в тебе самом, вот просто вот в таком вот огромном количестве».
2: Вы знаете, это удивительная вещь. Вот это то, в чем перекликаются человек, впервые пришедший в храм, и человек, который там уже десятилетия в храм ходит. Первый приходит и говорит: а у меня нет грехов, я там воровал не больше других, да, не видит своих грехов. А человек, который ходит в храм много лет, молится, исповедуется регулярно, он тоже бывает так приходит и на исповедь говорит: а батюшка, а я не вижу своих грехов, а у меня нет грехов. Мне вроде бы как не в чем каяться. И вот человеку, ну, первоначальному, надо сделать над собой усилие. Вот сместить там понимание греха, да, из того, что там социально приемлемо, на то как нас видит Господь Бог. И тогда человек начинает догадываться, что там воровать надо не больше других, а вообще нельзя воровать, да, там, и прочие такие вещи. Но и человеку вот такому вот церковленному тоже надо сделать над собой усилие. Ведь мы посмотрим на жития святых, да? Святые жили в пустыне, годами людей не видели. И каждый день находили в себе грехи, находили, в чем им каяться. Если мы говорим, что мне не нужна исповедь, или там мне не в чем исповедоваться, то мы тем самым говорим, что мы святых превзошли. Это вот опасная такая мысль. Но на ней очень многие застапориваются в своей духовной жизни. Вот не происходит больше роста, не происходит больше труда. То есть жизнь вошла в такую привычную церковную колею, и все, и больше рост прекратился. А ведь если мы живы, значит, Господь еще от нас чего-то хочет, значит, нам есть еще что со своей жизнью сделать. И поэтому вот нам очень-очень полезно, вот, если мы вот дошли до такого уровня духовной жизни, что вроде бы как все кажется хорошим, и нам вроде бы как особо не в чем каяться, то сделать над собой усилия и найти следующий уровень вот такой нормальности. Вот мы должны увидеть себя не вот как первоначальный человек, не из самого себя, не сравнивать себя с окружающими, а сравнивать себя с таким, какими нас хочет видеть Господь Бог.
1: Это вот очень, тоже очень важная мысль, потому что люди подсознательно как-то, они отчёта себе в этом не дают, но они как-то себя сравнивают с окружающими. И вот какие-то моменты, и ты тоже в себе это ловишь, что вот, да, и у тебя возникает какая-то зависть. Вот казалось бы, вот с чего это как бы вот на таком месте, вот да, завидуешь чему-то.
2: Да, и это вот без этого невозможен рост. Если мы не в этот момент вот духовной жизни остановимся, скажем, да вот есть такое, да, что да вроде бы как, а мне не в чем исповедоваться, да? А может уже мне не обязательно, батюшка, на исповедь ходить? Если найдем такого добренького батюшку, то мы перестанем расти и начнем гибнуть. Вот святые, когда там речь идет, заходит там о поиске духовного наставника, советуют искать не удобного для себя наставника, а того, кто нам полезен. И вот мы должны в этот момент вспомнить об этом и рассудить так, что мне полезнее? Вот остановиться, закиснуть, перестать там делать над собой усилия, или найти у того священника, который нас скажет, нет, все равно надо что-то над собой сделать.
1: Как мы тоже недавно говорили, что стареньким людям нужен молодой священник, а молоденьким девушкам и парням нужен опытный старец. В этом тоже есть смысл. Я просто сама это опытно проходила в своей жизни. Понимаю, о чем вы говорите.
2: И в этом тоже состоит момент смирения, да, в какой-то момент понять, что я не достиг рая, и только еще там почему-то еще живу на земле, да, мы не равен ангелам. Ангелы в раю, да, святые в раю, а мы здесь на земле, значит, мы еще должны расти, значит, мы еще должны потрудиться, значит, мы еще что-то доброе должны сделать. И вот да, тут да. Вот, да, следующий момент, да, как мы делаем добрые дела. Вот Алексей Ильич Осипов однажды говорил такую удивительную фразу. Он говорил, святые — это те, кто плачут о своих добрых делах, потому что они не видят их добрыми. Увидел нищего, подал ему денежку. А потом думаешь, а как ты эту денежку подал, да? А не на показ ли подал? А не осудил ли ты этого человека? А на пользу ли этому человеку пойдет эта денежка? Или он там пойдет водку купит и согрешит, да? А может, ему не денежка нужна была, а доброе слово и добрый взгляд больше нужны были в этот момент. И так вот мы должны анализировать каждое свое доброе дело. И тогда вот мы добрые дела не будем делать на показ. Помните, да, у нас откуда возник обычай на Новый год дарить подарки? Потому что епископ города Миры в Ликийской области именем Николай тайком делал подарки некоторым людям. Он тайком ночью приходил, чтобы спасти там вот семью от бесчестия. Подкидывал им мешочек золота. Вот так вот он. Он видел, что вот это надо им доброе дело сделать. И он мог сделать там, приехать на лошади, только в сопровождении, или как сейчас это принято, да, там доброе дело делаем, значит, надо, чтобы его все СМИ осветили.
1: Да уж.
2: Или как минимум, чтобы все соседки по подъезду узнали, что то, что это я сделал.
1: Ну, надо рассказать об этом.
2: Да.
1: Да. Вот я хотела спросить, вот есть же в творческой среде такое понятие, ну, вообще в творческой среде, это все музыканты, актеры, экскурсоводы даже, и многие другие люди, которые работают вот именно, что-то создают. Есть такое грубое, может быть, название «зазвездился». Слышали, конечно, в шоу-бизнесе это все. Возможно ли таким людям как-то себя смирять? Творческих профессий.
2: Смирение в творческой профессии — это интересная тема. Это естественно, что в любой профессии, в любом там труде человек может либо губить свою душу, либо спасать. И, соответственно, вот в творчестве точно так же, да, то есть мы знаем, что некоторые звезды шоу-бизнеса горели очень ярко, а прошло там 10-15 лет, и кто про них вспомнит, да? А других мы спустя десятилетия слушаем. Вот, чтобы далеко не ходить, да, Виктор Цой, он сколько? Почти 4 уже десятка лет назад погиб, да? А молодежь его до сих пор слушает.
1: И много таких.
2: Значит, что в его творчестве была вот эта вот искра Божия,
1: да,
2: таланта, которую он не загасил.
1: Что-то было.
2: Да, он ее не загасил. Значит, в нем что-то доброе было в его творчестве.
1: Но здесь ведь еще разговор идет о том, что как вот я сказала, как не возвыситься, как не зазвездиться.
2: Я так
1: вот
2: думаю.
1: Такое некрасивое слово,
2: да,
1: но оно точное.
2: Знаете, вот, вот это вот человек, талант получает от Бога. И если человек творчески будет об этом помнить, что то, что у него получается, это дар Божий, то он немножечко по-другому будет свое творчество устраивать. И вот этот вот момент, я говорю, по некоторым вот там артистам, по некоторым музыкантам это можно увидеть. Там появилось там, о, интересно, слушаешь там, что поют, как поют или там, как играют. А потом приходит там год, два, три, смотришь, а, все.
1: Человек уже себя потерял.
2: Да, mm-hmm. Все. И он дальше может по инерции там десятилетиями на нашем телевизоре звездить, да, но уже неинтересно, уже нет вот этого.
1: Да. Да, это очень печально. Я, отец Павел, поняла, вот вспоминая этот случай, уже не один раз вспоминала и рассказывала об этом. У нас есть в Екатеринбурге одна актриса, известная очень. Конечно, я не называю ее фамилии, но вот мы с ней знакомы были раньше, и как-то у нас был такой разговор. Она говорит, а я, говорит, просто знаю, чтобы мне не возвышаться, а я просто знаю, что я не умею делать как актриса. Что вот мне дан один какой-то вот такой вот, как сказать, камешек такой, вот какая-то внутренняя звездочка, которую я могу вот из себя что-то, вот эту Божью искру показать людям. Но я прекрасно понимаю, что я не могу делать то, что делают другие актрисы. То есть я вообще этого не умею. То есть, например, сниматься в кино. а только играть в театре.
2: А это вот то, с чего мы начинали.
1: И это очень смиряет меня,
2: да,
1: как она
2: это
1: сказала.
2: Это то, с чего мы начинали как раз разговор о смирении. Знать себя, видеть себя трезвым взглядом, понять, что я могу, что я не могу, что я умею, что не умею, на что способен, а на что не способен.
1: Потому что ведь человек тоже понимает, что ему вот этого ему вообще не дано. Ну а то, что дано, вот и это тебя очень смиряет. Вот и работай.
2: Да,
1: вот над этим маленьким таким,
2: да,
1: фрагментом
2: это,
1: своей творческой,
2: да, это,
1: жизни.
2: Это и есть смирение, да, то есть это в любой области так, да, то есть вот есть люди, которые стали известны благодаря чему-то, а потом они начинают становиться экспертами во всем на свете.
1: Да, вот это вот уже болезнь.
2: Вот это беда.
1: Явная просто.
2: Вот это беда, да.
1: Или, например, повышать услуги за свою творческую деятельность, просить много денег. Это тоже показатель.
2: Ну, наверняка, да. Так что вот смирение — это такая, повторю еще раз, добродетель незаметная. И вот мы всеобъемлющие, да, в каждый день во множестве ситуаций мы делаем выбор, как поступить тем или иным способом. И когда встает выбор там свою гордыньку потешить, свое «я» выставить вперед или отодвинуть его, когда встает вопрос там браться или не браться за дело, да, вопрос встает там, как поступить, то мы, чтобы научиться смирению, мы должны во всех этих ситуациях искать, как будет поступить более правильно. И вот тогда мы будем учиться смирению. Вот так вот я бы вот резюмировал вот весь наш разговор, по сути.
1: Спасибо, отец Павел, большое. Эта тема очень для нас важная. Почаще о гордыне, о смирении нам нужно говорить, чтобы так вот за собой внимательным образом наблюдать. Да, это очень важно. Мы с вами не прощаемся. У нас еще будет еще одна тема в ближайшее время. Дорогие наши слушатели, в нашей студии был клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. До встречи в эфире.
2: До свидания.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге продолжается работа над муралом с ликом государя-страстотерпца Николая II. На стене дома номер 23 на улице Толмачёва в Екатеринбурге, где располагается Управление Федеральной службы государственной статистики, продолжается создание масштабного мурала с ликом святого царя Николая II. Изображение, которое уже начинает проступать на фасаде, посвящено небесному покровителю уральской столицы и всей России. Авторами проекта выступают телеканал «Спас» и смоленский художник Сергей Храмов, известный по работе над образом святого благоверного князя Михаила Тверского в Твери. Художник тщательно прорабатывает каждую деталь, от эскизов наград до элементов монаршей формы. Все этапы согласуются с историками и специалистами по эпохе, военному костюму и культуре того времени. По замыслу создателей, мурал станет визуальным напоминанием о достижениях России в годы правления Николая II, расцвете науки, рекордном росте населения, военных реформах, строительстве городов, школ и железных дорог, развитии энергетики, а также мировых первенствах промышленности, сельском хозяйстве и инновации, от бомбардировщиков до таблицы Менделеева. Образ святого царя Николая начинает не спеша проглядывать на Екатеринбургской стене. Мурал с ликом святого покровителя Екатеринбурга и всей России, который мы создаем всей страной за наши с вами пожертвования, рождается. Спаси Бог всех, кто совершает это действенное покаяние и преображение России, возвращение нам нашей памяти и правды о нашей истории, и жертвует средства на создание этого мурала, написал в своем Макс-канале Борис Вячеславович Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Напомним, проект «Муралы со святыми покровителями российских городов» уже реализован в Твери образом Михаила Тверского и священномучеников Фаддея, а также в Туапсе изображение апостола Симона Канонита и в Калининграде лик праведного Федора Ушакова. Теперь к списку присоединяется Екатеринбург. В конце августа 2026 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский совершил молебен на начало доброго дела у стены, где ныне ведутся работы по созданию мурала с ликом государя. В ближайшие полтора месяца мурал небесного покровителя Екатеринбурга и всей страны будет завершен. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме вооруженных сил Российской Федерации, состоялось торжественное принесение чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, являющейся одной из древнейших и почитаемых святынь Русской Православной Церкви. Святой образ в пределы Воинского собора сопровождал епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав. Торжественную встречу иконы и молебное пение перед ней возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В богослужении приняли участие представители военного духовенства, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, клирики и прихожане храма. По окончании молебного пения архипастыри обратились к молящимся со словами приветствия. В своем слове митрополит Кирилл выразил благодарность епископу Мстиславу за принесение святыни и напомнил об истории чудотворного образа. По преданию церкви, сия великая святыня была написана святым апостолом и евангелистом Лукой еще при земной жизни Пречистой Девы. Долгие века она пребывала в Иерусалиме и Константинополе, а в 1383 году чудесным образом явилась над водами Ладожского озера, избрав своим уделом русскую землю. И в завершение выпуска. 5 сентября 2026 года, в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию Свято-Троице Никольском женском монастыре города Ташкента. Его Высокопреосвященству сослужили иерей Александр Балухатин, иерей Игорь Сладков, иерей Владислав Утибаев, диакон Рустик Ковалев, иеродиакон Дорофей Башко, диакон Сергий Матыцин и диакон Сергий Хон. Разделить радость совместной молитвы за архипастырским богослужением собрались настоятельница Свято-Троицы Никольского женского монастыря игуменья Екатерина Мальгина с сестрами святой обители, учащиеся катехизаторского и регенско-певческого отделений Ташкентской православной духовной семинарии, а также прихожане храма. Перед причастием святых христовых тайн со словами проповеди молящимся обратился иерей Александр Балухатин. В завершение божественной литургии митрополит Викентий обратился к духовенству, матушке игумении, сестрам и пастве, произнеся глубокое и подробное слово архипастырского назидания. Это был выпуск новостей на православной радиостанции «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлены си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почисти по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми. Веси, бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть». Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойным мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, в поучение сынам Кореевым, псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 41. Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя Бога крепкого, живого. Когда приду в обитель Его и встану пред лицом Божиим? Были слезы мои хлебом день и ночь, когда говорили мне всяк день, насмехаясь, где Бог твой? Вспомнил я это и излил пред самим собой душу свою. Вот пройду я к месту обители дивной, до самого дома Божия, при криках радости и прославления, звуках праздничных. Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое, Ты Бог мой. В смятение пришла душа моя, и я вспоминаю Тебя на земле Иорданской и Ермониимской, на горе Малой. Бездна бездну призывает гласом пучин Твоих. Высокие воды Твои и волны Твои прошли надо мной. Днем ниспошлет мне Господь милость свою, и ночью вознесется к Нему песнь моя, молитва Богу, владыке жизни моей. Скажу Богу, Ты, заступник мой, что забыл Ты меня, и что я хожу сетуя, когда оскорбляет меня враг, когда содрогались кости мои, враги мои поносили меня, говоря мне всяк день, где Бог Твой? Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое. Ты Бог мой.
3: Псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 42.
2: Суди меня, Боже, и разреши тяжбу мою. От народа нечестивого, от человека неправедного и лукавого избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя, что отринул Ты меня? И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет меня враг? Пошли мне свет Твой и истину Твою, они наставят меня и введут меня на гору святую Твою и в обители Твои. И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, и прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой. Что прискорбна Ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое. Ты Бог мой.
3: В конец сынов Кореевых в поучение. Псалом 43. Боже, ушами нашими слышали мы, и отцы наши возвестили нам деяния, какое соделал Ты в их дни, дни древние. Рука Твоя истребила племена, и укоренил Ты отцов наших, поразил Ты народы и изгнал их. Ибо не мечом своим приобрели отцы наши землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и сияние лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Ты, Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову. С тобою врагов наших пронзим, будто рогами, и именем твоим уничтожим восстающих на нас. Ибо не на лук мой надеюсь, и меч мой не спасет меня, ибо спас ты нас от гонителей наших и ненавистников наших посрамил. Восхвалять Бога будем всяк день, и прославим имя Его вовеки. А ныне отринул ты нас и посрамил нас самих, и не шествуешь, Боже, во главе ополчений наших. Обратил ты нас вспять пред врагами нашими, и ненавистники наши расхищали наше добро. Отдал ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас. Отдал народ твой, как не имеющий никакой цены, и уже немного нас, взывающих к тебе. Предал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим окрест нас». Соделал нас притчею у язычников, кивают на нас головой народы. Всяк день позор мой предо мной и стыд на лице моем от голоса обидчика и клеветника, от речей врага и гонителя. Все это постигло нас. Но не забыли мы тебя и не нарушили завета твоего, и не отступило вспять сердце наше, хотя и отклонил ты стези наши от пути твоего. Ибо смирил ты нас там, где постигли нас беды, и покрыла нас тень смертная. Если бы забыли мы имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к Богу чужому, не Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он ведает тайны сердца. Но за верность Тебе умерщвляют нас всяк день, для них мы, как овцы, отданные на заклание. Восстань! Что опочил Ты, Господи? Восстань и не отринь нас до конца! Что отвращаешь Ты лицо Твое? Забываешь нищету нашу и скорбь нашу? Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело наше. Восстань, Господи, помоги нам и избавь нас во славу имени Твоего. В конец об имеющих измениться сынов Кореевых в поучение. Песнь о возлюбленном. Псалом 44. «Изрекло сердце мое слово благое. Говорю Всевышнему Царю о соделанном мною, язык мой — трость книжника-скорописца. Красотою духовною превосходишь ты всех сынов человеческих, изливается благодать из уст твоих, посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего. И напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды, и направит тебя дивно десница твоя. Стрелы твои заострены, могучий, народы пред тобою падут, пронзишь сердце врагов царя. Престол твой, Боже, утвержден навеки, это жезл правды, жезл царства твоего. Возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие, посему, Боже, помазал тебя Бог твой елеем радости обильнее, чем друзей близких твоих. Смирной, Стакти и Кассией благоухают ризы твои в чертогах из кости слоновой, где восхваляют тебя. Дочери царей в чести у тебя. Предстала царица одесную тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом. Услышь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты души твоей, ибо он Господь твой, и поклонишься ты ему. И дочь Тира принесет дары, тебе молиться будут люди богатые, вся слава дочери царя у нее в душе, ее одеяния каймою золотой изукрашены, приведутся к царю девы вслед за ней, ее ближние приведутся к тебе, приведутся в веселье и радости, введены будут в чертог царя. Вместо праотцев твоих будут сыновья твои, поставишь ты их князьями во всей земле, помяну имя твое из рода в род, и народы восхвалят тебя вовеки. В конец сынов Кореевых о тайнах. Псалом 45. Бог нам прибежище и сила, податель помощи в тяжких скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда потрясется земля и обрушатся горы в пучины морские. Возшумели и возмутились воды, сотрясаются горы великой силой Его. Воды стремительные веселят град Божий, осветил обитель свою Всевышний. Бог посреди града, и не поколеблется он. Поможет ему Бог на заре утренней. Пришли в смятение народы, покорились царства, и сдал глаз свой Всевышний, поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев. Придите и увидите дела Божии, какие совершит Он чудеса на земле. Прекратит Он войны во всех пределах земли, лук сокрушит Он, и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Отрешитесь от себя и уразумейте, что Я Бог, превознесен буду среди народов, превознесен буду на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев».
4: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В приходе Сергиева Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург, гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства, 500 тысяч рублей, пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Далее в этом выпуске. 3 сентября 2026 года Казанский Богородицкий мужской монастырь посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков. По прибытии в обитель Александр Куренков возложил цветы к могиле преснопамятного митрополита Феофана Ашуркова. Затем глава НЧС России поклонился чтимому казанскому образу Пресвятой Богородицы в Казанском соборе. Об истории обретения чудотворной казанской иконы Царицы Небесной, о святынях Богородицкой обители высокому гостю рассказал насельник монастыря иеромонах Платон Моисеев. После знакомства со святынями и историей монастыря Александр Куренков помолился за божественной литургией в пещерном храме. Богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Перед литургией архипастырь поприветствовал главу МЧС России. В ходе посещения Казанского Богородицкого монастыря Александра Куренкова сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко. И в завершении выпуска. На приходах храмов Челябинской епархии завершилась благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Благодаря помощи прихожан, добровольцев и благотворителей более 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили школьные принадлежности. Для многих семей подготовка к 1 сентября становится серьезной финансовой нагрузкой. Благодаря акции родители смогли сократить расходы, а дети – начать учебный год со всем необходимым для занятий. Челябинская епархия благодарит всех, кто помогал в проведении акции, социальных работников и сотрудников приходов, сестер милосердия, добровольцев и жертвователей. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Странствует по водам житейского моря, стремится к вечности каждый истинный христианин. На море вещественном не может быть постоянного жилища, на нем живет одно странствование, и на море житейском нет ничего постоянного, нет ничего, что оставалось бы собственностью человека навсегда, сопутствовало ему за гроб. Одни добрые дела его и грехи его идут с ним в вечность. Нагим вступает он в земную жизнь и выходит из нее, покинув и тело. Не видят этого рабы мира, рабы греха. Видит это истинный христианин. Он может быть уподоблен великому кораблю, преисполненному духовными разнообразными сокровищами, непрестанно приумножающему их на пути своем. Богатство этих мир вместить не может, так они велики, так драгоценны эти богатства, что все богатства мира в сравнении с ними — ничто. Завидует мир этим богатствам, дышит ненавистью к стяжавшему их. Корабль, несмотря на прочность построения и на величину свою, наветуется противными бурями, ветрами, подводными камнями, мелями. Каждый христианин, несмотря на то, что он облечен во Христа, должен совершить земное странствование среди многочисленных опасностей. Все, без всякого исключения, хотящие спастись, гонимы будут. Стремится корабль к пристани. По пути останавливается только на кратчайшее время при крайней нужде. И мы должны все усиленно стремиться к небу, в вечность. Ни к чему временному не будем пристращаться сердцем. Земные служения наши земные обязанности будем нести, как возложенные на нас Богом, исполняя их как бы перед взорами Бога, добросовестно, с усердием, приготовляясь отдать отчет в исполнении их Богу. Управляет кораблем кормчий. Он постоянно думает о пристани, в которую должен быть доставлен груз корабля. Он постоянно заботится, чтобы не сбиться с пути в море, на котором и повсюду путь, и нет путей. То глядит он на небо, на светило его, то на ландкарту и компас, соображаясь с тем и другим, направляет корабль. Человеком управляет ум его. И на житейском море нет путей, повсюду путь на нем для истинного христианина. Никому не известно, какие встретят его обстоятельства в будущем, а какие встретят через час, через день. По большей части встречается с нами непредвиденное и неожиданное. На постоянство попутного ветра невозможно полагаться. Дует он иногда долго, но чаще того внезапно превращается в противный, заменяется ужасной бурею. А для христианина повсюду путь. Он верует, что все совершающееся с ним совершается по воле Бога. Для христианина и противный ветер бывает попутным. Покорность воли Божией примиряет его с положениями самыми тягостными, самыми горькими. Ум наш должен непрестанно устремлять взоры на духовное небо, Евангелие, из которого, подобно солнцу, сияет учение Христово. Не устрашимся же мы бурь житейского моря. Восходят волны его до небес, нисходят до бездн. Но живая вера не попускает христианину потонуть в волнах свирепых. Вера возбуждает спящего на корме Спасителя, который в таинственном значении представляется спящим для приплывающих житейское море учеников его, когда они сами погрузятся в нерадение. Не будем доверять тишине житейского моря. Тишина эта обманчива, а море изменчиво. Не позволим себе предаться беспечности.
Корабль неожиданно может попасть на мель или удариться о неприметный подводный камень, покрытый нежной стройкой, удариться и получить жестокое повреждение. А иногда набежит ничтожное, по-видимому, облачко. Внезапно начинают извергать из себя вихри, громы, молнию, и закипело притворно тихое море опасную бурею. Преисполнена жизнь наша скорбей, превратности и искушений. Наветует нас ум наш, этот путеводитель нередко сам сбивается с пути, и всю жизнь нашу увлекает за собой в заблуждение. И сердце наше, склоняясь к исполнению своих собственных внушений, устраняясь от исполнения воли Божией, наветует нас грех, и тот грех, который насажден в нас падением, и тот, который действует на нас из окружающих нас отвсюду соблазнов. Наветуют нас враги, падшие духи. Часто самые друзья произвольно и невольно соделываются нашими наветниками. Господь заповедал нам непрестанно бодрствовать над собою, упражняясь в добродетелях, ограждаясь от греха Словом Божиим, молитвою, верою, смирением. Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему притек вопиюти. Возведи отли живот мой многомилостиве. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Если я вижу и слышу, что кто-то живет без скорби и благоденствует, во всем творя свою волю, то считаю, что Бог оставил его. Нас же да сопричислит Бог к страдающим, дабы имя наше было написано в книге жизни, и мы не остались вне божественного чертога Христова. Сколько бы ни было у нас скорбей, все они закончатся и забудутся в один день. Останется только добро или зло, которое последует за душой до самого судилища, где душа услышит великое решение о своей вечной участи. Это часто приводит меня в волнение, и я плачу. Что же отвечу на суде Христовом я, недостойный иерей? Молись обо мне, чтобы я не был осужден. Возлюбленный во Христе, брат мой, благодать Госпожи нашей Богородицы да сохранит тебя от всего того, что может запятнать твою душу. Аминь. Скорби и нужды обретоша мя, заповеди твоя, поучение мое. Скорби взаимно чередуются одна за другой, поэтому нам необходимо терпение. Поучая же в законе Божием, мы просвещаемся в том, как их терпеть, почему они приходят и для какой цели. А приходят они для того, чтобы мы стали выносливыми, искушенными подвижниками, последователями того, кто был распят ради нас, братьями всех святых, прошедших тернистым путем креста, мученики через мученичество, преподобные через подвиг, миряне хранением святых заповедей и различными искушениями, которые порождают мир, дьявол и плоть. Никто не спасся, живя в покое и без искушений. Стало быть, если мы терпим искушения, то должны радоваться, потому что таким путем шли те, кто спасся. Если и мы желаем спастись, то другого пути, кроме скорбей, не существует. Скорби приходят для того, чтобы приблизить нас к Богу, потому что скорби ранят, утесняют сердце, после чего оно смягчается и смиряется. Когда же оно смирится, Бог обращает на него свой взор. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И еще, на кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Скорби даруют свободу тому человеку, который терпит их с радостью и видением того, что они даны ему как епитимия за его грехи. У такого человека вырабатывается духовный характер, он становится милостивым, смиренным, кротким. Не имеющий правильного знания об искушениях огорчается и предается печали, в то время как ему должно радоваться, ибо он шествует стезей священной Голгофы и святых. Благодать Божия, немощная, врачующая, и оскудевающее, восполняющее, да поможет всем нам сохранять терпение во всем, дабы сподобиться Царствие Божие. Аминь. Многими скорбями мы спасемся, чадо мое, ибо кто из людей освятился или был спасен, не пройдя сквозь печь различных огорчений? Если здесь мы вкусим горечи, то уповаем, что там, в другом мире, Господь наш Иисус Христос усладит нас своим прекрасным царством. Когда приходит к тебе скорбь, утешайся тем, что к тебе снова вернутся радость и тишина, непрестанно вспоминая о смерти. Эта память придаст тебе много мужества пред лицом печали этого суетного жития и наполнит твою душу утешением. Мучение этой жизни, чадо мое, однажды закончится, потому что проходит мир сей. И только то, что сотворит каждый человек для своей бедной души, вечно останется с ним либо к ее возвышению, либо к падению в бездну и к погибели. Разве ты не знаешь, чадо мое, что Бог спасает человека даром? Конечно, труды показывают произволение человека, но сами по себе они не могут освободить его от страстей. И чтобы мы научились уповать не на свои труды, а только на Бога, Он попускает нам после соделанных трудов на какое-то время прибыть беззащитными для зла. Потому в трудах своих будем говорить, что если Бог не сохранит человека, то дела его на ветер и летят в пустоту. Какое мы найдем себе оправдание, когда помыслим, что Христос претерпел такие страшные страдания, хотя не совершил ни одного греха, поскольку был Богом? Подумай только о столь непостижимом снисхождении бесконечного Бога, что Он стал человеком и претерпел такие позорные страсти ради нас, грешников, заслуживающих наказания и осужденных. Его заушали, бичевали, осыпали бранью. Наконец распяли, и он умер самой злой смертью. Проклят всяк, висяй на древе. Он, будучи Богом, так много пострадал ради нас, грешников. Что же мы скажем в ответ, если ради его любви или за свои грехи не потерпим и одного искушения? Через скорби спасается человек. Никто не спасся без скорбей. Путь, ведущий к Богу, узок и тернист. Желающий пройти по нему испытывает трудности, истекает потом и кровью. Пойдем же этим путем, чтобы достигнуть вечной жизни. Не бойся, и да не устрашится сердце твое. Наш Христос невидимо поддерживает тебя своей сокровенную рукою. Он испытывает тебя, чтобы дать тебе свою благодать. Чем усерднее возделывается земля сердца, и чем глубже земледелец погружает в землю свой плуг, тем больший плод даст она в свое время. Так поступает с душой и великий земледелец, Бог. Он открывает к нам приток искушений, скорбей, боли и огорчений, чтобы они глубоко проникали в сердце и нередко загоняли нас в тупик, так что мы недоумеваем, как же нам справиться с этим или с тем искушением. И так человек страдает и мучается, но любящим его Бог помогает благополучно выйти из затруднений. Молю Бога дать нам терпение и душевные силы, дабы перенести и это испытание, которое святый Бог послал нам для нашей пользы. Терпите, ведь это сам Бог попускает своим истинным чадам искушения и скорби. Это тот путь, который совершенствует душу. Боль очищает ее, делает смиренной, отзывчивой, благой и таким образом подготавливает почву для божественного посещения. В искушениях не отчаивайтесь, ибо благодаря им мы преуспеваем в усвоении Бога. Искушение свидетельствует нам о том, что мы чада Божие и имеем стать Его наследниками. Плохие помыслы, чада мое, изгоняй, потому что дьявол никогда не желает человеку добра. Он представляет ему различные трудности, дабы убедить человека, что в монашестве он ничего не достигает. И это происходит от того, что дьявола пожигает черная ряса, которая отличает воина Христова. Пускай у нас будут искушения и скорби. И у Христа были скорби, и в страшных муках Он предал на кресте Свою святую душу. Господь наш Иисус Христос повешен на кресте, обнаженный, одинокий, покинутый, уничиженный тысячами людей и с радостью претерпевший множество скорбей ради нас, неблагодарных. А мы, чада мои, разве не потерпим небольшую скорбь и боль? Христос во время Своего второго пришествия покажет нам страдания своей плоти как доказательство любви к нам. Тогда и мы, чадо мое, покажем ему свое сердце, болезнующее и окровавленное скорбями, подъятыми ради его любви. Все святые в этой жизни изрядно страдали. Мученики же Христовы чего только не претерпели. Посему терпи и молись, и Бог не попустит нам страданий сверх наших сил. Очень утешительно, чадо мое, что каждый человек получит мзду согласно тем трудам, которые он понес ради любви Христовой. Требуется огромный труд для того, чтобы понести души людей нынешнего времени, которыми правят эгоизм и своеволие. Но не будем терять дерзновения, потому что нам невидимо предстоит Иисус, который запретит бушующему морю искушений и принесет благодатную тишину. Ратоборствуй же посреди пенящихся волн. Призывай единого всесильного Бога. Господи, Господи, призри с небесе и вижд искушение мое, и научи душу мою творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Желаю Тебе, дабы наша пресладкая Богородица во всем укрепила Тебя, умалила дух Твоей печали и по благодати Святаго Духа переменила его на дух утешения. Все скорбное, безо всякого сомнения, посылается нам для исцеления нашей недугающей души, дабы скорбями она извергла из себя яд сладострастия и всякой иной страсти. Любовь Небесного Отца к своим чадам проявляется главным образом через ниспослание скорбей, чтобы через них они приобщились Его святости и приняли полноту вечной славы. Сколько бы ни терпели мы скорбей в этом приходящем мире, однажды все они прекратятся. А от скорби после смерти, от гиены и прочих мучений, да избавят нас совсем Христос и Божия Матерь, дабы и глаза наши не видели того. Ведь если страшна даже и мысль о вечной муке, то насколько же ужаснее быть навечно осужденным туда. Будем же просить у Бога смилостивиться над нами, просить, чтобы Он сподобил нас всегда со смирением искать Его милости и прощения, потому что через Своего Святого Сына Он сказал: «И вся еликаще воспросите в молитве верующие, приимите, и в другом месте просите, и дастся вам». Да, мы просим Его каждый день и каждый миг, чтобы Он помиловал нас и презрел совершенное нами в ведении и неведении. И мы верим Его божественным словам, что Он сотворит милость с нами немощными. Аминь. Слава единому премудрому Богу, который ведает, как из горечи производить сладость, и таким образом обогащать нас ведением о Его безмерной к нам любви. Он бичует нас скорбями и искушениями, дабы привлечь к себе, ибо знает, что лишь посредством скорбного нынешней жизни человек пребывает близ Него и спасается. Комфортная жизнь весьма опасна для вечного спасения, и согласно изречению святых отцов, в людях, проводящих такую жизнь, живет не Дух Божий, а Дух Дьявола. А посему в скорбях нынешней жизни нам подобает терпеть и благодарить, ибо весьма благоугодны Богу обе эти добродетели. Да даст нам Господь многое терпение во всех наших жизненных невзгодах, дабы за все мы благодарили нашего благоподателя и промыслителя». О мучающей тебя печали я много раз говорил тебе, что это твой крест, который дан тебе нашим Иисусом, дабы ты стал Его подражателем и не оказался чуждым любви к Нему. Ибо искренне любящий Бога восходит за Ним не только на гору Фавор, где была явлена слава Его Божества, то есть в то время, когда человека посещает усладительная благодать Божия и радость, но следует за ним и в восхождении на священную Голгофу, и доходит даже до его распятия, то есть когда отходит его благодать и приходят скорби, которые вызывают угнетенное состояние, боль, отчаяние, недоумение, труд и пот. Вот тогда и проверяется внутренний человек, что он из себя представляет. Лицемерный ли он или истинный подвижник? Опытный ли или невежда? Капитан ли он или всего лишь гребец? Именно тогда испытывается произволение каждого. Мужественный же и все претерпевший вознаграждается посещением Божиим и приращением благодати. Так настоящий христианин упражняется в борениях по Богу, доколе не достигнет он конца и не упокоится. Подвязайся с любомудрием, в терпении радостно подъемли свой крест, доколе не донесешь его до лобного места, до гроба, чтобы там наш Иисус даровал тебе воскресение. Претерпевший свой крест ради любви Христовой будет воскрешен Господом в последний день. Как долга наша жизнь, и час смерти неизвестен, терпение же получит вечное вознаграждение. Этот крест печали уже столь много даровал тебе, да и сколько еще привлечет дарований. Но ты этого не видишь, потому что Бог по своему домостроительству скрыл это от тебя для твоей же пользы. Проси Бога, чтобы Он дал тебе терпение, и благодари Его сведением, и тогда терпеть будешь с радостью, ожидая через это своего спасения. С момента отпадения от истинного счастья жизнь человека на земле есть сплошное мучение. Теперь мы собираем плоды прислушания. Тернии и волчцы, возрастит тебе земля, то есть земля твоего сердца. Как нам узнать, что мы находимся в изгнании, если не посредством скорбей и мучений? Нет человека, у которого бы не было чего-то уязвляющего его. Скорби есть и у благочестивых христиан, но в глубине души они надеются, что однажды эти многие скорби станут причиной их блаженного упокоения. Без скорби и мучений никто да не ожидает упокоения в загробной жизни. Оная блаженная жизнь принадлежит потрудившимся и понесшим тяготы настоящей жизни. Один преподобный отец был всегда болезненным. Когда ему случалось пребывать в здравии, и такое состояние задерживалось надолго, он говорил Богу: «Почему, Боже мой, Ты оставил меня, и я живу в благополучии? Разве я не достоин Твоей любви, чтобы ради нее немного пострадать?» Конечно, у святых была великая благодать, большая душевная сила, и они радовались в скорбях. А мы, и я самый первый, тяготимся ими и иногда теряем терпение. Но слава Богу, что Он нас просвещает, и мы каемся и исправляемся. Дух убо бодр, плоть же немощна. Печаль о грехах, которая щемит тебе душу, хороша и полезна. Но если она ведет тебя к отчаянию, то знай точно, что это печаль от бесов. Тотчас же обращай себя к надежде и говори: «Поскольку я каюсь во всем, то надеюсь, что все мне прощено. Нет такого греха, который бы мог победить Божие благоутробие. Сколь бы велики ни были грехи, они разрешаются покаянием. О глубина смирения, незлобия и милосердия Господня! Пусть все приговоренные к тяжкому наказанию воспрянут духом, потому что есть Бог, который не вменяет нам зла, как бы тяжко мы ни согрешили пред Ним. Он прощает любой грех, лишь бы мы каялись чистосердечно. Потерпи, чадо мое, испытание, и благо тебе будет. Да, терпение и еще раз терпение. Оно отверзит нам двери рая. В скорбях присутствует сам Христос, а в покое дух дьявола. Как сильно чувствовал Христа мой старец Иосиф в переживаемых им страшных испытаниях. В то время как у других час приближения смерти вызывает страх и ужас, он во время своего исхода был упоен любовью ко Христу. Вот настоящее чудо. Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Скорбь — это некий инструмент, орудие, которое Бог удерживает в своей руке. И он действует им, как подсказывает ему безграничная его мудрость. Каждому человеку он применяет его по-разному, в соответствии с нуждой, которая у того есть. Скорбь во всем своем разнообразии освещает и делает непорочным того человека, который принимает ее с мудростью и ведением. Иначе говоря, любая скорбь христианина – это божественное посещение, которое, несмотря на то, что не нравится нашему естеству, как и больному не нравится лекарство, посылается для нашего спасения сладчайшей десницей нашего Небесного Отца. Если бы мы были непричастны скорбей, то непременно разделили бы участь денницы, который, находясь на высоте славы и покоя, забыл о величии Божием и о своей малости и бессилии. На небо взыду выше звезд небесных, поставлю престол мой, взыду выше облак, буду подобен Вышнему. И стоило ему так помыслить, Бог молниеносно низверг его. Так светлейший из ангелов стал демоном, сатаною, дьяволом, самым мерзким из всех творений Божиих. Мерзкий же он не по естеству, ибо Бог вся добро зело сотворил, а по произволению — лукавый и бунтовщик. Дьявол сеет в семьях ропот на судьбу, недовольство, зависть, упрямство и тому подобное. И потому так часто в семье есть один человек, который возмущает мир, тишину и семейную радость. Это злое семя обрелось и в священной семье Господа, то есть среди его святых учеников, собранные на земле ради грядущего спасения, Иуда Искариот, богоубийственное семя. Дьявол сеет свое семя среди пшеницы, и есть оно и в монашеских братствах, не потому, что плох этот человек, в котором посевается оное семя, а потому что, имея немощи, ропотливость, зависть и тому подобное, он становится орудием возмущения мира и спокойствия других братьев. Все это свидетельствует о том, что мы изгнаны из своей истинной родины и находимся в исправительном доме, где нас обучает Господь. И те, кто преуспеет в обучении, снова вводятся в небесное наследие Отца, получая утерянное ими сыновство, становясь достойными наследниками Бога. Оставшиеся же необученными, как я, и не признавшие обучение, но делами показавшие, что они незаконно рожденные, изгоняются, как недостойные усыновления, которое и являлось целью обучения Господня, и подлежат вечному осуждению. Благой наш Бог и Отец да сподобит нас оказаться с преуспевшими и принявшими усыновление во веки веков. Аминь. Чадо мое, все терпи, потому что велика награда. Не смотри на тяжесть скорбей, но взвешивай воздаяние. Малая скорбь готовит тебе на небесах полноту вечной славы. Посему тебе надлежит радоваться, а не скорбеть. За все благодари нашего благого Бога,

0: определенные границы, ибо потом они наносят вред. И вот один признак того, что скорбь вышла из нормальных пределов. Когда ты, помышляя о своих прежних согрешениях, доходишь до отчаяния и начинаешь представлять Бога неумолимым карателем, чего нет на самом деле. Ибо Бог наказывает как отец, и христианин это понимает, если не приступает к границе разумного. Посему рассуждение прежде всего, ибо оно освобождает нас и от чрезмерностей, и от упущений. Когда тебя охватывает отчаяние, перемени свои мысли и подумай. Если Господь повелел людям оставлять ближним при грешении их каждый день 7 раз по 70, то насколько вернее и сам Он, безграничный в милости Бог, оставит наши грехи? Кто покаялся и не был спасен? Кто сказал «согрешил» и не был прощен? Кто упал, попросил помощи и не был воздвигнут? Кто плакал и не был утешен Богом? «Аще убо вы, — говорит Господь, — лукави сущи, умеете даяние блага даяти чадам вашим. Кальми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Наш Небесный Отец наказывает нас не для того, чтобы мы пришли в отчаяние, но чтобы покаялись и исправились. Когда мы неправильно понимаем смысл наказания Господня, тогда впадаем в уныние и считаем Небесного Отца немилостивым карателем, что на самом деле не так. Душа, погруженная в такое пагубное состояние, не способна обрести себе утешение. Но когда мы будем держаться здравого помысла о воспитании скорбями, то за этим последует богатое божественное утешение. Так что вот, чадо мое, каким образом печаль и скорбь могут приносить пользу или вред.
1: Вы слышали «Духовное слово». Это были наставления старца Ефрема Филофейского Резонского. Отеческие наставления. Текст читал Валентин Клементьев.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В течение трех дней с 20

25 по 27 августа 2026 года педагоги, священники, юристы и общественные деятели обсуждали системный подход к искоренению сквернословия в школах и на приходах. Ключевым спикером всех секций выступил приглашенный эксперт из Москвы, ответственный за образовательную деятельность в Северном викариатстве, иерей Симеон Тараканов. Первая секция прошла на площадке Уральского губернаторского лицея в рамках областного августовского совещания работников образования 25 августа 2026 года. Тема встречи – системный ответ разрушительной идеологии сквернословия через объединение, роль образовательной организации. Иерей Симеон Тараканов поделился с учителями многолетней практикой профилактики мата среди учащихся. Специально к уральской встрече священник разработал уникальный символ – значки с надписью «Урал от сквернословия устал». Кульминацией дня стало подписание манифеста «Чистое слово – основа будущего». Документ, поддержанный Министерством образования и Екатеринбургской епархией, призван объединить неравнодушных людей и дать школам прочную основу для системной работы с молодежью. Второй день работы отца Симеона в Екатеринбурге, 26 августа 2026 года, прошел в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии в рамках 22-го съезда православных законоучителей. Священник возглавил секцию «Единство светского и церковного образования в борьбе со сквернословием. От фрагментарных усилий к системной работе». В заключительный день визита, 27 августа, на городском педагогическом совете, который прошел на базе школы номер 41 города Екатеринбурга, для учителей был проведен мозговой штурм. Педагоги были разделены на команды, чтобы разработать новые практики работы с детьми и родителями, направленные на предотвращение сквернословия. Полученный опыт будет проанализирован уже в сентябре, чтобы начать системную работу в школах. Флагманским направлением станет Академический район Екатеринбурга. По совместному решению главы района Николая Сергеевича Смирнягина и благочинного Ивановского округа храмов города Екатеринбурга и иерея Даниила Рябинина, он объявлен проектным районом и должен получить статус территории чистой речи. И в завершение выпуска. Представители Казанского кафедрального собора и отряда особого назначения «Бастион» посетили раненых бойцов, проходящих лечение в Александровской больнице. Председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков передал воинам благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и пожелал скорейшего выздоровления. Бойцам вручили сладкие подарки от кондитерской фабрики «Карат Плюс». Крестный ход на судне «Варяг» по Выборгскому заливу прошел накануне празднования явления Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его организовали Центр «Жизнь», епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Маршрут пошел через Северную гавань, залив Салак-Калахти, бухту Защитную и остров Двойник. Участниками стали семьи с детьми, которым рассказали об истории явления иконы и подвиге моряков в русско-японскую войну 1904-1905 годов. И завершение выпуска. Завершилось 12-дневное пребывание ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской в Ульяновске. За это время почтить святую Матрону в Спасо-Вознесенский кафедральный собор прибыли более 15 500 человек. Православные следопыты храма святителей Луки Крымского города Челябинска осветили знамя своего отряда. Разделить эту радость приехали следопыты из других отрядов дружины «Росич». Ребят поздравил благочинный Северного благочиния иерей Андрей Кошевный. С напутственным словом выступил руководитель дружины «Росич» иерей Дионисий Кадомцев. Руководитель отряда иерей Александр Федоров совершил чин освящения знамени. Состоялось посвящение новичков в кадеты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение».
Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в кленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие наши слушатели, продолжается наш эфирный день. Вашему вниманию в эти минуты передача из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз», в которой принимает участие священник Олег Герасимов. Слушайте первую часть беседы, которая носит такое название: «Какой вопрос мы хотим задать Богу?»
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Олег Герасимов, настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Кира. Здравствуйте, дорогой отец.
3: Здравствуйте,
2: Олег.
3: Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие телезрители. Благослови вас Господь.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи интересная. Какой вопрос мы хотим задать Богу? Дорогой отец Олег, знаете, мы каждый раз, когда молимся, где бы это ни происходило, за утренним или вечерним правилом, за литургией, во время всеночного бдения или просто, если мы обращаемся в течение дня к Господу, мы так или иначе все время Его о чем-то спрашиваем, какие-то вопросы мы ему задаем, даже если мы просто благодарим Господа и славим Его. Все равно внутри мы так или иначе задаем вопросы Господу, даже, может быть, если мы даже их и не формулируем в открытую. Но хотя, наверное, большинство наших молитв начинается со слова «подай, Господи». И, наверное, слов «подай» больше, чем «благодарю». И вот здесь у меня возникает вопрос. Все ли вопросы, которые мы адресуем Господу, помогают нам в деле спасения? Или, может быть, как раз вопрос о спасении давно уже, скажем так, стал, ну, скажем так, за рамками наших вопросов Господу. Вот такой вопрос.
3: Да, вопрос, конечно, и актуальный, и очень важный для каждого из нас, потому что мне, как священнику, очень часто приходится сталкиваться с тем, что главный вопрос, который чаще всего задают Богу, это вопрос «за что?». За что? Потому что предполагается, что я нормальный, порядочный человек, я особо не стараюсь ни с кем не конфликтовать, не нарушать, но быть таким, как все, даже лучше в чем-то. И вдруг на меня обрушивается какая-то беда. С моей точки зрения, ну, несправедливость. И первый вопрос, который срывается: «Господи, за что? Ведь я же все делаю правильно». И тогда мне приходится человеку объяснять, что вопрос «за что?» он некорректный. Корректный вопрос «для чего?». Для чего? И долгое время я считал, что, ну, в общем, этим и исчерпывается, ну, то, что я должен человеку объяснить. Потому что, ну, стоит только взять и поменять саму формулировку вопроса, и все встанет на свои места. Но в последнее время я стал убеждаться в том, что это тоже не помогает. Потому что «для чего?» предполагает, что, ну, я должен понять, почему Господь посылает мне то или иное испытание, и как это связано с тем дискомфортом, который я испытываю в жизни, там, в душевном состоянии в своем или в каком-то там деле в своем, которое не получается. Я не могу понять, почему Господь хочет меня направить в ту сторону, которую я, собственно-то, и не смотрю, в которую я и не хочу идти. Я хочу, чтобы у меня в жизни все было хорошо, размеренно, чтобы это вписывалось в некую картину, которую я сам себе нарисовал. И поэтому даже если я поменяю тональность или там, формулировку вопроса «за что?» на «для чего?», я все равно ничего не пойму. И вот эта вот беда наша заключается в том, что мы, наверное, неправильно понимаем в принципе, с чем следовало бы обращаться к Господу. В этом смысле очень хорошо перечитывать и подмечать для себя особенности евангельского текста, в котором, когда подходят к Господу люди с вопросами, то эти вопросы, как правило, не связаны никак с какими-то бытовыми вещами. Они сразу направлены на дело спасения. «Господи, как мне спастись?» И самым таким ярким примером в этом смысле является самарянка, которая, ну, по нашим меркам, ну, что это, что называется, клейма негде ставить, вот с точки зрения ее жизни, морали, да, моральных устоев. И она, узнав, что перед нею Мессия, первый вопрос, который она задает, как мне спастись? Вернее, как молиться, как мы молимся там, вы молитесь вот здесь. То есть вопросы далекие от устройства ее быта. Хотя начиналось все, ну, так обычно. То есть, да. Вот, дай мне ту воду, чтобы я ее пила и больше не жаждала. Ну, то есть, вроде как человек утилитарно подходит к Богу, и вдруг, узнав в нем Мессию, она сразу меняет и тональность, и направленность вопросов. И это вот меня лично поражало и поражает всегда. Потому что сейчас чаще всего, наоборот, сталкиваешься с тем, что человек может быть очень образованный, он может быть очень начитанный, он может быть, как у нас сейчас принято, может быть, это такая тонкая подмена о том, что духовные, к области духовной нас относят ну, интеллигентность человека. Его...
2: Некую душевность.
3: Да, но это то, что вот святые отцы относят к области душевной. Это интеллект, это умение тонко чувствовать, там, любить музыку, например, там, или живопись. И все, это уже человек духовный. А это нет, это не так. И получается, что мы... Даже встречая сейчас такого человека, мы не ожидаем от него вопроса, который бы был вот на нужную тему.
2: Отче, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок из Гатчины. До нас дозвонился Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Глеб Борисович. Дмитрий. В одно время вот отец Сергий мне такой вот прекрасный совет дал, который я... не могу забыть, и, слава Богу, вот пользуюсь им. И хотел им поделиться, вот что просить у Бога по учению святых отцов. И вот он сказал, просите три вещи. Милости Божией, прощения грехов и спасения души. Вот дай Бог всем помощи. Храни вас, Господь. Всего вам доброго.
3: Спасибо, Дмитрий. Ну, это там не вопрос. Это действительно очень мудрое такое наставление. И да, это правильно, но нужно, чтобы это было не просто механически повторено по совету уважаемого священника, а надо, чтобы это было продумано и прочувствовано. Потому что когда человек... Современный человек просит Бога о спасении, то есть сомнения по поводу того, что он вкладывает в это понятие. От чего спасать? Чаще всего сталкиваешься именно с этим. Когда человек говорит, а меня не надо спасать, у меня все есть, мне все хорошо, у меня есть там хорошая работа, у меня есть там более или менее в обозримом будущем понятные перспективы, вот, там хорошая семья и так далее. Мне не надо спасать. Я живу хорошо в свое удовольствие. И вот это вот понимание того, что спасение необходимо каждому, вот этого нам сейчас не хватает. Поэтому древние люди, более цельные, более простые, что ли, они сразу подходили с нужным вопросом к Господу. Господи, как спастись? Вот. А у нас сейчас сначала надо объяснить, что тебя надо спасать. А потом уже, ах, да, наверное, к Богу надо обратиться именно с этим. Мне кажется, что здесь беда заключается в том, что мы Бога себе представляем как-то по-другому. Для нас Бог – это такой исполнитель желаний, который делает так, вот, как мы хотим. И что мы можем у него попросить или что мы можем спросить? Как мы тут вот, в кулуарах обсуждали, как обои правильно поклеить? Или как мне поступить для того, чтобы моя жизнь была более удачной? Или как-то более успешной? Вот мы как-то обсуждали про успешность. Это все не то. Господь на эту тему, я думаю, что он, ну, если брать такую аналогию, что он как мудрый родитель на нас, как на неразумных детей, смотрит с таким состраданием и с любовью, он, конечно же, наши вот эти вот детские наивные вопросы, он не то чтобы он оставляет их без ответа, просто он пытается нам показать, что это не то самое главное, не то, чего надо просить. Один из святых, я об этом уже говорил на какой-то из наших бесед, очень хорошую такую чеканную фразу выдал, что если просить у царя грязи, то это не будет делать чести ни тебе, ни царю. И вот, к сожалению, даже понимая это, даже имея вот такой вот огромный сон святых отцов, к наследию которых мы можем обратиться всегда. Но вот, понимаете, можем, но не хотим. Мы все равно упорно просим у царя грязи. Мы просим какого-нибудь благоденствия, мы просим здоровья, мы просим всего того, что связано с этой жизнью. И, может быть, поэтому Господь молчит. Может быть, поэтому мы никак не можем вразумительный ответ услышать. Потому что мало того, что мы спрашиваем не о том, так мы еще и заранее уже знаем ответ. Потому что у нас свой Бог, которого мы себе нарисовали. Вот он вот такой. И он обязательно должен мне вот что-то такое сказать, чтобы я сразу понял, что вот делай вот так, и ты будешь успешен. Того,
2: я хочу, чтобы Бог делал так, как я хочу.
3: Да, да, да. Я тут вот не так давно нашел, случайно наткнулся на цикл статей человека, который позиционирует себя как астрофизик, там, в общем, что-то такое с наукой связано.
2: Какой-нибудь космолог.
3: Я так особо не... Ну, в общем, там было заявлено, что он говорит про проблемы там, астрономии, физики и так далее. А сам, значит, несколько статей посвятил несуразностям с его точки зрения в тексте Нового Завета. И я, когда читал, и так это все было логично написано, и так это было все как-то, знаете, но сразу бросалась в глаза такая, знаете, как бы обида затаенная, что вот Бог, вот он не хочет этого делать, вот он делает вот так, вот так и вот так, и вообще это, скорее всего, евангелисты что-то напутали, они там намешали, и потом это все человеческое, и потом это все... Не может быть такой Бог, который не мог за себя постоять на кресте, который там, будучи всесильным, не мог за себя отомстить и так далее, и так далее. Ну что ж это за Бог такой? И я понял, что это отголоски вот того... Если ты сын Божий, сниди со креста, которое было 2000 лет назад, со смехом распятому Христу, выплюнуто в лицо. И это показывает, что мы не можем смириться с тем, что Бог не хочет и не собирается быть таким, каким хотим его видеть мы. Вот у нас есть некое представление о Боге. Вот он должен быть вот такой. Он должен быть всесильный. Он должен прийти, да, прийти сразу с железной рукой, навести порядок. Потому что как это он позволяет, чтобы там дети, предположим, умирали? Или вот там что-то творится в мире такое? Как войны. Это Бог? Да, войны. Как это он позволяет? И у нас даже нет мысли о том, чтобы попробовать задуматься. Просто задуматься. О том, что вот Господь сотворил людей, любит каждого из нас, каждого, и тех, которые по эту сторону баррикад, и тех, которые по ту сторону баррикад, и тех, кто с нашей точки зрения негодяи-негодяи, и нас, которые с точки зрения тех людей негодяи-негодяи. Он любит нас всех. Он любит нас одинаково, одинаково сильно. Каждого он любит больше всех. Есть такая замечательная фраза: «Бог каждого любит больше всех». Он подарил нам самую, вот, самое яркое, самое глубокое, самое, самое ценное, что только может быть. Это свободу воли. Он не может заставить человека. Ну, то есть он может, конечно, но тогда будет не человек, а робот, который будет делать просто послушно то, что Господь хочет. А Господь хочет, чтобы мы добровольно сами, не из-под палки, не потому, что Он приказал. Вот еще раз перечитывая Евангелие, я обратил внимание на то, что ни одного не было точного прямого указания: делай вот так и не делай вот так. Всегда выбор. Ну, это я имею в виду Новый Завет. Господь Иисус Христос никому ничего не указывал. Он мог порицать какое-то действие. Он мог предложить выбор. Как вот богатому юноше: иди, раздай, иди за мной. Это был выбор, потому что он не говорил, что делай так и все. Пожалуйста, если хочешь быть совершенным, вот тебе выбор. Не хочешь – не надо. И как он потом сокрушался по поводу того, что этот человек не сумел переступить через вот эту свою тягу к богатству. Душа болит за каждого. И вот теперь мы ловим себя на том, что мы обижаемся на Бога за то, что Он железной рукой не наводит порядок. То есть, по нашему пониманию, Он должен взять всех негодяев и сделать их хорошими. Или просто взять их истребить, например. Но мы забываем о том, что негодяи с нашей точки зрения, а с их точки зрения негодяи – это как раз мы. И почему он должен? Это вот так же смешно и нелепо, как просить у Бога, чтобы выиграла наша команда, там футбольная, да, например, или хоккейная. Угу. Потому что это ж наша команда.
2: Ну, помните, это история в «Старике Хоттабыче».
3: Да.
2: Когда он болел за другую команду.
3: И пришлось через себя переступать, потому что вот те ему были милее, а хозяин приказывал ему, чтобы он... Вот, так что...
2: Отец, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок от Татьяны из Петербурга. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня был такой случай. Со второго этажа падает лифт, и я в нем, вы знаете, осталась живая, не поврежденная никакая. И вот с тех пор я все время говорю: Господи, я свято верю, что ты все делаешь полезное нам. Правильно ли я делаю?
3: Конечно, правильно, Татьяна, даже не сомневайтесь. Главное, чтобы вот в это понимание того, что Господь все делает нам на пользу, вкладывать правильное понимание самой этой пользы. Потому что, если мы начнем думать, что Он делает для того, чтобы нас вот так холить или леять в наших заблуждениях, то это мы не правы. А если мы мысль о том, что Господь сохранил нам жизнь или спас от какой-то беды для того, чтобы у нас была возможность все-таки понять, как нам идти, чтобы приблизиться к Богу, чтобы достичь спасения, Царствия Небесного, то тогда да, конечно, Господь все делает именно для, не просто для нашей пользы, для пользы нашей души. Вот это было бы более корректно, потому что польза может истолковываться по-разному. Вот какой-нибудь человек, который задумал дурное, например, он может считать пользой для себя, если в это время, скажем, какой-нибудь там полицейский посмотрел в другую сторону и его не заметил. И он сумел беспрепятственно там что-то украсть. Вот. Ну, конечно же, не на такую пользу Господь делает, именно для пользы души. И поэтому я, для того, чтобы быть уверенным в том, что ты... Ну, уверенным нет, нельзя, но по крайней мере, побольше был уверен, что ты идешь в нужную сторону, я предлагаю своим прихожанам перед тем, как что-то сделать, попробовать, а попросить у Бога благословения. Господи, благослови. Ну, просто вот так произнести. И по своему опыту знаю, что когда так говоришь, то какую-нибудь нехорошую вещь там, или какую-нибудь там сомнительную вещь сделать бывает гораздо сложнее после этих слов, потому что Господь остановит. Он даст понять, что Его благословения на это нет. И это тоже проявление Его заботы о нас и о том, что Он заботится. Все, что Он не делает, Он делает для того, чтобы мы смогли получить пользу душевную. Так что слава Богу, что вы остались целы после вот этого инцидента. И дай вам Бог, чтобы вы из этого извлекли нужные такие вот душевные уроки. Вот. Ну а теперь, что касается нашего представления о Боге и о том, что бы мы, какой бы вопрос мы задали, на самом деле я пытался спрашивать у людей, а вот какой бы вопрос вы хотели бы задать Богу? Ну, разные были варианты, потому что, ну, вопрос непростой. Что бы я хотел спросить у Бога? Кто-то мне, ну, там, сходу сразу, как бы мне выспаться, например. Ну, потому что тяжело, потому что времени нет, ни на что не хватает. Господи, ну как же? Или, Господи, доколе? Вот это все смешно, конечно, но это все показывает, что мы все-таки не очень понимаем, куда ведет нас Господь. Мы как-то вот нет-нет, да и поднимаем ропот. Потому что когда совсем-совсем силы истощаются, вот, то очень трудно поверить, что это тоже для нашей пользы.
2: Отец, у нас есть еще один телефонный звонок. Из Башкирии до нас звонился Александр. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, батюшка Олег. Здравствуйте, да. Глеб Борисович.
3: Здравствуйте, Александр.
6: Вот у меня вопрос как раз тоже про выбор, про семейную жизнь. Если муж и жена по-разному видят пути развития семьи, где жить, где работать, ну, в вопросе спасения они единодушны. И муж понимает, что жена ему досталась по Евангелию мудрая, разумная, да и выше его в духовном развитии. Мой вопрос, стоит ли мужу как главе настаивать на своем развитии семьи в жизни в соответствии с его амбициями, угу, или смириться с жизненной позицией жены? Спасибо.
3: Ух. Здесь вот такой очень такой глубокий поднят пласт, потому что у нас есть такое, с моей точки зрения, просто заблуждение, которое называется «муж всегда прав». Это заблуждение. Ну вот с моей точки зрения. Потому что, да, муж – глава. Но глава не потому, что он может стукнуть кулаком по столу и сказать: «Я так сказал». Никакие доводы жены: «Ты слабая, ты женщина, молчи». Апостол Павел сказал женщинам молчать. «Я буду решать, я глава семьи». Вот это, мне кажется, величайшее заблуждение. И, к сожалению, у нас вот такое понимание, оно, ну, если не превалирует, то, по крайней мере, встречается очень часто. Как мне видится взаимоотношение мужа и жены в семье? Так устроено, ну, я не знаю, психологически, биологически, что у мужчин больше развито такое логическое мышление. Они менее чувствительны и интуитивно одарены, но зато они умеют, ну, логически обосновать свое решение. У женщины больше развита интуиция. Она чувствует, что что-то не так. Она, может быть, не может это объяснить, но она чувствует, что это что-то не так, и она пытается свою тревогу донести до мужа. И вот муж и жена, как единая семья, должны принимать решение с учетом от всех мнений. Муж должен, как мне представляется, выслушать доводы жены. Может быть, она не так грамотно и логично это может обосновать. Она просто может сказать: «Меня это тревожит, я чувствую, что здесь что-то не так». И доверяющий своей жене муж должен прислушаться к этому. Он должен со своей стороны какие-то свои доводы изложить, или, может, даже не излагая, просто

0: правильно, то вот это совместно принятое решение, оно, ответственность за него ложится на обоих. Поэтому мне кажется, что вот это вот, как вы сказали, должен ли муж смириться, понимая, что его жена мудрее, это неправильная постановка вопроса. Да, жена мудрее, да, жена может быть там интеллектуально более одаренная, она может быть там доктор наук, а муж может быть там, я не знаю, каким-нибудь рабочим обычным. И тем не менее, он глава семьи. И ответственность за то, что за те решения, которые принимаются в семье, лежит на нем. Но при этом он, зная, что его жена в чем-то его превосходит, он просто более внимательно прислушивается к ее мнению. И плох, мне кажется, тот супруг, который начинает свою более интуитивную и интеллектуально, может быть, одаренную супругу, начинает принижать, начинает доставать из рукава козырь со словами «я мужчина, я принимаю решение». Вот это, мне кажется, совсем неправильно. Вот. Но, к сожалению, это невозможно навязать, это просто моя такая точка зрения, и мне с горечью приходится наблюдать, когда во вполне себе православных семьях происходят вот такого рода конфликты, когда мужчина, не находя других аргументов и не желая признать в чем-то превосходство своей жены, просто ударяет кулаком по столу и говорит: «Я мужчина. Я принимаю решение». Еще бывает, знаете, такой аргумент: «Это твоя точка зрения. Оставайся при ней. А я мужчина, я буду принимать свое решение». Ну, тогда это не семья. Тогда это просто два не очень понимающих друг друга человека. К сожалению. Вот так на разной волне немножко находящихся. Даже не немножко. Есть такое замечательное, слышал, выражение такое, оно мне понравилось. Не на одной волне, а с одной планеты. Вот не с одной планеты. Ну, говорят такое, что мужчины – это Марс, а женщина – Венера, то есть разные. Но тем не менее, в любви, которая должна пронизывать семейную жизнь, должны сглаживаться вот эти противоречия. И все самое лучшее нужно, чтобы было взято от обоих. И тогда такие решения, да, они идут ко спасению.
1: Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
0: Бог благословит, дорогие наши. Спасибо, что все были все это время с нами.
1: Вот так и пролетела наша передача. И я, конечно, каждому, вообще каждый из вас наверняка задает себе этот вопрос. А о чем мы спрашиваем Господа? Но я знаю еще один ответ, потому что, то есть, вернее так, в моем вопросе всегда есть радость, потому что если вы нас не бросаете, если вы имеете эту жертвенную любовь, которая спасает нас, и ваша забота о нас, это тоже такой действительно настоящий акт воли и свободной воли и любви, что я просто преклоняюсь перед вами за вашу заботу о нас. Не бросайте нас и оставайтесь на Первом православном.
2: Вы слушали цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В передаче принимал участие священник Олег Герасимов. Тема беседы называлась «Какой вопрос мы хотим задать Богу?».
3: В Екатеринбурге полночь.

Содержание в пище и питьи. Отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего. То есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются наши передачи. Несколько слов о ночных и утренних передачах. Акафист дня слушайте в 0 часов 20 минут, псалмы 41 по 45, которые будет читать Александр Бондаренко в псалтыре «Звучащие» в час 10 ночи. В час 30 ночи «Звучащая книга». Вашему вниманию чтение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». С романом вас знакомит Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио России. На беседы о вечном приглашаем вас в 2 часа 20 минут ночи. В 3 часа 20 минут репортаж Виктории Кауган. Литературно-драматическая редакция приглашает вас в 3 часа 40 минут. И здесь вашему вниманию поэтическая страница, цикл «Сердца Серебряного века». В 4 часа 20 минут звучит 19-я кафизма из Псалтыри. Духовное слово слушайте в 5 часов 20 минут утра. Старец Ефрем Филофейский, Аризонский, «Отеческие наставления». На утреннее молитвенное правило приглашаем вас в 6:20 и ровно через час, в 7 часов 20 минут, православный календарь с житиями святых на 8 сентября. Слушайте в 6 часов 45 минут. В 7:50 Евангелие дня, в 8 часов 20 минут гость в студии. Христианин должен молиться за всех христиан, как за себя, чтобы Бог даровал им преуспеяние живота и веры и разума духовного, а от грехов и страстей — свободу. Почему? По христианской любви, которая видит во всех христианах свои члены и члены Христа Бога, общего всех Спасителя, желает им того же, чего себе, равно как и всеми мерами усиливается делать им то же, что и себе». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе».

Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их, убо всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждут

Предстоя и пред Богом послан бысть, ко иерею Захарии, еда той служа почину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости веселье, и яко мнозе о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотрения Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленной, радуйся вестниче пред лицем Господним древнепророченный, радуйся предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве матери твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чере Ааронове прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю

0: Марии, явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во словесьем благовестие Его о рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшись о преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумейте, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголоти к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение виде в церкви, мы же прославляющие дивного Творца чудес Бога вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немотствование Отца Твоего Захарии разрешися. Радуйся, яко имя Божие о Тебе Отцем Твоим благословися. Радуйся, яко о чуднем Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися. Радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися. Радуйся, яко Тобою спасение многим в мире всем явися. Радуйся, великий

0: Вышнего разрешения плодства, заматаревшие во днях своих праведные Елисаветы, зачат будь славный предтечи Господень, и таящийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Свята и возопи гласом велием, откуда мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним гласом проповедал еси. Подобаше бы божественных вещей преславным быти началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощении Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименовася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся премудрости божественные предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением Твоим удививые люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся великий Иоанне пророче предтече и креститель.

0: Ірій Захарія не можаше по словісі ангельському проглаголоті, єдаже по Рождістві Твоєм предтече Господінь, написа благодатное имя Твоє, абіє отверзошася уста і язык Його, і глаголаше, благословя Бога, і пророчество глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же тя преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся, путь грядущему Христу уготовляй, радуйся, ангела и человека в себе являяй, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного дето убийцы Ирода изгнать из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дне явления Твоего.

Яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от онуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сей царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыни шипок благовонный, радуйся высотою подвигов твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и креститель.

0: проповедник, славный Ты, Божественный Предтечи, показался еси в пустыне Иорданстве во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к Тебе показал еси людям глаголя, «Се, Агнец Божий, в земле грехи мира, Его же мы верою познавшие поем Ему. Аллилуйя!»
1: Аллилуйя!
0: «Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явльшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се Бог грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних Уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господеви уготовывый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

хотящего от тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глаголал еси, аз требую тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя. Благодать креститеся, изволивый от Тебе, Господь, сподобитя Духа пришествия, видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, Его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия Тебе приносим. Радуйся, троического Богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истины поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его, святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого, ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения, первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета, первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: Не воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, яко да от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Бога знамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви. Сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем. Радуйся закона и оправданий Господних насадителю. Радуйся Иродова беззакония обличителю. Радуйся о исправлении того рачителю. Радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевы. Радуйся за истину во главу усеченный. Радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся. Радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся. Радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся. Радуйся, яко и десницы Твоей, крестившей Господа, вернее благочестне поклоняются. Радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются. Радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются. Радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: все естество ангельское удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся уба честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наименоваша, отнюдь уже достойную похвалу принести Тебе, недоумевающие, вопием Тиси цевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, право, цев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокое похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящих, отнюд уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылаей. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяей. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаей. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Божией Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: творение всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить и Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, Первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая, радуйся самовичья озарившего Тя свыше божественного света, радуйся светом добродетелей Твоих, прославивай Бога, радуйся Пресвятые Троицы, велелепую славу явивый, радуйся правый и дивый путь к небеси показавый, радуйся Иисущим владе Бога, явлившегося во плоти благовестителю, радуйся душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю, радуйся владыке Христа Бога, друже искренний, радуйся явивый миру свет истинный, радуйся светозарное света евангельского сия, радуйся рода христианского прославления, радуйся совета Божия исполнения, радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое, радуйся, великий Иоанне пророчий, предтечий крестителю Господь.

0: Те заименитый, крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение Твое мученическим подвигом запечатлел еси. Ныне же, предстоя престолу Царя царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога дивно в Тебе прославлюшагося хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божией миру явивый, радуйся божественными деяниями плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселиши неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

И преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечий и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя!

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховные чувства, затвердев сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 41. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя, все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше, ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя — стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в род и род. Посему народы будут славить Тебя во веки и веки. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
1: Псалтирь звучащая.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах.

ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Алексеевич Бунин. Слушайте продолжение романа писателя «Жизнь Арсеньева». Роман читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио «Россия».
2: А еще я помню много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, первобытно подвержен русский человек природным влияниям, и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью. В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские похороны. Как это ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал в женской гимназии. Первый бал, на котором я был. Дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после учения домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. А навстречу шли из гимназии гимназистки. В шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами. И некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал». Волнуя этой звонкостью, будя во мне первые чувства к тому особенному, что было в этих шубках, ботиках и капорах, в этих нежных, возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих, быстрых взглядах, чувства, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силой. После бала я долго был пьян воспоминаниями о нем и о самом себе, о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостным молодецким холодком в душе мешался с нарядной и густой девичьей толпой. Носился по коридору, по лестницам, то и дело пил аршат в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким-то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемый с хор, торжествующе звучными громами военной музыки. Дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшей на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокружения после вальса.

третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я, вместо того, чтобы слушать его в сотый раз, перечитывал одну из моих любимейших страниц в «Одиссее» о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: «Пошел до конца урока в угол!» Я поднялся и бледнее ответил: «Не кричите на меня и не говорите мне «ты». Я вам не мальчик». В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос, душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной до известной степени сверху вниз». В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя мне в глаза: «Послушай, хочешь войти в наш кружок?» Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми. Понимаешь? Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел 2 года. Был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светлоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал. Чувствовалось его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости». Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все-таки я был польщен. Ответил полным согласием насчет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад. «Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших», — сказал он. «А во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воду и медные трубы, умна как бес, весела как француженка и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи, а сама аршин ростом и ножка как у феи. Понимаешь?» Сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая, или делая вид, что думает о чем-то другом. И вот тотчас же после этого разговора случилось со мной нечто совершенно необыкновенное. Вот оно, мерещилось мне. Наконец-то. Что наконец-то? Что именно? Какая-то роковая и как будто уже давно вожделенная грань, через которую... Наконец, и я должен переступить жуткий порог какого-то греховного рая. И мне уже казалось, что все это будет, или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня бобриком, и, надушив, задрал этот бобрик сальный и пряно вонявший круглой щеткой. Я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома, и когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий раскидистый фонтан, и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студенном воздухе багряного осеннего заката. Но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех в этом избранном кружке дворян-гимназистов и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор. Как вдруг меня словно ударило что-то. По аллее навстречу нам быстро шла мелкими шажками с тросточкой в руках маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень изящная и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами,
свободная крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня. Я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколотке, что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», сказал Лопухин спокойно и развязно, кивая на меня и так бесстыдно, многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной, мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы. К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город. Неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие. Арестовали брата Георгия. Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась вещь, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины, это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. И вот такой же позор, ужас, вдруг свалился и на нашу семью. Как? Почему? В чем заключалась деятельность брата и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии под руководством какой-то замечательной личности, какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его ригоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Но была ли хоть одна из этих черт у брата? Почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов, даже и до седых волос. Потому что черты Доброхотова считались высокими, героическими. Наконец, по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность. Праздник ощущения этой юности. Праздник преступный, а потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным кружкам. Праздник сборищ, песен, зажигательных речей, опасных планов и предприятий. Брату и в гимназии, и в университете пророчили блестящую научную будущность. Но до науки ли было ему тогда? Он, видите ли, должен был всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей, весь жар своей молодости отдавать подпольной работе.

брат долго скрывался, меняя место жительства под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурино. Но тут на другой же день его арестовали. Донес о его приезде приказчик одного из наших соседей. Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурине явились жандармы, этого приказчика убило деревом, которое по его распоряжению рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда. Большой старый сад, весь уже по-осеннему проредевший, живописно обезображенный синими дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющей стволами и сучьями и пестреющий остатками желтого и красного убора. Свежее и яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах и теплыми золотистыми столпами, падающий среди стволов, вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей, и на нем великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев с кое-где повисшими на них большими зубчатыми лимонными листьями, и в могучий, закаменевший от времени ствол которого с удовольствием акая все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок. Меж тем, как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсидел он социалиста? А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед, и с шумом, все возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него.

В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то кавалерственной даме, жившей в Москве, и было заброшено. Земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божией. В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустение? Глушь, распад. Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее. И особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами. Как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище его давней исчезнувшей жизни? А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен. Хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, можно ли наглядеться на это? Отец с матерью прискакали в этот день в город вслед за казенной тройкой брата, совершенно вне себя. Мать даже не плакала. Ее темные глаза горели сухо, страшно. Отец старался не глядеть ни на меня, ни на нее. Все только курил и повторял: «Вздор, пустяки. Поверьте, что через несколько дней вся эта ерунда разъяснится». В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков, где было то подполье, за причастность к которому и был он арестован. Мы ездили на вокзал провожать его. Кажется, больше всего поразило меня то, что, приехав на вокзал, мы должны были идти в зал третьего класса, где брат под надзором жандармов дожидался отхода поезда, уже не смея сидеть с приличными свободными людьми, уже лишившись воли распоряжаться собой, возможности пить чай или есть пирожки вместе с ними. И как только мы вошли в этот безобразно, беспорядочно людный шумный зал, меня так и ударил в сердце вид брата, его арестантская обособленность и бесправность. Он и сам хорошо понимал ее, чувствовал всю свою униженность и неловко улыбался. Он одиноко сидел в самом дальнем углу возле дверей на платформу, юношески милый и жалкий своей худощавостью, своим легким сереньким костюмчиком, на который была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто. Жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг, и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава богу, уже попавшего в клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный, в высокой бобровой шапке и глубоких пыльных калошах, не сводивший с брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой, засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата, как на провинившегося мальчика, которого они волей-неволей должны стеречь и вести, куда приказано. И один из них с ласковой и снисходительной усмешкой сказал нашей матери: «Не беспокойтесь, сударыня, все Бог даст, обойдется. Пожалуйте, посидите с ними до поезда еще минут 20. Вот младший сейчас пойдет, запасется кипяточком, купит им на дорогу, какой прикажете закусочки. Это вы хорошо сделали, что шубу им дали. В вагоне ночью прохладно будет». Помню, что тут мать наконец заплакала. Села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, зажимая рот платком. Отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей и всегда, в силу невольной самозащиты, спешил как-нибудь уклониться от них. Он даже маломальски тяжелых разлук избегал, всегда неожиданно их обрывая, поспешно хмурясь и бормоча, что долгие проводы, лишние слезы. Он ушел в буфет, выпил несколько рюмок водки, пошел искать станционного жандармского полковника с просьбой разрешить брату ехать в
в первом классе.

Сегодня в «Звучащей книге», дорогие наши слушатели, вашему вниманию был представлен роман «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Вы слушаете продолжение романа. Текст романа читал Андрей Смоляков. Запись передачи сделана на Радио России.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот.

для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека». Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседа о вечном». И вновь в нашей студии священник Павел Ващенко. Батюшку мы давно не видели. Клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Отец Павел, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы с вами будем говорить о том, как человеку важно, православному человеку, да и не только, но православному человеку особенным образом, как учиться в нашей обыденной жизни постоянно себя смирять. Мы, как понимаем, чем горделивые существа, и я так полагаю, что чем человек старше становится, тем он должен учиться больше себя смирять. Молодому человеку, может быть, даже что-то более простительное, а вот уже человеку в возрасте нужно особенным образом себя смирять.
2: Вы знаете, святой Паисий Святогорец говорил, что гордый человек, он похож на надутый шарик. Он достаточно одной иголки, чтобы он лопнул. А смиренный похож на камень. Что с него возьмешь? И вот очень важно нам научиться отличать истинное смирение от ложного. Ложное смирение, его еще называют смиренничанием, вот оно достигается очень легко, да, там, простите, все, я хуже всех, там. Но это прямой путь к прелести, заблуждению духовной жизни и гибели души. А вот истинное смирение, оно начинается с двух вещей. Нам надо понять, что мы несовершенны. Нам надо понять, узнать самих себя, да, то есть трезвым взглядом увидеть самих себя. И нам надо понять, что мы не центр мира. От нас кое-что, конечно, в этом мире зависит, да, но есть много вещей, на которые мы не можем повлиять. Они будут происходить вне зависимости от того, нравятся они нам или нет. И мы только можем решить, как мы на них будем реагировать. Вот с этих двух вещей и начинается настоящее смирение. Святые отцы очень много говорили о смирении. И тут вот буквально там любого святого возьмешь, он будет что-нибудь на эту тему советовать. Потому что это вот очень важно. Добродетели без смирения, без мира в душе, да, мы не сможем достичь Царствия Небесного. И вот говорить о нужности этой добродетели, да, просто, ну, как бы, нужных слов уже добавить невозможно, да. Но вот я бы сказал такую вещь, что настоящее смирение, оно незаметно. Вот какую-то добродетель заметить легче, да, а вот смирение — это самая незаметная добродетель. Когда мы встречаемся с действительно смиренным человеком, мы о нем подумаем, там, о, какой приятный собеседник, там, какой хороший человек, там, какой он там добрый, там, еще что-нибудь. Но о смирении его будет незаметно, потому что оно никогда не выставляет себя вперед. Вот гордыня, она выставляет себя вперед. А смирение, оно вот не бывает на показ. И вот смирение — это не слабость. Там быть тряпочкой, об которой все вытирают ноги, да, то есть это не смирение. Мы знаем там из древних отцов, там были такое, что там молодой там человек приходил в монастырь, ему говорили там «ложись на пороги, и пусть об тебя все ноги вытирают», вплоть до такого, да. Но вот в те времена То есть были не только святые отцы, да, но и послушники приходили в монастырь уже близки к святости. И они были на такое способны. Сейчас, если мы будем повторять внешний вот вид вот этого подвига, то там будет не смирение, а гордыня, да, видеть, вот посмотрите на меня, я тут лежу, все меня могут ноги вытирать. Вот это и есть смиренничание, которого мы должны избежать. А когда меня спрашивают там о смирении, я очень люблю вспоминать нашего великого русского святого, князя Александра Невского. Вот он для меня самый наглядный пример смирения. А его смирение там мы не прочитаем.
1: Нигде не прочитаем.
2: В учебниках истории особенно, да? Но вот посмотрите, просто два факта из его биографии. Там, когда к нему приходят, говорят, там, «Князь, ты нам не люб, уйди отсюда!» Он уходит с поста правителя. А на это мало кто способен, да? Взять и отказаться от власти просто потому, что народ там недоволен, да? Но вот подлинное смирение показывается в следующем шаге. Когда приходит беда, к нему же приходит, говорит, приди, помоги, спаси, там, защити наш город. И вполне логично было бы сказать, что я уже не ваш правитель, там, все, давайте сами по себе. А нет, он смиренно приходит и вот защищает. Вот это вот подлинное смирение, когда человек не ищет себя, не ищет своего, да, не ищет своей гордыни, а поступает вот как бы.
1: Ну и здесь, конечно, тоже хочется какие-то свои жизненные, житейские ситуации вспомнить, когда мы разговариваем, может быть, вспоминаем каких-то людей близких, и в разговоре иногда слышится, вот, этот человек очень прагматичный. Или мы, например, слышали всегда, что западные люди, они все очень прагматичны, что они никогда ничего не сделают просто так. И это действительно так. Чаще всего оно так оно и бывает.
2: Ну вот поэтому смирение — это, да, это такая вот добродетель, которая, я говорю,
1: не, когда она, человек не ищет своего.
2: Да, не для себя он делает. Но тут как бы мы должны помнить, что добродетели не вырастают в одиночку, да. Мы не можем там везде по нулям, а вот одна добродетель в нас выросла, да. И смирение, оно тоже будет возрастать по мере того, как мы будем там и в целомудрии, и в молитве расти, и в покаянии. Потому что без покаяния смирение тоже невозможно. Ведь покаяние — это перемена ума. А когда человек изменяет свой вот настрой жизненный, да, изменяет свой взгляд на мир, изменяет оценки того, что происходит. И вот когда человек возрастает в покаянии, он приносит Богу свои грехи, просит за них прощения, старается их не повторять. И следом он начинает и перестает, например, оправдываться в каких-то житейских ситуациях. Вот гордый человек.
1: Христос это делал, да, да, никогда не оправдывался.
2: Вот гордый человек, он будет всегда говорить, я прав, да, то есть и большинство там житейских каких-то споров, ссоров, они происходят из-за того, что люди свою гордыньку, да, зацепили друг за друга и не могут там решить, кто из них более прав. А человек смиренный, он вот начинается вот с этого, в бытовых каких-то ситуациях, там, с супругах, с детьми, мы перестаем оправдываться, там, перестаем доказывать свою правоту, лишь бы что. А начинают там предлагать там, а давай вот сделаем вот так вот, чтобы, например, чтобы там исправить ситуацию-то. Неважно, кто был неправ. Вот нам в свое время там родители говорили, да неважно, кто начал ссору, да, там, кто умный, тот и
1: прекратит
2: ссору.
1: Угу. Уступит, говорили так. умный уступит.
2: Да, а на самом деле вот наши в советское время об этом уже немножечко подзабыли, но вот смиренный уступит.
1: Вот.
2: Ну, то есть совет правильный был, но не совсем полный. Вот, то есть это вот такой вот уже практический шаг, да, то есть не оправдываться на каждом шагу. Вот так мы видим, как покаяние нас переводит к смирению, да, то есть оно, одна добродетель поддерживает другую. С другими добродетелями точно так же. Вот кто-то из святых говорил, что держи свой ум в аде и надейся на Бога. Вот сложная такая для понимания фраза, но она очень точно описывает смирение. Если мы будем держать свой ум в аду, если мы будем считать себя достойными ада и не будем исполнять вторую часть, да, то мы будем и говорить, да, я хуже всех, я там, все, я погибну, я не спасусь, все, нет мне спасения. А когда мы понимаем, что мы по своим грехам вполне достойны ада, но надеемся на Бога. Вот отсюда и будет рождаться смирение. Потому что Господь нас любит вот такими, какими мы есть. Но Он надеется, что мы вырастем из этих грехов, что мы избавимся от них, что мы их перерастем в своей жизни, расстанемся с ними. Вот, вот эта вот надежда на Бога, она и приводит нас к смирению. Если же человек только надеется на Бога, говорит, да я спасусь, меня Господь спасет, и не помнит о своих грехах, да, то вот это вот тоже вот такой вот, не знаю, как это сказать, вот этот дутый шарик такой получается, да, который не исправляется и ничего не делает для своего спасения. И поэтому вот мы трудимся над своим спасением, мы избавляемся от грехов, мы в каждой житейской ситуации ищем, как бы исполнить волю Божию, но при этом не полагаем себя за что-то такое самоценное, а надеемся на Бога. Вот в этом, вот это вот такое уже следующая ступень смирения. То, к чему мы вот стремимся.
1: Вот мы тоже прекрасно знаем, что человеку не свойственно как бы видеть свои грехи. Да, ведь многие приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, я вот своих грехов не вижу». Или вижу там что-то, ну вот, может быть, самое такое раздражение, там какие-то, и нет привычки такой вот все время за собой наблюдать. Но зато я вижу грехи других. Вот это, знаете, такая прямо вот напасть какая-то. То есть своих грехов мы не видим, а чужие грехи мы все видим. А наши близкие говорят: «Но ведь ты же помнишь слова святых отцов, что то, что тебя раздражает в другом человеке, это есть все в тебе самом, вот просто вот в таком вот огромном количестве».
2: Вы знаете, это удивительная вещь. Вот это то, в чем перекликаются человек, впервые пришедший в храм, и человек, который там уже десятилетия в храм ходит. Первый приходит и говорит: «А у меня нет грехов, я там воровал не больше других», да, не видит своих грехов. А человек, который ходит в храм много лет, молится, исповедуется регулярно, он тоже, бывает так, приходит и на исповедь говорит: «А батюшка, а я не вижу своих грехов, а у меня нет грехов, мне вроде бы как не в чем каяться». И вот человеку, ну, первоначальному, надо сделать над собой усилие, вот сместить там понимание греха, да, из того, что там социально приемлемо, на то как нас видит Господь Бог. И тогда человек начинает догадываться, что там воровать надо не больше других, а вообще нельзя воровать, да, там и прочие такие вещи. Но и человеку вот такому вот церковленному тоже надо сделать над собой усилия. Ведь мы посмотрим на жития святых, да? Святые жили в пустыне, годами людей не видели. И каждый день находили в себе грехи, находили, в чем им каяться. если мы говорим, что мне не нужна исповедь или там мне не о чем исповедоваться, то мы тем самым говорим, что мы святых превзошли. Это вот опасная такая мысль. Но на ней очень многие застапориваются в своей духовной жизни. Вот не происходит больше роста, не происходит больше труда. То есть жизнь вошла в такую привычную церковную колею, и все, и больше рост прекратился. А ведь если мы живы, значит, Господь еще от нас чего-то хочет, значит, нам есть еще что со своей жизнью сделать. И поэтому вот нам очень-очень полезно, вот, если мы вот дошли до такого уровня духовной жизни, что вроде бы как все кажется хорошим, и нам вроде бы как особо не в чем каяться, то сделать над собой усилия и найти следующий уровень вот такой нормальности. Вот мы должны увидеть себя не вот как первоначальный человек, не из самого себя, не сравнивать себя с окружающими, а сравнивать себя с таким, какими нас хочет видеть Господь Бог.
1: Это вот очень важная мысль, потому что люди подсознательно как-то, они отчёта себе в этом не дают, но они как-то себя сравнивают с окружающими. И вот какие-то моменты, и ты тоже в себе это ловишь, что вот, да, и у тебя возникает какая-то зависть. Вот казалось бы, вот с чего это, как бы вот на таком месте, а вот да, завидуешь чему-то.
2: Да, и это вот без этого невозможен рост. Если мы не в этот момент вот духовной жизни остановимся, скажем, да вот есть такое, да, что да вроде бы как, а мне не в чем исповедоваться, да? А может уже мне не обязательно, батюшка, на исповедь ходить? Если найдем такого добренького батюшку, то мы перестанем расти и начнем гибнуть. Вот святые, когда там речь идет, заходит там о поиске духовного наставника, советуют искать не удобного для себя наставника, а того, кто нам полезен. И вот мы должны в этот момент вспомнить об этом и рассудить так, что мне полезнее? Вот остановиться, закиснуть, перестать там делать над собой усилия, или найти у того священника, который за нас скажет, нет, все равно надо что-то над собой сделать.
1: Как мы тоже недавно говорили, что стареньким людям нужен молодой священник, а молоденьким девушкам и парням нужен опытный старец. В этом тоже есть смысл. Я просто сама это опытно проходила в своей жизни. Понимаю, о чем вы говорите.
2: И в этом тоже состоит момент смирения, да, в какой-то момент понять, что я не достиг рая и только еще там почему-то еще живу на земле, да, мы не равен ангелам. Ангелы в раю, да, святые в раю, а мы здесь на земле, значит, мы еще должны расти, значит, мы еще должны потрудиться, значит, мы еще что-то доброе должны сделать. И вот тут вот, да, следующий момент, да, как мы делаем добрые дела. Вот Алексей Ильич Осипов однажды говорил такую удивительную фразу. Он говорил, святые — это те, кто плачут о своих добрых делах, потому что они не видят их добрыми. Увидел нищего, подал ему денежку. А потом думаешь, а как ты эту денежку подал, да? А не на показ ли подал? А не осудил ли ты этого человека? А на пользу ли этому человеку пойдет эта денежка? Или он там пойдет водку купит и согрешит, да? А может, ему не денежка нужна была, а доброе слово и добрый взгляд больше нужны были в этот момент. И так вот мы должны анализировать каждое свое доброе дело. И тогда вот мы добрые дела не будем делать на показ. Помните, да, у нас откуда возник обычай на Новый год дарить подарки? Потому что епископ города Миры в Ликийской области именем Николай тайком делал подарки некоторым людям. Он тайком ночью приходил, чтобы спасти там вот семью от бесчестия. Подкидывал им мешочек золота. Вот так вот он. Он видел, что вот это надо им доброе дело сделать. И он мог сделать там, приехать на лошади, только в сопровождении, или как сейчас это принято, да, там доброе дело делаем, значит, надо, чтобы его все СМИ осветили.
1: Да уж.
2: Или как минимум, чтобы все соседки по подъезду узнали, что то, что это я сделал.
1: Надо рассказать об этом.
2: Да.
1: Да. Вот я хотела спросить, вот есть же в творческой среде такое понятие, ну, вообще в творческой среде, это все музыканты, актеры, экскурсоводы даже, и многие другие люди, которые работают вот именно, что-то создают. Есть такое грубое, может быть, название «зазвездился». Слышали, конечно, в шоу-бизнесе это все. Возможно ли таким людям как-то себя смирять? Творческих профессий.
2: Смирение в творческой профессии — это интересная тема. Это естественно, что в любой профессии, в любом там труде человек может либо губить свою душу, либо спасать. И, соответственно, вот в творчестве точно так же, да, то есть мы знаем, что некоторые звезды шоу-бизнеса горели очень ярко, а прошло там 10-15 лет, и кто про них вспомнит, да? А других мы спустя десятилетия слушаем. Вот, чтобы далеко не ходить, да, Виктор Цой, он сколько? Почти 4 уже десятка лет назад погиб, да? А молодежь его до сих пор слушает.
1: И много таких.
2: Значит, что в его творчестве была вот эта вот искра Божия,
1: да,
2: таланта, которую он не загасил.
1: Что-то было.
2: Да, он ее не загасил. Значит, в нем что-то доброе было в его творчестве.
1: Но здесь ведь еще разговор идет о том, что как вот я сказала, как не возвыситься. Как не зазвездиться?
2: Я так
1: вот
2: думаю...
1: Такое некрасивое слово, да, но оно точное.
2: Знаете, вот, вот это вот человек, талант получает от Бога. И если человек творчески будет об этом помнить, что то, что у него получается, это дар Божий, то он немножечко по-другому будет свое творчество устраивать. И вот этот вот момент, я говорю, по некоторым вот там артистам, по некоторым музыкантам это можно увидеть. Там появилось там, о, интересно, слушаешь там, что поют, как поют или там, как играют. А потом приходит там год, два, три, смотришь, а, все.
1: Человек уже себя потерял.
2: Да, да, все. И он дальше может по инерции там десятилетиями на нашем телевизоре звездить, да, но уже неинтересно, уже нет вот этого.
1: Да. Да, это очень печально. Я, отец Павел, поняла, вот вспоминая этот случай, уже не один раз вспоминала и рассказывала об этом. У нас есть в Екатеринбурге одна актриса, известная очень. Конечно, я не называю ее фамилии, но вот мы с ней знакомы были раньше, и как-то у нас был такой разговор. Она говорит, а я, говорит, просто знаю, чтобы мне не возвышаться, а я просто знаю, что я не умею делать как актриса. Что вот мне дан один какой-то вот такой вот, как сказать, камешек такой, вот какая-то внутренняя звездочка, которую я могу вот из себя что-то, вот эту Божью искру показать людям. Но я прекрасно понимаю, что я не могу делать то, что делают другие актрисы. То есть я вообще этого не умею. То есть, например, сниматься в кино. а только играть в театре.
2: А это вот то, с чего мы начинали.
1: И это очень смиряет меня,
2: да,
1: как она
2: это
1: сказала.
2: Это то, с чего мы начинали как раз разговор о смирении. Знать себя, видеть себя трезвым взглядом, понять, что я могу, что я не могу, что я умею, что не умею, на что способен, а на что не способен.
1: Вот потому это... что ведь человек тоже понимает, что ему вот, вот этого ему вообще не дано. Ну а то, что дано, вот и это тебя очень смиряет. Вот ты вот и работай,
2: да,
1: вот, над этим маленьким таким,
2: да,
1: фрагментом
2: это,
1: своей творческой,
2: да, это,
1: жизни.
2: Это и есть смирение, да, то есть это в любой области так, да, то есть вот есть люди, которые стали известны благодаря чему-то, а потом они начинают становиться экспертами во всем на свете.
1: Да. Вот это вот уже болезнь.
2: Вот это беда.
1: Явная просто.
2: Вот это
1: человеку.
2: Беда, да.
1: Или, например, повышать услуги за свою творческую деятельность, просить много денег. Это тоже показатель.
2: Ну, наверняка, да. Так что вот смирение — это такая, повторю еще раз, добродетель незаметная. И вот мы всеобъемлюще, да, в каждый день во множестве ситуаций мы делаем выбор, как поступить тем или иным способом. И когда встает выбор там свою гордыньку потешить, свое «я» выставить вперед или отодвинуть его, когда встает вопрос, там, браться или не браться за дело, да, вопрос встает там, как поступить, то мы, чтобы научиться смирению, мы должны во всех этих ситуациях искать, как будет поступить более правильно. И вот тогда мы будем учиться смирению. Вот так вот я бы вот резюмировал вот весь наш разговор, по сути.
1: Спасибо, отец Павел, большое. Эта тема очень для нас важная. Почаще о гордыне, о смирении нам нужно говорить, чтобы так вот за собой внимательным образом наблюдать. Да, это очень важно. Мы с вами не прощаемся. У нас еще будет еще одна тема в ближайшее время. Дорогие наши слушатели, в нашей студии был клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. До встречи в эфире.
2: До свидания.

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в администрацию Верхесецкого района. А повод для этого есть, и он замечательный. Именно здесь состоится открытие художественной выставки члена Профессионального союза художников России, участницы Международной академии современных искусств, члена Уральской художественной гильдии и Международного союза педагогов-художников, участницы международных, всероссийских, региональных, городских выставок и художницы Наты Камышан. Но до торжественного открытия я поговорю с Натой о тематике данной живописной выставки. Здравствуйте, Ната, рада вас видеть.
2: Добрый вечер, я тоже очень рада нашим встречам.
1: Выставка живописи «Хронохроматика». Почему такое название? Сразу вопрос из-за названия.
2: Хроно — это время, и когда мы играем цветом со временем, тем самым, что пишем картины, мы запечатлеваем время в живописи. Вот это вот и есть составляющая названия этой выставки, когда есть возможность поиграть свет, тень, выразить это уже в красках.
1: Здесь разные техники, и масло, и акрил, и...
2: Да.
1: Сборная.
2: Там концепция выставки, она не в каких-то рамках классической живописи, она в большей степени без границ. И тем она и интересна, что там спектр, который заложен в саму экспозицию, это разность техник, исполнения, жанры, сами текстуры от фламандской живописи до интерьерной какой-то живописи. То есть как бы это такой некий срез, когда художник может показать все свое выраженное уже посредством своих работ.
1: А если любимая работа, допустим, «Сирень» или из мультяшной серии? Сложно же выбрать, наверное. Вот когда я рисую, у меня нет, я все прям люблю, пусть даже это лялечный рисунок, я не могу выбрать.
2: Это правильно, что вы выгружаете свое детское сознание и даете возможность ребенку проявления в рисунках.
1: Я так отдыхаю.
2: Ребенка. Это очень хорошо. У вас одна часть мозга отдыхает, вторая загружена, которой мы, в принципе, очень редко пользуемся, именно когда рисуем. А что касается любимой работы, ну вот у меня любимая работа, конечно, это маскарад, это где маска, потому что там философия глубокая. Это не просто картинка, как картина, а именно, что философия заложена, когда ты живешь с человеком, порой там 10, 20, 15 лет, и ты не видишь под этой маской, его истинного-то лица ни разу не можешь не увидеть. То есть вот именно такой момент, он более философический, да. И, конечно, еще одна работа нравится с доберманом.
1: Интересно. А до какого числа действует выставка?
2: Пока мы выставку определили на месяц, но там, если будут какие-то возможности продлить ее, и будет это интересно зрителям этой выставки, посетителям, администрацию посещают не только сами служащие, еще есть посетители, которые приходят в администрацию там решать какие-то вопросы. Сам факт того, что заходят, они увидят выставку эту, если они...
1: Поднимется настроение сразу же.
2: Да. Мы когда вот выставляли выставку в Министерстве культуры, помнится, сотрудники говорили, вот ведь смотри-ка, что на работу, говорит, хочется идти, хочется бежать.
1: Поздравляю вас с открытием выставки.
2: Спасибо.
1: Это важный момент в жизни любого художника, тем более того художника, который любит свое дело всем сердцем. Таковой вы являетесь.
2: Спасибо огромное. Спасибо.
1: Сейчас я поговорю со Светланой, со зрителем выставки. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы пришли сегодня специально на открытие выставки Наты Камышан. Что вас привело сегодня сюда и какую картину вы хотели бы отметить? Или все прекрасные? И что хочется сказать?
3: Ну, я не первый раз на выставке у Наты Камышан. Я уже с ней лично познакомилась, написала отзыв. Прекрасно, меня просто вдохновило на Блюхера, там кинофонд, что ли, вот там была первая выставка на Святке. Это в 25-м году было. И вот после этого прям запало в душу. У нее очень много масок. красок было там, новогоднего такого настроения. И когда в этот раз она пригласила на новую выставку, вот мы на вернисаж вдвоем пришли с внучкой посмотреть на выставку настоящего большого художника. Она еще таких не была. Но здесь вообще, конечно, удивляет. У нее пейзажи роскошные. Наша уральская глубинка здесь представлена, природа. И моя любимая Италия, конечно, невозможно. И маски, и виды, и каналы. И, конечно, очень много натюрмортов. Очень много цветов разнообразных. То есть все краски мира сегодня на выставке. И главным, как говорится, мастером красок Наташа Камышан. Вот мы ее с нетерпением ждем, когда она придет и расскажет, как работалось, что вдохновляло. Она говорила, что она сразу несколько картин пишет. У нее дома несколько мольбертов, и она вот...
4: Параллельно, да?
3: Меня тогда это поразило еще в 25-м году. Она говорит, у меня несколько картин, я подхожу, вдохновляю, что-то оставляю, потом начинаю снова работать. То есть это вообще очень интересный творческий человек, поэтому желаю вам с ней познакомиться лично, вы не разочаруетесь.
4: Сейчас был дождь, всегда такая уже настоящая осенняя погода, несмотря на уходящий август, и прекрасные, красивые, теплые картины, и сразу как-то солнечно на душе, и сирень, да.
3: Лето. Чудо фенологическое произошло. У нас во дворе расцвела сирень. Представляете, уже листья опали, а на верхушке кисти вот эти вот расцвели. Мы сфотографировали и приходим, и первое, что мне в глаза, сирень тоже у Натальи. Вот это вот чудо какое-то, правда? Как это так? В августе цветет сирень. Это я вообще такого
4: необъяснимо, не... да, но вот это действительно чудо. Как тебя зовут?
5: Кристина.
4: Кристина, ты еще совсем юная. Какая эмоция у тебя возникает, когда ты смотришь на эти картины?
5: Мне очень нравится, красиво нарисовано. Сирень мне очень нравится, так сразу очень так.
4: Кристина, хочешь ли ты рисовать? Может быть, у тебя есть свои картины? Расскажи немножко о своем, о творчестве. Какое место творчества занимает в твоей жизни?
5: У меня дома на холсте несколько картин вот висят. Я рисовала, ходила на мастер-классы, мне очень нравится. И вот я сюда пришла, такая красота.
4: Хочется дальше, да, продолжить?
5: Да, очень красиво.
4: Что пожелаем Нате? Наверное, радости, наполняющей сердце. И
3: чтобы людей радовало вот своим творчеством, потому что это действительно вдохновляет. Приходишь, и ну, как-то вот тепло на душе становится. И с ней общаться очень приятно. Вот я с нетерпением жду, давно ее не видела, и хочется пообщаться. Она еще расскажет вот о своем...
4: Экскурсия, наверное, будет. Ждем, да, ждем с нетерпением. Как вас зовут?
6: Меня зовут Ольга.
4: Вы уже знакомы с Натой?
6: С Натой знакома много лет, и мы с ней являемся членами Уральской художественной гильдии уже давно. И я люблю ходить на ее выставки. С какой целью? Потому что я вижу, как растет ее мастерство. Вот сейчас я даже вот по картинам вижу, допустим, какой она была в начале, когда я ее узнала. И вот как сейчас мастерство ее растет. И я желаю ей продолжать в этом же плане расти. Хотела сказать, что есть много художников, которые умеют, ну, не писать, рисовать, многие умеют, но многие не видят, что надо. То есть изобразить могут, а вот идеи нет, а у нее идеи очень интересные.
4: Интересные, да. Это важная поправка, которую, возможно, не все замечают. Спасибо.
7: Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас на территории Верхесецкого района в нашей замечательной галерее в рамках совместного проекта «Культура и искусство. Арт. Просветительство» с Уральской художественной гильдией и администрацией Верхесецкого района города Екатеринбурга. Нам в этом году исполняется 100 лет, вы об этом прекрасно все уже знаете, но мы не устаем получать подарки. И, конечно, данная выставка... Да, является таким замечательным подарком. Я рада предоставить слово главе самого замечательного района города Екатеринбурга Владимиру Юрьевичу Лобанову.
8: Здравствуйте. Великолепная традиция здания администрации проводить такие вечера. Вечера культуры, искусства. Особенно к столетию нашего любимого района. А наш район, первый район города Екатеринбурга. Так исторически получилось. В 1926 году рабочий поселок Верхесецкого завода присоединили к Екатеринбургу. И он стал первым районом Екатеринбурга. О чем вы можете прочитать вот на этих стендах? Это исторические материалы. Архив сделал выставку к столетию района. Мы ее презентовали буквально месяц, наверное, назад. Здесь дружно собрались, все это обсудили, отметили, нам сделали презентацию. И все это закончилось культурным награждением в актовом зале. Вот. А вообще искусство, оно нам открывает глаза на мир и дает определенный смысл. Вот давайте насладимся этой выставкой и послушаем, какие смыслы от себя и от администрации нашего университетского района. Я дарю книгу «Отражение времени. Верхесецкий».
9: Спасибо.
8: На самом деле Верхесецкий район, как и завод, не район, а Верхесецкий, отмечает свое 300-летие. Потому что в 1726 году Василий Никитич Татищев принял решение построить завод на верхней плотине и тем самым положил начало рабочему поселку Верхесецкого завода. Верхесецкий завод в ноябре того же 1726 года выдал первую продукцию со знаком «Соболь», и ВИС в ноябре месяце отмечает свое 300-летие. Книге, условно говоря, современная история, которую мы хоть как-то понимаем и осязаем, это история нашей горнозаводской цивилизации, наших заводов, сплав по реке Чусовой. Да. Верхесецкий ровесник, и он есть отражение времени.
2: Спасибо. Ну, в силу того, что я столько себя помню, я живу в этом же районе, в Верхесецком, естественно, пропустить такую дату 100 лет – это век. Это вообще, я очень рада, во-первых, что и живу в этом районе, он мне очень нравится, и я очень хочу, чтобы он процветал. И не поздравить с днем рождения любимый район я не могу. Поэтому вот от лица художника все-таки хочу подарить Верхесецкому району вот картину, которая украсит иллюстрацию.
8: Мы дойдем в достойное место.
2: Спасибо.
10: Спасибо, Владимир Юрьевич.
8: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное, что мы, в принципе, были рады лицезреть и что вы поддержали наше мероприятие. Это очень ценно, для художников особенно.
7: Мы открываем персональную выставку «Замечательный художник» Наты Камышан. Ната – известный екатеринбургский художник, член Профессионального союза художников России и Международной академии современных искусств, участник многочисленных международных российских областных городских конкурсов и выставок, основатель студии живости «Арт Окна». Но самое главное, она член Уральской художественной гильдии. И поэтому с удовольствием я представляю слово президенту Уральской художественной гильдии Надежде Ивановне Ботовой.
11: Сегодня очень интересно началась наша такая замечательная выставка, такое открытие. А мы готовы к разным неожиданностям. И возможность присутствовать на открытии выставки нашей замечательной, красивой, талантливой Наташи Камышан. Действительно, выставка получилась очень содержательная, яркая, необычная. И, наверное, прежде всего, потому что Наташа вот такой человек. Она очень искренняя в своем проявлении, она не боится открывать душу, она готова делиться своим опытом, своим мастерством, как со зрителями, так и со своими коллегами. Это ретроспектива картины. Вместе с ней мы сегодня путешествуем в ее творчество, наблюдаем, что было интересно ей в тот или иной год, в то или иное время, что занимало ее мысли, к чему тянулась ее душа, ее сердце. И это всегда очень любопытно, ведь человек никогда не останавливается на месте, иначе это регресс. А художественное искусство, живопись вообще не терпит статики, только динамизм, только вперед, только к новым вершинам. И Наташа, достаточно известная в художественном сообществе города Екатеринбурга и за его пределами, не почивает на лаврах, она идет вперед, она достигает новых результатов и радует нас новыми картинами. Наташенька, поздравляем тебя с замечательными твоими творениями. И вы уже, наверное, обратили внимание, ее пейзажи наполнены лиризмом, светом. Они объемные, они солнечные, они прекрасны и создают чудесное настроение. Ей удаются и натюрморты, и портреты, и пейзажи. Она очень многогранный художник, и я ее с этим и нас всех поздравляю.
2: Спасибо.
7: У нашей художницы работы отличаются сложной фактурой, глубоким цветом и вниманием к тактильности материала. Живопись часто балансирует на грани абстракции и узнаваемого образа, где холст воспринимается не как плоскость, а как живой ландшафт или срез времени. Название нашей выставки «Хронохроматика» обозначает с греческого «хроматика» — это цвет краска, «хроно» — это время. А вот что хотел до нас донести художник, свою концепцию своей выставки, расскажет нам сам художник.
9: Хочу поблагодарить, что вообще пригласили в Уральскую художественную студию. И я очень этому рада, потому что вы стимулируете художников именно расти и выставляться. То есть ты не на каждую выставку принесешь одни и те же картины. Ты хочешь, не хочешь, вынужден соответствовать. И это, конечно, очень стимулирует художника в любые направления шагать. Куда хотите, туда идите. Нет никакого ограничения. Когда мы выставку собирали, обычно какие-то даются рамки там, дозволенного, недозволенного. Это можно, это нельзя. Я, конечно, благодарю, что мне дали полный карт-бланш, когда есть возможность выставить не только классическую живопись, но и какие-то импровизации с техниками. Потому что мы все, вот много художников, помимо зрителей, и очень важно видеть возможности. То есть от насмотренности, как вариант, может у кого-то какая-то идея появится, что-то новое, потому что как-то немножко подзагрустила от классической живописи, особенно когда съездила в Москву и посмотрела, там эти коллаборации безумные, сумасшедшие, я потом, наверное, недели-две пыталась мозги собрать в коробочку обратно, потому что там разбрай, мозг не готов к такому, по крайней мере, мой это точно не готов. И эту выставку, конечно, захотелось показать именно не в ракурсе классической живописи, а именно спектрально во всех возможных проявлениях, которые для меня, по крайней мере, возможны. Ну, я проведу небольшую экскурсию, если это интересно, потому что тут вот вопросы задавали, какая картина, о чем говорит, что из этого вынести хотел художник, что зрителю хотел сказать. И я очень благодарна, что вы нашли время собраться здесь вместе, потому что это любая выставка, это огромный кайф в отношении общения, потому что мы все время либо в мастерских, либо на пленэрах, либо мы в сети. И такое общение, которое реально уже такие за грани невозможного остались за грани невозможного. Поэтому очень рада, что вы вообще пришли пообщаться, посмотреть. Соответственно, вот эта работа, она была представлена в Москве, была неделя искусства. Надо было работе комментарий дать. Мне, в принципе, как бы интересно было всегда взгляд не мой, я-то понимаю, про что я писала. Мне интересно, что зритель увидит, но в силу того, что я не могла этого услышать, мне интерпретацию пришлось озвучить. Это когда мы живем вот, с человеком там, 10, 20, там, 30, 40 лет, да, и порой даже не знаем, что за этой маской скрывается. То есть это такая работа философическая, да, когда ты вроде как и тот в маске, и этот в маске. То есть фактически друг друга можно жить и друг друга не узнать за всю жизнь. Потому что истина не всегда оголяется даже рядом друг с другом, там, я не знаю, сколько лет. То есть вот мне захотелось не просто про Венецию и про маскарад. Какая-то философия все равно туда закидана. Глициния, как она как цветет, ее вообще невозможно обойти, оторваться невозможно. Ну, у нас, конечно, такое редко встретится, но вот где-то теплее, по южнее земле. Это лето было, и там поле люпин. Это невозможно. Я просто невозможно, я не смогла удержаться и... А мы ездили с родителями, то есть они уже в возрасте. Я даже не подумала, кто там как выживет, не выживет. Я сказала, у меня полтора часа, собирайте землянику, гуляйте, в траве валяйтесь, через полтора часа поедем дальше. И я ее написала, вот, причем это не этюд, а это прям, я рассчитывала, что это будет этюд. Но она написана прям с натуры, и вот я говорю, у меня мурашки по коже, прям вот этот драйв вот весь. И мне женщина одна на выставке подходит и говорит, ну, я вот хочу эту работу у вас купить. Я говорю, ну вот смотрите, тут вот классика, она прям выверенная, как нас учили. Она говорит, вы знаете, какая энергетика от этой работы идет? Я, говорит, ее видела, говорит, еще когда зашла, ее увидела. То есть это говорит о том, что ты когда пишешь с натуры,
12: там вот эта энергетика, ну, как вода, да, все запоминает, и масло запоминает точно так же энергетику. Поэтому вот с этим драйвом, вот, конечно, вот такие, квартиру повешать такую не захочется, потому что вроде как заброшенный пруд, там еще что-то такое, какая-то мрачность. Так красиво, невозможно удержаться, и я себе не отказала. Она такая, какой я ее увидела.
9: Это вот уральская глубинка.
12: Вот она прям уральская, почему? Это пасмурно, это серо там, да. Ну, вот она как умут. И я вот так стояла, смотрела, думаю, блин, господи, это ж вообще как такое возможно? Там нет ярких красок, там нет... Ну, что бы тебя так сильно зацепило? А вот это вот состояние между светом и тьмой, это прям вообще божественно. Обожаю эту работу. Тем более я ее прожила прям там же. Ну, шиповник, понятно, да, тут цветы, кто их не любит, тут вообще без комментариев. Ну, по типу роз, это...
3: Да, да. Не наш шиповник.
12: Ну, это зимняя река, это когда вот уже начинает потихонечку подтаивать вот эти вот проталинки. И солнышко. И оно такое солнышко именно вот в этот период. Вот весну это люблю, почему? Потому что все впереди, все только впереди. Что-то есть этюд. Маленькая работа. И художник всегда привирает. Никогда художник не пишет, как есть. Почему? Потому что он хочет максимально показать красоту. А это означает, что начинается игра с тонами, со светом, вот со всеми какими-то, с композицией. Вот ты видишь, ты, тебе сюжет нравится, с композицией не влазит. А надо, чтобы она была. Потому что она не будет работать, картина. Вот так это обозначено. И в принципе, вот все картины, они же разного этого направления, концепция у всех разная. Но вот мы сейчас пойдем в полукрыло, и там работы интерьерные. Там вот я, конечно, баловалась со всякими техниками, мне это было интересно. Это реж. Мы приехали на пленэр на реж вообще писать другой пейзаж.
9: А в какой населенный пункт?
12: Это реж.
9: А, город реж.
12: Это реж. Это вот так вот заезжаешь, вот объезжаешь, эту горка у них. Да, объезжаешь эту плотину, горка. И мы должны были поехать куда-то там вообще в другое это место. Но я когда это увидела, думаю, не-не-не, это только вот это, только это.
9: А сирень какая у вас?
12: Ну, сирень, она вообще без комментариев.
2: А это утром, когда из палатки выползаешь, это лето, и так тепло-тепло, тихо так вот, тишина просто вот на уши давит. И вот это вот полутуманное такое еще не ожившее, а воздух-то какой.
4: Это Иван-чай?
12: Да. Ну, это вот импровизация с сиренью, когда ты пишешь на фоне и когда ты пишешь без фона. Она, естественно, на контрасте будет работать идеально. Почему-то мне очень нравится, как ну, белый, черный – это моя вообще страсть. И тот, и другой цвет всегда подчеркивает хоть что. И вот прям без фона решила сделать. Мне очень нравится. Это фламандская живопись, которую изучала еще когда в школе мастеров была. В академии нам не преподавали ее, а очень хотелось изучить ее. И у нас такой был преподаватель, то есть мы собрали группу. Школа была художественная школа. И нам, значит, хозяин этой школы говорит, ну если вы найдете педагога, который вам это будет преподавать, мы группу соберем, будем изучать. Я задалась целью, нашла, у нас был Пичугин Анатолий Николаевич, он в УРФУ вел этот живопись станковую. И он нам весь этот курс, 2 года, он нам это преподал. Мы от самого начала, с холста, с подрамника, потом это ты грунтуешь. Вот как раньше делали, знаете, с мелом, с желатином. Сейчас же все готово, и мы ничего не делаем. Тут он нам полностью все рассказал, технологию от натяжки холста, там, грунтовки, всего. И когда ты выравниваешь этот холст, чтобы там ничего не шоркалось, не это. И вот эти работы, которые в Эрмитаже Джоконда, вот эта вот вся фламандская живопись, она написана в этой же технике. Это тонкое письмо, и каждый слой ты накладываешь, и ты не знаешь, сколько слоев туда положишь. Потому что ты положил слой, он пока сырой один, тональность-то не угадаешь, а когда просох, какая тональность? А, устраивает, не устраивает. Значит, еще следующий тон подкладываешь. А получается так, что ты никогда не угадаешь, сколько слоев туда положить. А каждому слою надо, чтобы он сох ну, от недели там до полутора, да, ну, белый дольше всего сохнет. Получается то, что она пишется там вот у меня от 4 до 6 месяцев она писалась, потому что каждый слой должен просохнуть. Если он не просох, то кракелюр пойдет и трещинки, значит, все, работу запорол. У меня был такой момент, когда попросили портрет написать. Я начала писать на холсте, который просто купила. Почему я не грунтанула, я так и не поняла. Вот им надо было быстро, я, видимо, под эту волну попала. И давай писать. И так хорошо пошла работа, вот до сюда написала. И смотрю, холст начал масло есть. И появляются темные пятна. И я всю работу смывала, а я говорю, ничего не сделаешь с этим, все смывала, и потом брала, высушила, догрунтовывала, полностью все делала. То есть это такая техника, которая ничего просто так не даст тебе написать, все только по технологии. Поэтому всегда такие работы и хранятся дольше. В Эрмитаже, поскольку там по 300 лет, да, они хранятся, и они хранятся дольше, и всегда стоят дорого мне. Типа по типу фламандской, но уже упрощенный вариант по современным технологиям. И сразу видно, да, Александра Павловна, да, видно вот сразу, да, что уже современное. Ну, это художник с таким именем, вы что? Это же...
13: Мне она больше всех понравилась.
12: Но она уже по-современным написана. Да. Никак. Да. Вот та фламандская прям старые мастера. Да, вот это, да. Это уже по современным технологиям. Вы не были, если кто там не был, обязательно съездите. Там просто невероятно, как в сказку заходишь, Морозко. Вот точно так же. Идешь, все деревья, шапки, все в снегу.
14: Там красиво.
12: Это так красиво. Конечно, я не могу удержаться. Я уехала и вроде бы и не думала, вроде бы и не... Там оно раз всплывает. Пиши ты уже, успокойся. Написала, успокоилась. И вот именно яркое. Вот у меня такое впечатление было. Хотя у меня было спорное, где Александра Павловна.
13: И вот такая образная пластика уже в природе заложена.
12: Вот, Александра Павловна, я, знаете, хочу сказать, что почему-то мне не захотелось в классических цветах писать. Да. Мне почему-то ее хотелось усилить. И, конечно, цвета навраны, это тут без вопросов. Но вот этот драйв, по крайней мере,
14: сказочность.
13: А такая. Я имею в виду пластику, выразительность фигур, она была в природе или это тоже гипертрофировано?
12: Хулиганила, конечно. Я себе не отказываю.
15: Я художник, я так вижу.
12: Это голуби. Ну, я обожаю. Я люблю ворон, я люблю голубей.
15: Откуда эти голуби там написаны?
12: Это голуби, площадь Сан-Марко. Ну, это было, в принципе, в России. Понятно, что в Сан-Марко никто не летал за голубями. Сами
4: они все похожи.
12: Да, они такие же. Там, да, точно такие же.
4: 2 и 2.
12: Да, живенько. Ну почему? Я, кстати, только сейчас поняла, да. Что их те,
15: да. Парами.
12: Но они так хорошо, какой-то у них как диалог, как компания какая-то вот.
15: Щебечут.
12: Как живое какое-то, да.
16: Я очень рада, что ты, в принципе, появился в моем творчестве. Благословение. С вашей такой русской подачи. Я поверила в себя, я пошла.
12: Да? Не верила?
16: Ни вообще, ни разу не верила. И когда я вам показала свои вот какие-то первые наброски, вы сказали, давай, иди. И я пошла, и такая вам благодарность.
12: Спасибо. Спасибо. Я очень рада, что ты вообще такая прелесть. Смотрите, какая открытка, это же вообще невероятно. Ну, у Светланы была выставка тоже здесь, это кто не видел, акварели вообще обалденные, конечно. И она еще занимается оформлением как иллюстратор. Ну, если будет возможность посмотреть, обязательно посмотрите. Хорошие работы.
16: Спасибо.
12: Молодец, что
16: спасибо.
12: Ты в себя поверила.
16: Спасибо.
12: Уважаемые друзья, ну пока желающие думают, что хотят сказать, у нас вечер продолжается.

0: слово Светлане. Вы художница и сказали такую фразу, что с Наты начался ваш путь в творчестве. Что вы имели в виду и как Ната Камышан вас вдохновила, направила мудрым советом?
1: Был период в жизни, когда какой-то быт, какие-то рождения детей, там семейные какие-то вещи, да, все это меня немножко в бытовуху вело. И как-то на творчество не оставалось ни времени, ни желания, ни сил. И меня пригласила Лариса Юлис на выставку в диалоге, что приходи, познакомимся. Я уже к тому времени немножко начала выходить из этого быта. И несколько картин акварельных уже к тому моменту написала. Я пришла, и творческая атмосфера такая Ната, Камышан, доброжелательная, такая душевная, вся
0: лучезарная.
1: Эта компания всех единомышленников так меня вдохновила. И мы просто оказались с ней за одним столом. И я говорю, я художник, начинающий, мне хотелось бы показать вам картину свою. Давай покажи, что у тебя там. И я просто с телефона показала ей свою акварельку. Она говорит, классно же, давай, здорово, у тебя все получится. Я думаю, если художник такого уровня мне говорит, что все у тебя будет, действительно было благословение. Я в себя поверила и пошла.
0: Что пожелаем Нате? Конечно, здоровья душевного и телесного и радости, наполняющей ее сердце, любви к творчеству. Дальше оставаться таким душевным, светлым, ярким человеком.
1: Да, чтобы она неиссякаемая эта энергия в ней продолжала сиять, чтобы люди вокруг нее могли подпитываться, и чтобы в ней это не угасало.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии выставки художницы Наты Камышан. Мероприятие состоялось в администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
2: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое лечение, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. Сегодня мы продолжаем наш цикл по стихам серебряного века под названием «Сердце к сердцу».

чащах, в болотах огромных, у оловянной реки, в срубах мохнатых и темных, странные есть мужики. Выйдет такой в бездорожье, где разбежался ковыль, слушает крики стрибожьи, чуя старинную быль. С остановившимся взглядом здесь проходил печенек. Сыростью пахнет и гадом возле мелеющих рек. Вот уже он и с котомкой, путь оглашая лесной, песней протяжной, негромкой, но озорной, озорной. Путь этот светы и мраки, посвист разбойный в полях, ссоры, кровавые драки, в страшных, как сны, кабаках. В гордую нашу столицу входит он, Боже, спаси! Обворожает царицу необозримой Руси взглядом, улыбкою детской, речью такой озорной. И на груди молодецкой крест просиял золотой. Как не погнулись, о горе, как не покинули мест крест на Казанском соборе и на Исаакии крест. Над потрясенной столицей выстрелы, крики, набат. Город ощерился львицей, обороняющий львят. Что ж, православные, жгите труп мой на темном мосту, пепел по ветру пустите, кто защитит сироту? В диком краю и убогом много таких мужиков. Слышен по вашим дорогам радостный гул их шагов.

вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова.

радостные, белые, белые цветы. Сердце наше, Господи, сердце знаешь Ты, в сердце наше бедное, в сердце загляни. Близких наших, Господи, близких, сохрани. Есть такое трудное, такое стыдное, почти невозможное, такое трудное. Это поднять ресницы и взглянуть в лицо матери, у которой убили сына. Но не надо говорить об этом.

Блевотина войны, октябрьское веселье. От этого зловонного вина как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ, безумствуя, убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь.

Страшно от того, что не живется, спится, и все двоится, и все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда мне замолить грехи мои? Ведь я на последнем склоне круга, а самые страшные, невыносимые, это то, что никто не любит друг друга.

Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна.

нынче праздник, пахнет мята, все в цвету, и трава еще не смята, все в цвету. У ручья с волною звонкой на горе скачут, резвятся козлята, все в цвету. Скалы сад мой ограждают, стужи нет, а леса-то, а поля-то, все в цвету. Утром вышел я из дома на крыльцо, сердце трепетом объято, все в цвету. Я не помню, отчего я полюбил, что случается, то свято, все в цвету.

Я вижу, в дворовом окошке склонилась к ребенку мать, а он раскинул ножки, хочет их ртом поймать. Как день ему будет долог, ночам конца словно нет, а год — это дивный сколок будущих долгих лет. Вот улыбнулся сонно с прелестью милых котят, ведь каждая мать — Мадонна, и всякий ребенок свят. Потом настанут сурово труды, волнение и страсть, и где найти тогда слово, чтоб не дало упасть? Мудры старики да дети, взрослым мудрости нет. Одни еще будто в свете, другие уж видят свет, но в сумрачном бездорожье утешься сквозь страстный плен. Увидишь, мы дети Божьи, у теплых родных колен.

На полях черно и плоско, вновь я Божий и ничей. Завтра Пасха, запах воска, запах теплых куличей. Прежде жизнь моя текла так, светлой сменой точных дней, а теперь один остаток, как-то радостно больней. Ведь зима, весна и лето, Пасха, пост и Рождество, если сможешь вникнуть в это, в капле малой божество. Пусть и мелко, пусть и глупо, пусть мы волею горды, но в глотке грибного супа радость той же череды. Что запомнил сердцем милым, то забвением не позорь. Слаще нам постом унылым сладкий яд весенних зорь. Будут трепетные зорки бегать пары по росе, и на красные-красные горки обвенчаются, как все. Пироги на именины, дети, солнце, мирно жить. Чтобы в доски домовины тело милое сложить, в этой жизни Божья ласка словно вышивка видна. А теперь

В очередном выпуске нашей поэтической страницы, в продолжении цикла под названием «Сердце к сердцу» по мотивам поэтических произведений Серебряного века, для вас прозвучали стихи поэтов Николая Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходосевича, Михаила Кузьмина в исполнении актера, художественного руководителя Верхотурского духовного театра «Град» Дмитрия Вершинина, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Храни всех Господь!

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствуют трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чрево

0: Угодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Наш эфир продолжает 19-е кафизма из Псалтыри. Слушаем диакона Сергия Нежбарта.
1: Благословен Бог.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги, вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в род и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милости Го. Исповедайтеся Богу богов, яко век милости Го. Исповедайтеся Господи ве Господи, яко век милости Го. Сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Го. Сотворшему небеса разумом, яко век милости Го. Утвердившему землю на водах, яко век милости Го. Сотворшему светило вели единому, яко век милости Го. Солнце во область дни, яко век милости Го. Луну и звезды во область ночи, яко век милости Го, поразившему Египта с первенцы Его, яко век милости Го, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Го, рукою крепкую и мышцою высокую, яко век милости Го, раздевшему Черное море в разделение, яко век милости Го, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Го, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милости Го, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Го, поразившему цари велия, яко век милости Го, и убившему цари крепкие, яко век милости Го,
1: Сиона царя Амарейска, яко век милости Го, Иога царя Вассанска, яко век милости Го, и давшему землю их достояние, яко век милости Го, достояние Израилю, рабу своему, яко век милости Го, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Го, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Го, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Го, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских Тамосе, Дохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о слове всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, како воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенна будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам. Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возверечил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земские, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя, и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и до тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное мое, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Боже, зело утвердишися владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и крови уклонитесь от мене, яко ревнивее есте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, иже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, иже помыслиша запятие стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положишь ими, рех Господеве, Бог мой еси ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедная злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда возвать имя к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы моей, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвуй быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, и уже составишь ими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть мааз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах скрыша сеть мне, смотрях одесную и возглядах, и небес зная мене, погибе бегство от мене, несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Меня ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающей души моей, яко аз раб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливы, и язвами Твоими язвы моя уврачевавы. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть их к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи меня к пажите Твоей, и сопречти меня овцам избранного Твоего стада, воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри. Прозвучала 19-я кафизма из Псалтыри. Кафизмы читал диакон Сергий Нежберт.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма.